0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера, Ганс и Маргарита, переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
0: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
1: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
0: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина, они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям. Поэтому его опечалило несогласие отца с его уходом в монастырь. Когда отец умер, Лютер несколько дней не мог работать. Не меньше любил он и мать. С трепетом вспоминал Мартин песенку, которую напевала мать. «Если люди нас не любят, значит дело в нас с тобой».
0: На картинах Мартин Лютер обычно изображен таким исполином, но на самом деле, по описаниям современников, Мартин Лютер был невысокого роста. Он был всего 1,63 м, был довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священных писаний, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия входит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.
0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал. А с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношения с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

0: Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом Августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам, веригам, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что всё есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. «Он настолько истощил себя постом и бдениями, — вспоминал позже Лютер, — что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни». Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. Эта жизнь – лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей, и от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность. Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающиеся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. И как был в жизни Лютера такой большой переворот, точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его Слово такое же сильное, и Его Дух также могущественно действует.
2: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога, но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу». В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража, на тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности». И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря,
Нас это не интересует, мы этого не будем принимать, то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью. Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови. Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом.

делиться тем, что я верю, он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти, а для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери.

Матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело – это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий. И говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей – твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр
пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал: «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
1: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
0: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
1: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
0: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
1: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
0: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
1: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством – Великобритании и Ирана – по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
0: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
1: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
0: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
1: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силоамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силаамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
1: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к Храмовой горе.
0: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников. Так что за дело, начнем. На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю языки в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми. Прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силоамской купальни. Эти 3 ступени повлекли за собой масштабное расширение раскопок. По мере того, как Шукрон продвигался вглубь, история пошла вверх по склону. Я сказал себе, я обязан докопаться. Так что я пошел до самого конца. И тогда мы обнаружили дорогу паломников. Мы нашли то, что связывало это место с храмом. Археолог Итамар Берка рассказывает, что находки приоткрыли завесу над многовековой историей водоснабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из 6 новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берка уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальней, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силоамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силоаму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берка продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. И еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа. Это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. «Добро пожаловать в город Давида». Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силоама к Храмовой горе в эпоху Второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год. По пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силоамской купальни до самой Храмовой горы. Это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из Священного Писания. История города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин, вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется

свобода, личная свобода и личная ответственность. Для Хаккаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет. Это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силаамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бен-Хаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к Храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бен-Хаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла Храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на Храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим». И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
0: Поднявшись к подножию Храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
1: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна, Бог реален, а еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
0: Да, Джошуа. Для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, а затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
1: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
0: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежды были прикреплены такие колокольчики.
1: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
0: Там нет клейма с именем.
1: Точных данных у нас нет.
0: Это в 28 главе книги «Исход».
1: А он до сих пор звенит? Конечно.
0: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
1: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
0: Серебряный шекель.
1: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
0: Да.
1: И здесь чаша.
0: И это 67-й год до нашей эры.
1: Да, все верно.
0: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
0: Смотришь в зеркало, и я...
2: Да, сразу там самооценка лучше становится.
0: Я внушаю, стар, да, я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
2: Да, то есть это положительный, как бы, для меня опыт. Но я думаю, что

0: Я не вор, раз, засунул в карман. Я не вор, нет, я не вор.
1: Все замечательно.
0: Да,
2: оправдал себя, да?
0: Сразу оправдал себя. Это самовнушение переходит в самообман.
1: Угу. Что у нас там по определениям?
3: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Ну, самовоспитание.
1: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. Mm-hmm. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так: будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая: хорошо, буду, да.
3: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
1: Вот, да.
2: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
3: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
1: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
3: Ну да, такой некий эффект плацебо получается.
1: Ну вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
3: Она очень похожа на самообман.
0: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил. И мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала это. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он наступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей из-за внутреннего
1: состояния. То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
2: Я как-то слышал такая формула жизни: помоги себе сам.
5: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
2: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
0: самовнушения,
2: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то
0: помогает
2: свои жизненные проблемы?
0: Некоторым.
2: Или это помочь. Обман?
0: Не знаю.
1: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, виртуально, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты, и опять.
3: Так вот есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Потому что самовнушение может... Вот спортивный написано там в сфере, да, человек. Ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
1: Угу.
3: Просто он пытается... Страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир, там,
0: воображаемый такой.
3: Воображаемый, это, наверное, уже не самовнушение или что.
1: А есть у нас определение самообмана, ну, чтобы сравнить?
3: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
1: Вот интересно, выдать

0: желаемое за действительное и как бы в это поверить.
1: Да.
0: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
1: Это же.
2: Да.
0: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
2: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то препятствия преодоления этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
0: Ну, я как вижу, самообман — это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что оно, что есть то, чего нет. А самовнушение — это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
2: Да-да-да.
0: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим, это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это. Может быть, потому что у него были данные к изменению. Может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
2: Скорее всего, была работа.
0: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего отдыхающего. Угу. То есть, отдых же, что же один из пунктов здорового образа жизни? Я буду отдыхать и побольше.
2: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
1: Ну, а если вот самообман, предположим, да, он, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
3: Стоит ли этим пользоваться, да?
1: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
0: Да, давай.
1: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то прокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом и умерла счастливой.
4: Ой. Курица хорошо. В чем проблема-то?
0: Проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
4: Да, кстати, да.
0: Очень даже.
3: Скорее всего, так
1: вот и есть. Вот здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман.
0: Да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
1: Стратегия жизни.
0: Стратегия жизни. Угу. Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос. Угу. Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
3: Общество обманутых людей.
1: Можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то? Может быть, какое-то увещевание, связанное с...
3: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы».

0: И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
1: он нашел друзей каких-то, нашел, которые его поддерживают.
0: Поддерживают, да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
1: Есть еще один текст, чуть раньше там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, но просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
2: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких uh-huh. ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. Uh-huh. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
1: Меняет в голове себе эту
2: намеренно,
1: реальность.
2: Намеренно. А это он как бы удобно, мозг сам даже защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
1: потому
2: есть причины.
1: Они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
2: Да.
1: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно, убеждаешь, что
2: это так. Он
1: не сидел
2: дома и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман — это неосознанная вещь чаще всего. То человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
1: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
2: От самовнушения?
1: Или от самообмана?
2: От самообмана.
3: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
1: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
2: Ну, вот. Нет выхода.
3: Ну, вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? Uh-huh. А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
1: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я

0: пренебрегая, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
1: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида вообще, довести себя. Шок. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
0: Надо сначала выводить оттуда долго,
1: да. Угодно, а потом... То есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
0: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
1: Да, можно как этот, от наркотиков тоже так же. Mm-hmm. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
0: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот на его удовлетворенность жизнью? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
2: К чему ведет,
0: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы этот, с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
1: она могла спастись, она могла убежать от него.
0: Вот что-то, да.
2: То увидев есть, ножик, да?
1: Да.
0: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который... находится в состоянии обмана. Может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
3: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
0: да.
3: И окружающих все устраивает.
0: Да. Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
3: Ну, конечно, когда...
0: Открыть ей глаза, может быть, там, помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
3: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
1: про
3: да?
1: Про папу, да.
3: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да? Тем средством, которым мы вводим человека в самообман.
1: Может в какой-то быть, степени, да,
3: может получается. Быть, окружающие люди, ну, или другие какие-то ситуации. Может быть, есть вина в самообмане и на нас. Вот мы,
0: то есть
3: значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше говорить, человек правду не говорить.
0: Ага.
3: И является ли это лицемерием?
0: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
3: Да.
0: Вот. И он надеется, что он
2: цепляется, вот
0: цепляется
2: за,
0: это, да? За эту надежду. Мысль? Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
3: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
0: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да. То оставшееся отведенное ему время здесь...
3: Произойдет серьезное переосмысление,
0: да.
3: Которое бы не произошло, если бы...
1: Не открыли
0: правду. Может произойти...
3: это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению.
0: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Да, да, да. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
1: То есть... Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. А тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
3: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
1: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
3: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
0: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
3: Да.
0: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
1: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи. Нету нормального окружения.
2: Да?
1: Он
2: да?
1: болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства. У него нету будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него важно. Фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
2: это
1: драконе.
2: Это его надежда, да?
1: Да, и, я не знаю, я не жила никогда, не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое. И они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел. И я в своем виртуальном мире живу там
2: закрылся,
1: так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что
2: счастливы?
1: Это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
2: Это самообман.
1: Это самообман.
0: Да.
1: Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью. Но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест. Но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти легкий выход.
0: Лечь
1: и придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу там пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
0: ведь
1: в реальность.
0: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались
1: да.
0: успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описываемого вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
1: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, вот, какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы.
0: Угу.
1: Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, заберите его там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
0: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. И один из пунктиков был, это знание и понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
2: как
0: слова.
2: Она есть,
0: да, как она есть на самом деле.
2: Mm-hmm.
0: То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это mm-hmm. и то правда, и то правда. А вот истина, это вот эта вся фигура в целом.
1: Mm-hmm.
0: И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще, и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
1: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть...

0: реальности, свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
1: Лена? Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его: «Ты царь?» Он говорит: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласом его». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос не всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что «Я есть истина и путь, и жизнь». И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
0: И он уходит.
1: И он уходит. Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый страшный великий самообман. Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

кто-то скажет: Хэллоуин – просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны, а тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год.

Вот. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Притчи 3 глава. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношения богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» — Псалом 113. То есть мертвые спят. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екклесиаст, 9 глава. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них». Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонарь из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающим его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали день всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Есть ли чистилище? В Библии такого понятия нет. И его не существует, согласно христианскому учению библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех,
остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному.

наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, что, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, Евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. «Ритуалы, связанные с этим днем, Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь». Протоиерей Федор Бородин: «Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться». Протоиерей Андрей Ефанов: «Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней». Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков

черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека, один год, а другой эмо, дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы, сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
1: Да.
0: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
1: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
0: Да.
1: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
0: И это не преувеличение.
1: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
0: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
1: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
0: Мой папа просто не говорил.
1: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
0: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
1: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
0: У нас уникальный союз.
1: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
0: и в моих глазах начал читаться страх.
1: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
0: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
1: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
0: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
1: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной». Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание. Но сколько бы я ни молилась о Джоне,

0: Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
0: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
0: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
0: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
0: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
0: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
0: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
0: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
0: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
0: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
0: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
0: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
0: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
0: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
0: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать». Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
0: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал, «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
0: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала, «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему, «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему. «Видишь? Нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
0: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала, «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
0: Тогда я услышала, как он сказал мне, «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала, «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила, «Иисус, мне достаточно тебя». «Иисус, мне достаточно тебя». «Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила, «Пусть кто-то другой заберет его». Я не хочу забирать его из аэропорта. Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
0: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал...
0: Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана.
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей, по-моему, эта штука лежит в чулане. И что произошло?
0: Я пошла туда, открыла двери и закричала. У нас появилась стиральная машина. У нас появилась стиральная машина. Я не могу поверить. Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
0: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
0: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, учат, учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда буду читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Уоррен Барфилд.

Привет всем, я Уоррен Барфилд. Добро пожаловать, спасибо, что подключились к нам. В следующие полчаса вы услышите несколько песен, которые я написал, и некоторые истории, стоящие за этими песнями. Я из Северо-Восточной Каролины. Мой отец там пастор церкви, так что я родился и воспитывался, а также рос в церкви. Я начал писать песни в очень раннем возрасте. Я писал о своей вере и о своих сомнениях. Я по-прежнему делаю то же самое. Мне уже не 15. Мама уже не возит меня повсюду на своем мини-вене. Но, в принципе, я занимаюсь тем же, пою песни о своей вере и о своих сомнениях. Я стараюсь побудить верующих самих искать веру и иметь свои мысли, и удивлен тем, как все это получается. Мне очень повезло, что я могу этим заниматься. Я надеюсь, вам понравятся песни и то время, которое мы проведем сегодня вместе. Песни, которые вы только что слышали, «Спасен», версия песни, которую я написал в день, когда я спасся. Она о том, как Христос изменил мою жизнь, как спас меня такого, каким я был. Он изменил мой мир. Он меня спас. И когда такое происходит, на вас изливается вся эта любовь, и вы не можете ничего другого, как только начать изливать эту любовь и меняться самому. Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Отражая тебя». Она именно об этом. Вся жизнь — это луна для солнца. Иисус — это солнце, и Его свет отражается во мне и светит на мир вокруг меня. Он показывает надежду, которую я обрел в Нем. Песня называется «Отражая тебя».

Оставь мир. Песня, которую я написал для тех, кто испытывает боль, находится в большой нужде. Я молился за них, испытывая большое сострадание к этим людям. Моя молитва была в том, чтобы Бог оставил мир, забыл про все остальные нужды и смотрел только на нужду этого человека, потому что их нужда сокрушала мое сердце. Интересно, но к нашим друзьям у нас сострадание бывает больше, чем к незнакомым, тем более к нашей семье. Следующая песня называется «Любовь». Это не борьба. Я написал ее после ссоры с женой, когда я не так уж сострадателен к ней. Это длинная история, она немного забавная. Я называю ее «Крендельская история». Моя жена немного нервозная, немного помешана на чистоте. Постоянно пылесосит ковер, если что-то я уронил на него, нужно пылесосить снова, иначе она расстроится. У нас в гостях были друзья, и я ел крендели, и уронил один из них на ее идеально чистый пол. И когда я уронил его, когда он коснулся пола, демоны беспорядка наполнили каждый угол ее дома и погубили ее дом. Жена отреагировала так, как будто в доме упало ядро и разорвалось. Она очень сильно расстроилась, потому что она так тяжело работает, чтобы поддерживать чистоту в доме, а я все испортил, и она стала меня поучать. Все, у кого есть мать, знают, что это такое. Моя жена очень хорошая в этом. Она упрекала меня, но проблема была в том, что она делала это в присутствии моих друзей, и они видели, как моя жена поучает меня. И мужская натура внутри меня восстала против этого, ведь я мужчина в этом доме. Я посмотрел в глаза поучающей меня жены и опрокинул все крендели на пол. Это не было хорошим решением. Моя жена кинулась в спальню. Я пошел за ней, стараясь все уладить, и началась ссора. А Библия говорит, что любовь не помнит зла. Это тяжело. Мы с женой помнили все наши огрехи, и в тот вечер, когда крендели упали, это всколыхнуло все эти воспоминания. Мы начали перечислять все, что нам не нравится друг в друге. И мы очень сильно ранили друг друга. Это привело к болезненным переживаниям и заставило нас пережить сильнейшую боль в наших отношениях. В конце концов, Бог использовал эту ужасную ссору, чтобы принести удивительное исцеление и привести нас на новый уровень в наших отношениях. И я написал эту песню, которая называется «Любовь — это не борьба». Но за любовь стоит бороться. Я показал жене, что не хочу бороться против нее, но хочу бороться вместе с ней против всего того, что выходит на нас, чтобы перестать помнить все огрехи друг друга, чтобы всегда двигаться только вперед, в новую стадию наших чудесных отношений. Я в это верю. В какой бы борьбе вы сейчас ни находились, на другой стороне вас ждет великая победа. Вы должны пройти эту битву. Не останавливайтесь посреди сражения. Вы упустите свою победу. Песня называется «Любовь». Это не борьба.

Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня со мною. Я очень рад, что могу поделиться с вами своими песнями и историями, стоящими за ними. Время бежит очень быстро. Если вы хотите больше узнать о моей музыке или сами что-то послушать, зайдите на warrenfield.com. Это моя страница в интернете, там вы найдете любую информацию. Там есть ссылки на мои страницы, на Twitter, на Facebook и также на MySpace. Вы можете найти там мое расписание туров, узнать, где я буду выступать, и прийти, чтобы встретиться со мной лично. Я очень этого жду. Пожалуйста, приходите. Жаль, что наше время сегодня уже подбежало к концу так быстро. Последняя песня, которую вы слышали, «Одно», она так и называется, именно об этом. В мире все проносится так быстро, дружба может прекратиться, многое может исчезнуть, деньги могут закончиться и время тоже. Но любовь Бога никогда не прекратится. Его любви всегда достаточно для вас. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Певец, а не песня». Я надеюсь, вы возьмете эту любовь, которая вам дана, и явите ее миру вокруг вас. Есть много песен поклонения. Пойте эти песни. Эта песня о нашей жизни в поклонении. Это больше, чем песня. Она о певце, чтобы жизнь была в поклонении. Я надеюсь, вам понравятся песни, и надеюсь, мы увидимся еще где-то еще когда-нибудь. Благослови вас, Бог!

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
2: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями? На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие удоды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
2: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
6: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
7: Цапли?
6: Нет!
7: Выпи?
6: Нет, я не хочу пить!
7: Да не выпить, а выпи!
6: Нет, не они!
7: Говори, что ты видишь!
6: Один небольшой широкий, а другой сизый голуби! Или белый.
7: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
8: Внимание! Стой, кто летит!
9: Я Том, зимородок. А ты кто?
8: Я Джек.
9: Почему ты кричишь на бревно?
8: Я охраняю наше озеро.
9: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
8: Воздух! Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
8: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
7: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
8: Есада?
5: Угу.
8: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
7: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
9: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
9: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
1: Подлетайте ближе!
10: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
7: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
7: Не люблю я куропаток.
1: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
9: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
5: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
9: О, это страшное место!

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Но должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Ясада снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Тяжелая ноша. Это история о щенке Тоби. Тоби уже ходил в первый класс. Ему очень нравилось учиться в школе. Но сегодня он пришел домой очень грустный и, я даже сказала бы, рассерженный. Тоби был зол и обижен на своего лучшего друга Бобби, который по какой-то причине не дождался его и ушел домой сам.
1: Тоже мне друг еще. Все. Я на него обиделся. И не дружу с ним. И вообще, что это за привычка все меня обижать?
0: И тут вдруг в памяти у Тоби всплыли все неприятные моменты, которые с ним происходили за последнее время.
1: Больше так не будет,
0: сказал грозно Тоби.
1: Все, я с ними дружить больше не буду. Я на них обиделся.
0: Вдруг размышление щенка прервал телефонный звонок.
1: Алло,
0: сказал Тоби, подняв трубку. Это звонил Бобби, его лучший друг.
2: Привет, зайдешь ко мне в гости поиграть? Приходи.
1: Еще чего, я на тебя обиделся. И к тебе не приду больше. Вот.
2: Как? Нет?
1: Ты меня не подождал. Все.
0: Ответил Тоби и повесил трубку. Тоби решил, что теперь будет играть сам. Во дворе веселилась детвора.
1: Бля, игра. Не буду с вами играть. Не буду.
3: Тоби, Тоби, привет. Пойдем играть в догонялки.
0: Пригласила щенка в игру баллонка Стефа.
1: Не пойду,
0: ответил грозно щенок.
3: А почему?
0: Спросила удивленно Стефа.
1: Потому что ты

0: Тоби быстро стал вспоминать, за что можно обидеться на Стефу.
1: Ты год назад мне на лапку наступила. Думала, я забыл, а я все помню. Вот.
0: Сказал злобно Тоби и грозно помахал лапкой, а потом развернулся и ушел. Стефа растерянно смотрела вслед своему другу и не могла понять, что с ним произошло. Это совсем не было похоже на него. Сердитый щенок с нахмуренными бровями шел дворовыми улочками, злобно и обиженно рассматривая прохожих.
1: А, вот ты где! А я к тебе домой уже заходил. Поехали на велике покатаемся!
0: Радостно крикнул соседский щенок Гарри, подъезжая на велосипеде к Тоби.
1: На велосипеде? С тобой?
0: Медленно ответил Тоби, вспоминая, не обижал ли его Гарри.
1: А, нет, ни за что.
0: Твердо ответил Тоби.
1: Ты со мной подождем? Не захотел кататься. Какой ты мне теперь друг? Я на тебя обиделся.
0: Сказал щенок и пошел дальше. Гарри застыл от удивления и даже ничего не сказал в ответ. Тоби, довольный собой, шел дальше. Он твердо решил не давать себя в обиду. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его с детской площадки.
2: Тоби, Тоби, иди к нам, поможешь башню из песка построить.
0: Это были два брата-пудели, одноклассники нашего песика. Тоби было бросился к ним, но вдруг остановился.
1: Не буду я вам помогать. Вы мне лопатку не дали. Я обиделся на вас и не дружу с вами.
0: Крикнул щенок в ответ.
1: Покоя от них нет. Пойду домой.
0: Пробормотал Тоби и побежал к себе домой. Тоби сидел в комнате, угрюмый, сердитый и обиженный.
3: «Привет, сынок. А почему ты дома и не играешь с другими щенками?»
0: Спросила мама, зайдя в комнату.
1: Потому что я на них обиделся.
0: Ответил песик.
3: На всех сразу?
0: Удивилась мама.
1: Да, на всех сразу. Нужно было еще тогда обидеться, а я все терпел и сегодня обиделся на всех за все время нашей дружбы.
0: Мама обняла сына и сказала.
3: Тоби, в нашей жизни бывают неприятные моменты, и каждый может сделать кому-то больно. Но обязательно нужно сказать об этом и объяснить. А вот обижаться не стоит. От этого хуже только тебе.
1: Что?
0: Рассердился Тоби.
1: Даже ты меня не поддерживаешь. Я и на тебя обиделся.
0: Грустная мама вышла из комнаты, а песик остался один. Прошло полчаса, и Тоби стало скучно одному в комнате. Он выглянул в окно и увидел, как его друзья бегают в догонялки, катаются на велосипедах, строят башни из песка, гоняют мяч, а он сидит один. Из соседней комнаты доносился смех мамы и братика, которые вместе общались и играли.
4: Иди сюда, а теперь я ищу. Давай. 1, 2, 3, я иду искать.
0: Только Тоби сидел один в своей комнате со своей обидой на всех.
1: Так скучно.
0: Он недоумевал, как это все играют и веселятся, если он на них обиделся. Вдруг он понял слова мамы, что от обиды хуже только ему.
1: «Ведь мама была абсолютно права»,
0: – вздохнул щенок.
1: «Только я грущу и на всех обижаюсь, а все радуются. Мама!»
0: Сказал тихонько Тоби, выйдя из своей комнаты.
1: «Мама! Мама, прости меня, я был неправ».
3: «Я не обижаюсь. Хотя мне было неприятно от тебя слышать такие слова. Больше так не делай, пожалуйста.
0: Сказала мама и обняла песика.
3: Забудь про свои обиды и иди играть на улицу. Там тебя уже все заждались.
0: Тоби выскочил на улицу и весело играл с друзьями.
1: Эй, ребята, давайте играть вместе. Эй, догоняй меня!
0: Ему было так радостно и хорошо.
1: Ух, какая это тяжелая ноша носить себе обиду.
0: Сделал вывод щенок. Действительно, ведь на самом деле тяжело тому, кто носит обиду в своем сердце. Лучше не обижаться, а уметь прощать. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким был ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете, и это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пасторстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите аминь. Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово, как пасторское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами, были у всех карты, у водителя в основном были карты, у брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда, и по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были. Исцеляли больных, потому что Иисус им сказал: «Мазать маслом и исцелять больных». Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда они еще не были крещены Святым Духом. Но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по слову, то есть написанное слово, слово говорит: возложат руки на больных, верующие возложат руки на больных, они исцелятся. То есть это возложение рук по вере.
Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается. Но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по велению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал: «Бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева». И вот ученики все это сделали. И они пришли ко Христу. И Он им говорит: «Пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих, так что им было и есть». Кушать было некогда. Есть, поесть было некогда. Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А люди наблюдали, куда они поплыли. И бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти. И они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богословы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20000 человек. 5000 только мужчин. 5000 мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20000. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – Он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но Слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то, написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить Словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20000 человек, 5000 мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они пешили, бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем слово «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь пастырь мой», то как Он нас спасет?
Первое, Он пасет нас Словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут, они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья. Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от Него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через Него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на середину. Он понимал, что эти люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним. Исцелит ли он в субботу? Сделает ли он то, что он делал раньше? А суббота для них, это был день, который они ограничили. Они лимитировали. То есть они понимали одно. Ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя. Будет кричать, не будет спать. Овцы будут блеять. А, их нужно накормить. Поэтому Христос сказал, вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. Итак, он говорит, и поэтому он говорит, встань на середину. И он совершает чудо. Итак, Иисус Христос, Он есть пастырь, Словом. Он поставил нам служителей Словом. Мы слышали Слово. Я слышал Слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля, если не ошибаюсь. И его Слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в

армии, пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Вальс Христиан-Баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, слово, словом Господь пасет нас. Он словом. Библия говорит, что Его слово, оно живо и действенно, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? В притче 10.12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим, Слово Божие, которое мы читаем, оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам, есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появилось ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан. Он наш добрый пастырь. У Него навигация, и это Его словом. Словом, друзья, словом дает направление. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя! Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором. Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой. Как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил. И он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с ним. И он сказал, столько народа, мне жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога. Правда же, да? Аминь. И поэтому Господь дал духовную пищу, Он дал им Слово, и затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о питании. Итак, что делает пастух? Он первое ведет, то есть направляет. Есть еще действия, которые есть свойственны пастырю. В книге Иезекииля сказано в 34 главе. Когда Бог там говорит о пастырях, Он говорил о пастырях народа, в смысле о лидерах, о Сидекии, о других, помните, это Вавилонский плен. Они были негодные, как вот цари вот эти были, они призваны были быть пастырями, как Давид. Но они не родили о народе, они занимались идолопоклонством. И случился Вавилонский плен. И поэтому Господь их обличает, и Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Ну, это Сидекия, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить, раненую перевязать, угнанную возвратить, то есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг, а потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать, и дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается, говорили от сельского пастуха, вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот.

Вот в деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он знал, гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок. И он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел. И когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. И так мы видим, пасторство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пасторство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, а может стать пасторским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы указывать людям путь, куда идти, указывать людям на Иисуса. Это и есть пасторское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите аминь. Кто верит, скажите аминь. Именно Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Чувствую огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я угнанную возвращу, да, это значит отпустить измученных на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших. Нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего. Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход, но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал, «Я дверь». Кто войдет мною, тот спасется. Скажите аминь, да? И войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя. Господь добрый. И написано, его посох и жезл успокаивают меня. Вы знаете, что значит жезл и посох успокаивают? Если Бог на твоей стороне, то его жезл и твой посох тоже на твоей стороне.

Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит, что ты вышел на меня с палкой? То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычниках, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево, и лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал, вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные, нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах, нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы, ну, земля расшевелилась, чтобы вытащить, никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл, и Он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашах. Кстати, Господь сказал в Иезекииле, я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят, нет ли у вас что-нибудь, что-нибудь поесть, перекусить, есть ли у вас что-нибудь. Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, ну, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь. Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение. Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения, и там были повара. Они сказали, ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье, потому что у Бога нет слова «активный». Активный, ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это ревностный. Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоанна, но дух

его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностный, горящий духом, да, написано, духом пламенейте. Скажите громко аминь. Горящий духом. Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей. Скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом. Скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на слово Божие, потому что слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное, это значит Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14, 14. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, исцелил их болезни, дадим слава Богу». Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье. Матфея 14, 14. Он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается. Вот в чем пасторство. Вот в чем. Вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах, скажите аминь, и где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Дадим хвалу Богу, аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Опека и забота или строгость и авторитет? Как отец должен правильно воспитывать своего сына? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Некто сказал: отцовская любовь похожа на привидение. О ней все говорят, но мало кто ее видел. Внимание, наша программа для пап сегодня. Вот, Олеся, научите, пожалуйста, наших мужчин, пап, которые действительно ответственно относятся к воспитанию своих сыновей и хотят больше знать о том, как правильно с ними общаться и как их воспитывать, вот научите их действительно делать это верно.
1: Наверное, скорее будет подсказать, как
0: да,
1: это нужно
0: да,
1: сделать.
0: Да, потому что, опять-таки, да, вот это вот учить, тем более женщина сейчас меня будет учить. Понятно, что это выбор каждого мужчины, но все-таки мы хотим поделиться опытом и, да, именно своим опытом психолога.
1: Да.
0: Потому
1: да.
0: что, да, вы специалист-психолог.
1: Да, и знаете, часто мужчина чувствует себя мужчиной, когда у него рождается сын. Дочка — это хорошо. Еще дочка, еще хорошо. А когда рождается сын, мужчина чувствует себя таким уже состоявшимся в жизни человеком. И часто такое бытует мнение: родить сына, построить дом, посадить дерево. И часто кто-то сначала строит дом, садит дерево и ждет, когда у него родится сын. А кто-то этого не делает принципиально, пока не родится сын. Не построить дома, не посадить дерево. Но что, разве рождение сына заключается в том, чтобы построить дом и посадить дерево? Нет, конечно. Сын для чего нужен? Чтобы просто являлся носителем твоей фамилии, твоего рода? Так это могут сделать и дочери. Сейчас может и девочка может остаться на твоей фамилии. Для чего отцу нужен сын? Это действительно очень такой важный вопрос. Пускай сами отцы

0: человеком, тебе повезло по жизни, а на другого посмотрит и скажет, не хотела бы тебя с этим человеком видеть. А почему? Потому что человек этот ничего не умеет делать. А кто его провел в эту жизнь? Кто его является проводником в мир мужчин? Естественно, отец. Мать не может быть проводником в мир мужчин, потому что мама исконно, она женщина, она может быть проводником для дочери в мир женщины. Мама свою роль делает по отношению к сыну, она дает ему любовь. Но что же должен сделать отец? Во-первых, когда рождается сын, отец его может и должен его принять таким, какой он есть. Будь он похож на мать, или будь он похож на отца же самого. И часто отец говорит, о, а на кого это он у нас похож? Что, опять на тебя? А почему не на меня? А что ты хотела? Ты свою собственную копию хочешь? Или ты просто хотел своего собственного сына? И когда он принимает своего сына такой, как есть, у меня, допустим, есть знакомая, она говорит, у меня брат очень любит вышивать. И отец все время смеется, говорит, сынок, ты что сидишь, вышиваешь? А для него это утешение в жизни. Ему так нравится вышивать. И когда папа приходит домой, он это прячет. Он потихоньку сидит, вышивает. Он когда был маленьким, он вышивал. И отец, когда увидел, что отец к дому подъезжает, он это прятал. Потом это увлечение у него прошло, оно было недолгим. Но этот момент, период жизни ему был интересен. Но отец его не принимал таким, какой он есть. И когда родители, они, отец особенно, он излишне строг с сыном, это может даже затормаживать развитие сына.
1: Да, считается наоборот, мужское воспитание, это именно жесткость, вот спартанские условия. И тем более не идет речь о том, чтобы как-то обнимать, целовать сына, потому что это может якобы спровоцировать неправильную ориентацию.
0: Да.
1: Вот что вы на
0: это
1: счет скажете?
0: Это бытует такое мнение. Да. Но извините, это тоже человек. Сын, мальчик, это тоже человек, и он также хочет человеческого тепла. И когда мы не обнимаем своего сына, и у нас нет этих телесных отношений, у нас нет связи с сыном. Если я все время буду только критиковать своего сына, ругать его, держать в ежовых рукавицах, но я же, извините меня, не офицер в армии, который будет все время гонять своего сына. Я же все-таки отец, я хочу быть проводником своему сыну в эту жизнь. Я хочу научить своего сына стать мужчиной. И, конечно, я его должен принимать таким, какой он есть. И излишняя строгость по отношению к сыну может отдалить его и вас друг от друга, от отца.
1: А как понять, это излишняя строгость или это нормальная мужская строгость?
0: Ага, так, если сын все-таки к тебе подходит за советом, и он тебя не боится, а когда дети боятся родителей, это видно, дети не бегут, когда им плохо, они не бегут сначала к тому родителю, кого они боятся. Они сначала бегут к тому, с кем они чувствуют себя более защищенным. Если сын тебя боится, он никогда, как бы тебе бы плохо не было, никогда к тебе не подбежит. И это я знаю точно, потому что в своей жизни я то же самое испытала. Поначалу, когда я боялась папу, он для меня был изначально чужим человеком, потому что папа у нас входил в рейс и приходил. И когда он приходил, для меня это был чужой мужчина. Он пришел, ушел, я родилась. Пришел, ушел, я стала ходить. Пришел, ушел, я поняла, что это папа мой пришел. Но для меня он был какое-то время чужим мужчиной. И когда мне было плохо, естественно, я к нему не подходила, потому что я подходила к маме, я знала, что с ней поделиться могу. Человек, который будет строгий со своим ребенком, излишне строгий, и он знает, ребенок, если он подойдет пожаловаться, отец его только поругает, и этой близости нету. Поэтому принимайте ребенка таким, какой он есть. Не будьте излишне строгими с ним. Да, с мужчиной нужно разговаривать как с мужчиной. Не нужно действительно перегибать палку, но и не нужно перегибать палку в другую сторону. Поэтому, когда мы принимаем решение относиться к своему сыну как к мужчине, нужно действовать без всякого фанатизма. Потом нужно приучить сына уважать все-таки женщин. Часто наблюдается такая история на площадке. Дети играются, и, естественно, начинается кто-то задираться. И мы с детства учим детей драться. ты что, сынок, бей его, бей его, ты что? И тут раз нашего сынка побили. Ой-ой-ой-ой-ой, беда какая, сынка избили. Ты что, сынок, не мужик, что ли? Ты не мужик? Да надо было врезать ему. Ты что? Ну, да я испугался, испугался. Ты

0: что, трус, что ли? А ребенок сидит, смотрит и думает, что трус я, что ли, и не трус вроде. Не хотел сильно, я боюсь обижать, но не боюсь. Я, мне страшно
1: сделать. Это не мой метод, так скажем.
0: Да. Это не мой метод. Да, я могу поговорить, я могу сказать, зачем ты дерешься. Этот ребенок может без драки вступиться за девочку и сказать, не обижай его, или за другого мальчика спросить, почему ты его обижаешь. Но на сегодняшний день это пока не его метод. Если мы будем агрессивно действовать, как если ты будешь агрессивно действовать как отец и говорить, сынок, ты, ну, сынок, извините, он и не поступит по-другому. Ты объясни, как должно быть, что девочек нужно защищать. И часто видишь на площадках, когда все-таки, когда ты говоришь, ты трус, трус, ты должен кого-то ударить. Мальчик приходит на площадку, он ищет, не ищет сильного ребенка, он ищет слабака. Тот, кто действительно не может, либо какого-нибудь полненького ребеночка, малоподвижного, либо это будет девочка, которую он может ударить, чтобы увидеть одобрение в глазах отца. Но это разве победа? Но это вот уже, извините меня, это настоящая трусость, потому что нужно побить слабее тебя. И кто это все спровоцировал, это неправильное представление. Конечно, если как отец будет говорить, что сынок, ты обязан это сделать, ну уж извините меня. Также очень важно, чтобы сын умел выполнять домашние дела. Кто-то скажет, домашние дела только для женщины. Но элементарные вещи, хотя бы научить сына стирать свое нижнее белье и носки, сын должен это уметь делать. И кто-то скажет, пускай женщина это делает. Но извините меня, женщина не всегда будет с вашим сыном. Сын может и в армию пойти, и на соревнования куда-то поехать, и поехать куда-то в другой город. Если он не будет иметь возможность постирать сам себе носки, то уж извините меня. То есть нельзя пренебрегать этим. И также полки прикрутить дома. Если ребенок растет и не знает, что такое дрель, как этим пользоваться, для чего нужен молоток и гвозди, как один взрослый человек мне сказал, я говорю, слушай, ну ты хоть бы полки здесь бы прикрутила. Он сказал, а я что, умею, что ли? Да и молоток-то в своей жизни ни разу не держал. А я говорю, что ж ты делал? Да я всю жизнь боролся и боролся. Я же борец по жизни. Ну, на соревнования ездил, занимался спортом. Да я же, говорю, только боролся и боролся. Мне некогда этими полками было заниматься. А я говорю, ну а теперь-то что ты не борешься? Ну уже отборолся, говорит. Я говорю, ну понятно, а что, родители не научили этому делать?
1: Говорит, да, на этом... важным вещам бытовым, да. Которые в семье пригодятся. Да. Не научили.
0: Не научено, абсолютно. Но объяснить сыну, что женщина это все-таки не раб в доме и не волк, который будет таскать на себе и мешки с картошкой, и все остальное. Что женщина все-таки слабее тебя. И мужчина должен помогать женщине в тех же самых домашних условиях.
1: Потом мне очень вот понравился пост, который в интернете прочитала однажды, что я не помогаю своей жене. Потому что это я не ее помощник, я такой же партнер по дому и по хозяйству, равный, как и она. Поэтому то, что я делаю по дому, это я делаю не для нее, а для нашей семьи вообще. Я не делаю одолжение, чтобы она потом... Ой, он мне полку прибил. Да. А то, что она каждый день готовит три раза в день и там на ребенка стирает и гладит, это не подвиг. А то, что он раз в полгода прибил полку, это подвиг. Ну, в общем, вот действительно такое ответственное отношение к дому общему.
0: Да, именно к общему дому, чтобы действительно это было ответственное отношение. И потом еще возьмите с сыном, чтобы сын тебя легче понимал, часто когда... Сын вырастает, становится подростком, теряются какие-то отношения с отцом. И отец в этот момент должен стать быть проводником. О каких-то дурных поступках, к примеру, откровенный разговор. Мужчина с мужчиной. Если ты видишь, что твой уже сын повзрослел, и он нуждается уже в серьезных отцовских наставлениях, ты можешь сесть с ним рядом. А еще лучше возьмите какую-нибудь машину старую, которую нужно отремонтировать, либо мотоцикл. И общаясь со своим сыном во время ремонта какой-нибудь транспорта, это вас объединяет. Потому что когда вы подаете друг другу инструменты, вы занимаетесь мужским делом. И это общение, оно располагает, когда совместное дело и совместное общение, оно раскрывает сердце друг другу. А отцу может, даже стоит сказать своему сыну, о своих каких-то плачевных опытах, когда он в свое время поступил так и сделал неправильно. И теперь он жалеет об этом, что он поступил так. И теперь он заботится, чтобы сын на те же самые грабли, скажем так, не наступал. И, конечно, и отцу будет это большой плюс, потому что отец открыто говорит со своим сыном о том, как нужно дальше себя вести.
1: Угу. И видно, что он тоже не совершенный, он тоже совершал ошибки. Да. И это нормально ошибаться. Главное — уметь их исправлять.
0: Да, главное — уметь их исправлять. Все правильно. И, конечно же, не лгите никогда своему сыну, потому что ложь, она все равно, когда рано или поздно откроется. И авторитет отца, который был, и когда вы изначально вкладывали авторитет свой, когда сын вырастет и скажет: «А, так ты мне все врал, так и все то, что, чему ты меня учил, это тоже была ложь», сын может очень сильно разочароваться в своем отце. Поэтому, как говорится, поддерживать не авторитет, вы можете говорить правду. Легче сказать всегда правду. Пусть вы будете несовершенны в этой правде, но вы будете совершенны в глазах ребенка, и ребенок вас будет, сын вас ценить за вашу искренность. Ну и, конечно, никогда не нудите. Бывают такие нотации: отец посадит сына, сын, слушай, что я тебе скажу. И происходит, а час может говорить, и два, и сын уже надоедает. Он же: я понял 10 раз, ну хватит уже, ну отпусти меня. Нет, сынок, ты же меня послушай. Нет, нотации эти никому не нужны, но... Если нужно сделать замечание какое-то, пожалуйста, сделайте. Но это не должно быть какое-то долгим, длительным, каким-то вынуждающим. Конечно, отец должен научить сына ценить и женщин, ценить жену, конечно. А также, куда без любви? Все, что не делаете, все делайте с любовью. Какую бы ситуацию бы вы с сыном не открывали, какое бы вы дело не делали, всегда делайте с любовью. Открывайте для сына... любовь к этому миру, любовь ко всему. Если отец не научился уважать женщин, как он может научить этому сына?
1: Олеся, вот обычно женскую любовь, любовь материнскую, ее считают безусловной. То есть мать любит любого тебя. А мужскую любовь, любовь отца, связывают с успехами и достижениями. То есть вот если я мальчик, я чего-то добился, папа скажет, я горжусь. А если я ничего не добился, ты слабак, что с тобой говорить. Вот как относиться к каким-то промахам и ошибкам?
0: На самом деле это ошибочное действительно мнение. Отец всегда любит своего сына, всегда. И может быть, он как-то скажет так, но на самом деле отец действительно любит своего сына. Ну, бывает сейчас, конечно, так, что действительно какие-то промахи. Ну что, не стоит унывать? Никогда не стоит унывать. Если ты оступился раз, человек может всегда встать, подняться и идти дальше.
1: Но здесь важно, что отцу показать, конечно, что он не винит и тоже безусловно любит.
0: Отец однозначно, он должен понять, что бывают промахи и у каждого человека. У самого отца было 100% этих промахов и не один. И главное, действительно, сына своего не винить. И не говорить сыну своему, что... Он неумеха, потому что если мужчина будет расти неумехой, то, извините, кем он тогда вырастет?
1: Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Время нашей передачи подходит к концу. Спасибо за советы. Надеюсь, что они помогут нашим телезрителям правильные приоритеты расставить в отношениях именно со своими сыновьями. Спасибо. Дорогие друзья, всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Добрачные отношения, секс ради удовольствия, однополая любовь – все эти темы муссируются с разной степенью активности в средствах массовой информации. Ночные клубы переполнены экзальтированной молодежью, с экранов телевизоров и в интернете бесперерывно идет поток информации о вседозволенности в отношениях. То, что еще вчера бросало в краску наших родителей, сегодня норма для обычного подростка. Что это веяние последнего времени? Что говорит Библия о сексуальных грехах и их последствиях? Сегодня мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы. Поможет нам в этом традиционно координатор интернет-ресурсов «Поиск Бога», методист социальных проектов Ассоциации «Милосердия Эммануил» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: И первый вопрос. Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – все-таки чья это идея? Мужчины, женщины или какой-то третьей стороны?
1: Нет. Писание очень четко говорит, что Бог произвел мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собой мир. И далее Бог дал очень интересный такое наставление и постановление. И оставит человек, то есть мужчина, отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. То есть поэтому Бог благословил взаимоотношения между мужчиной и женщиной в браке и благословил их сексуальную близость.
0: Для чего?
1: Но у сексуальной близости есть несколько основных аспектов. То есть, как мы говорим, одно из первых таких направлений – это для того, чтобы люди могли рождаться в семье. Вот. Следующий момент очень интересный. Если муж с женой имеют сексуальную близость и брак благословен Богом, то Писание дает такое слово – познание. То есть, когда муж познает жену, и жена, можно сказать, познает мужа. А та сексуальная близость, которую Бог не благословляет в Библии, допустим, как блуд, прелюбодеяние, то Писание говорит очень коротко так – лег и лежал с ней.
0: Если говорить о сексуальных отношениях в браке, то они предназначены только для продления рода, для продолжения рода или для других целей? Разные христианские верования, религиозные организации имеют разное мнение по этому поводу. Что Библия об этом говорит? Позволительно ли для удовольствия или только для продолжения рода?
1: Сексуальные взаимоотношения позволительны для удовольствия в браке. И Писание очень много об этом говорит. Но в притчах есть такие места. «Утешайся женой юности своей». Целая глава, есть в Ветхом Завете целая книга такая, «Песня песней», где очень много говорится о близости мужчин и женщин в браке. Очень много о близости говорит апостол Павел. Он говорит: всегда будьте вместе. Только на время поста и молитвы вы можете как бы не иметь близости и так далее. То есть, поэтому Библия говорит, что это хорошо и назидательно для семьи иметь близость сексуальную.
0: Одна из самых знаменитых заповедей в Декологе – «Не прелюбодействуй». И, да, наверное, самая нелюбимая для многих наших соотечественников – «Не прелюбодействуй» запрещает сексуальные отношения вне брака, то есть для женатых людей, на стороне, скажем так. Означает ли это, что позволительно иметь сексуальные отношения людям, которые вообще не состоят в браке?
1: Писание очень четко говорит о всех видах сексуальных грехов. И есть даже такая поговорка – нет ничего нового под солнцем. И есть разница между прелюбодеянием и любодеянием, но и то грех. Прелюбодеяние, то есть когда кто в браке, он вступает в сексуальную близость вне брака, то есть изменяет. Очень интересная структура. Если мы читаем 10 заповедей, там говорится, что вначале не убий, не прелюбодействуй, не кради. То есть заповедь не прелюбодействуй, она помещена как бы между. Потому что тот, кто прелюбодействует, своего рода он убивает своего супруга или супругу и крадет. Крадет у супруги или у супруги тело, которое они в брачном завете должны служить друг другу. Вот. Любодеяние, то есть это когда беспорядочные связи вне брака. Но это тоже грех, потому что Писание говорит, что...
0: Все это возможно, да, реализовать такие правила в жизни? Вы их придерживаетесь, как семейный человек?
1: Да. Дело в том, что я уверовал, когда мне было уже практически 26 лет. Вот, и когда я читал Библию, я просто молился: Боже, почему ты раньше меня не призвал? Потому что когда я был лет 18-20, очень много таких дел наворотил. Но когда я уверовал и стал молиться, Бог дал мне обетование, что Он даст мне благословенную верующую в жены, и мы уже в браке 12 лет.
0: Хорошо, спасибо большое за эти ответы. Одно из самых прогрессирующих смертельных заболеваний человека – СПИД – передается половым путем. Можно ли считать это наказанием от Бога или расплатой за распущенность? Узнаем через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и тема сегодняшней программы – сексуальные грехи и распущенность, причины болезней. Модная сегодня в светских СМИ тема толерантности популяризирует терпимость в отношении гомосексуализма и даже его легализации в обществе. Даже некоторые так называемые священнослужители рискуют оправдывать такие отношения. Насколько категоричен Бог и Библия в вопросе гомосексуализма?

0: богоносец. То есть, когда действительно человек примирился с Богом, и Дух Святой обитает, ну, в теле верующего. И поэтому, когда человек отвергает заповеди Божьи, Бог оставляет этого человека и предает превратному уму. И тогда идет проявление в обществе гомосексуализма.
1: Андрей, но тем не менее, как я уже сказал, некоторые священнослужители говорят, что Библия не говорит ничего о гомосексуализме. Может, цитаты какие-то есть или нет, или это просто уже трактовка теологов?
0: Нет, апостол Павел категоричен в этом.
1: Например?
0: Он говорит, не заблуждайтесь. Он говорит, ни блудники, ни любодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют. То есть однозначно категорическая оценка, которую говорит Павел.
1: Некоторые трактуют, что речь шла о мужеложниках, которые выполняли функцию так называемых храмовых проституток, тогда мужчины. А не о всех мужеложниках речь идет. Или обо всех?
0: Обо всех. Это однозначная оценка.
1: Популярная тема в популяризации гомосексуальных отношений – это то, что люди любят друг друга, почему бы не позволить им это делать? Это их личное право, они лично несут за это ответственность. Что вы скажете в таком случае, на такую реплику?
0: Но опять мы говорим, что
1: любовь ли это?
0: Извращенное понимание любви. Дело в том, что то общество, где нет страха перед Божьими заповедями, люди живут в погоне за удовольствиями. Вот. У них нет определенных границ и критерий. Даже Писание говорит, у ненасытимости две дочери. Давай, давай, и никогда не скажет довольно. Попробовав что-то одно, человек хочет что-то нового. Он пробует другое, и они своего рода наступают на скользкий путь падения. То есть, начав с каких-то первых сексуальных опытов, в конце концов, они могут оказаться в садизме, мазохизме, потом в растлении малолетних детей или в других сексуальных таких преступлениях.
1: Ну, многие люди ведут достаточно распущенный сексуальный образ жизни, но тем не менее это не доходит до вот этих крайностей, о которых вы только что сказали. Тем не менее, какие есть последствия сексуальной распущенности? Вы бы могли перечислить?
0: Да, очень
1: если
0: серьезно,
1: не уходить в крайности криминальных уголовных преступлений.
0: Да, прежде всего, любой грех – это отделение человека от Бога. Люди, которые занимаются сексуальной распущенностью, у них огромные проблемы во взаимоотношениях с Богом. Следующий момент. Такие люди не могут создать полноценную семью, потому что, имея огромный опыт на стороне, они постоянно будут сравнивать свою супругу или супруга с прошлым опытом или желание найти что-то новое. Следующий момент. Болезни, которые передаются через сексуальный контакт. Сейчас медики говорят, что более 30 болезней. Причем очень многие болезни, они не лечатся полностью, они переходят в хроническую форму, и тем самым они подрывают здоровье человека или передаются по наследству на ребенка. Но следующий момент, люди не могут создать полноценную семью, и это ведет к деградации общества. Дети, которые не имеют полноценных семей, они не могут потом создать полноценную семью.
1: Ну, модель поведения, да. Наверное, потому что не могут увидеть своих собственных семьях, поэтому не знают, чему подражать. А есть ли какой-то перечень сексуальных грехов в Библии?
0: Да.
1: Что можно в этот перечень включить? И все ли грехи сексуальные существовали в те времена, когда Библия писалась, которые сейчас уже есть?
0: Писание говорит о блуде. Писание говорит о прелюбодеянии, это грех, допустим, Давида с Версавией, который он совершил. Писание говорит о инцесте, это кровосмешение, когда дочери Лота напоили своего отца и вступили в сексуальную близость, и от них произошло два народа, которые потом были полностью уничтожены, то есть они не сохранились в природе. Писание говорит о скотоложестве, то есть сексуальная близость с животными и так далее. То есть обо всем этом Писание говорит. То есть, и Писание говорит об аморальности, то есть что, когда человек в своих мыслях и своих поведениях нарушает Богом установленную мораль для поведения.
1: Ну, судя по всему, Библия достаточно много уделяет внимания вопросу сексуальности человека и вопросу декларирования Божьего взгляда, Божьих ценностей в этом вопросе.
0: Это очень важно. Почему? Потому что Бог, сотворив человека и женщину, Он показал, что именно в браке, сексуальной близости, они приступают, можно сказать, в самый верх близких взаимоотношений, познания друг друга. И если в браке такая близость,
1: она открывает... Почему Бог так строго заточил сексуальные отношения в брак между одним мужчиной и одной женщиной? Почему Он ограничение это поставил?
0: Но
1: логика в предвечном замысле Бога какая была?
0: Предвечно – это также образ взаимоотношения Иисуса Христа со своей церковью. Это раз. Во-вторых, это брачный завет, и мы говорим о девственной плеве, и скреплении взаимоотношений крови. То есть это образ завета до тех пор, пока смерть не разлучит мужа и жену. Поэтому это очень важный момент. И если человек не исполняет это, а начинает

0: начинает совершать сексуальные грехи, это приводит к полному разрушению его личности, здоровья и так далее.
1: Хорошо, спасибо большое, Андрей. В первом послании к Коринфянам, как мы уже говорили, и во всей Библии, много говорится именно о блуде. В 6 главе это звучит однозначно: избегайте блуда. Никаких альтернатив, побороться, перетерпеть, исправить, категорично бежать. Насколько сильно грех блуда влияет на человека и почему от него сложно избавиться, узнаем через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите клуб 700 Интерактиве, с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук. Андрей, почему все-таки Библия так категорична в вопросе сексуальной чистоты человека? Какие последствия есть для ребенка, который врос в атмосфере, где эти правила не использовались, не применялись?
0: Дело в том, что любовь отца и любовь матери, они должны дополнять друг друга. Именно через любящего отца и любящую мать ребенок должен увидеть во всей полноте любовь и заботу Бога о самом себе. И что происходит? Если из-за сексуальных грехов семья распадается, и ребенок воспитывается в неполноценной семье, он не может быть сформирован полноценной личностью. Если, допустим, ребенок воспитывается одной матерью, ну, как обычно мать говорит, что бы ты ни делал, я тебя всегда люблю. Вот ты там нарушил что-то, я тебя люблю, ты мой любимый. И статистика говорит, что где-то до 70% преступников воспитывались матерями одиночки. Но если один отец воспитывает своего ребенка, то обычно это очень такая жесткая дисциплина. Дети такие ориентируются только на достижение результатов. И обычно такие дети, они слабо развиты чувственно. То есть они нуждаются в такой нежности и в принятии. Поэтому Бог очень заинтересован, чтобы каждый ребенок рождался в полноценной семье и формировался как личность, имея любящего отца и любящую мать.
1: Традиционный аргумент в устах молодых людей, особенно, которым говоришь, что Библия запрещает сексуальные отношения вне брака или до брака, главный аргумент – это как можно вступать в брак, и не испытав, не попробовав друг друга, грубо говоря. Никто не хочет, прямо так и говорят прямым текстом, покупать кота в мешке. Что вы скажете? Насколько это предусмотрительный подход в этом вопросе?
0: Молодежь говорит только то, что им навязывают извне средства массовой информации.
1: Это 90% всех
0: людей. Но если подойти и спросить самую такую крутую, можно сказать, девушку, у которой есть множество поклонников, которые перебирают парнями как перчатки, да, и просто спросить: слушай, дорогая, а за кого бы ты хотела выйти замуж? И от кого бы ты хотела иметь детей? И она начнет перечислять, чтобы любил только меня, чтобы был верный мне, чтобы заботился обо мне, чтобы не изменял мне. Я не хочу его делить с кем-то другим и так далее. И то же самое может подойти к самому крутому парню, который пользуется огромным успехом у девушек и каждый вечер меняет их. И просто спросить: слушай, дорогой, а на ком бы ты хотел жениться? И от кого бы ты хотел иметь своих детей? И он бы сказал, чтобы девственница была, чтобы я был первым, чтобы она слушалась меня, чтобы она заботилась обо мне, любила моих детей и так далее. И он начнет перечислять характеристики, которые Бог заповедовал в своем слове. О чем мы говорим? Апостол Павел очень мудро сказал, что дела закона, то есть откровение Божье о человеке и о ценности, записаны в сердце. И поэтому та молодежь, которая ведет распущенный образ жизни, они попадают в сильнейший конфликт между тем, чем они запрограммированы в своем разуме через средства массовой информации, и внутренним желанием. Почему я так говорю? Потому что у меня был опыт служения молодежи и подростков. Мы проводили подростковые лагеря на протяжении нескольких лет и проводили очень глубокие консультации с молодежью.
1: Вы сейчас говорите о верности в браке. Да. Но, тем не менее, эти же парни и девушки, которые действительно требуют верности в браке со стороны своих партнеров, они вполне допускают, например, в том случае, когда они договорились вступать в брак, они вполне допускают сексуальные отношения для того, чтобы лучше узнать друг друга. Какой фактор тут должен сработать, чтобы они отказались от этой так называемой проверки? Слишком высокое доверие, наверное, должно быть взаимное.
0: Опять же, без Бога это очень сложно сделать. Потому что, когда скрепляется брак между мужчиной и женщиной, присутствует Бог. Бог благословляет. И апостол Павел очень интересно показал эту структуру, что всякому мужу должен быть глава Христос, а жене – глава муж. И когда это все делается на основании Божьих заповедей и Божьего слова, тогда приходит доверие друг другу прежде всего. Взаимопонимание и служение друг другу всем, что мы имеем. Поэтому апостол Павел говорит, жена да не властна уже над своим телом, но муж должен властвовать. И муж не властен над своим телом, но жена. Когда мы на основании доброй воли, доверия друг другу и веры в Бога, мы заключаем брачный завет.
1: Упрощу вопрос и уточню его.
0: Хорошо, да.
1: Верите ли вы в сексуальную несовместимость?
0: Я не верю в это, потому что что происходит? Зачастую люди, которые...
1: Чего боясь люди, прибегают к сексуальным отношениям до брака.
0: Да, просто они поставили все с ног на голову. Дело в том, что Бог рассматривает сексуальную близость как кульминацию развития взаимоотношений. То есть, когда парень познакомился с девушкой, они друг друга узнают, но когда они чувствуют, что у них уже есть какие-то близкие увлечения и так далее, и не хотят это развить, они вступают в брак, они, Писание говорит, что они становятся единомысленные, у них единая духовная платформа, они верят в единого Бога Создателя и Господа Иисуса Христа, и как кульминация приходит сексуальная близость, не наоборот.
1: В общем, некоторые процесс наживной,
0: А некоторые пытаются сразу же вступать в сексуальную близость и искать общего. Так не получается. Наоборот, вначале мы строим близкие взаимоотношения доверия, любви, заботы друг о друге, и потом это все скрепляется сексуальной близостью в браке.
1: Хорошо, вот вы сказали, что в 26 лет стали христианином, читать Библию, и жизнь свою строить на основании Священного Писания и тех принципов, которые она проповедует. Да. Тем не менее, как быть людям, которые понимают, многие люди осознают, что тот образ жизни, который они ведут, это неправильный образ жизни. Они хотят от него избавиться. Как избавиться от сексуальной распущенности? И как справиться с чувством вины тем людям, которые уже ее оставили, но тем не менее они живут с чувством вины очень глубоким?
0: Прежде всего, это необходимо прийти к Богу. Но когда мы покупаем очень дорогой товар, допустим, мобильный телефон или машину, мы берем инструкцию и читаем. То есть, как необходимо пользоваться. И даже во многих инструкциях есть предупреждение. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем вы будете пользоваться этим прибором. То же самое, чтобы очистить свою жизнь, действительно, и начинать строить на основании Божьего Слова, необходимо прийти к нашему конструктору, Создателю, к Богу. И покаяться перед Ним, чтобы Бог очистил и возродил наш дух. То есть, чтобы Бог убрал из нашего сердца осуждение за какие-то сексуальные грехи, которые мы совершили. Чтобы действительно Бог дал нам силы простить тех, кто над нами, может быть, сексуально надругался или унизил как-то. Чтобы Бог действительно восстановил, может быть, нашу девственность на уровне нашего сердца и осознания себя. И чтобы предоставить, как бы сказать, Богу право помочь нам создать семью. То есть я буквально молился Богу: «Боже, я знаю, что ты хочешь дать мне жены верующую, Боже, покажи мне и благослови». И Бог действительно дал мне откровение, показал и благословил наш брак, и благословляет.
1: Спасибо, Андрей, слава
0: Богу. Да, и я бы хотел еще добавить, очень важно в молитве покаяния каяться не только за совершенные сексуальные поступки, но и за те греховные удовольствия, которые человек получал, когда он это совершал.
1: Что вы имеете в виду?
0: Но, понимаете, сексуальная
1: близость... Библия призывает каяться за грех, а не за удовольствие, насколько я понимаю.
0: Сексуальная близость, своего рода, она дает определенное удовольствие, потому что Бог так сотворил наше тело, что наша нервная система, она посылает в мозг сигнал удовольствия, когда есть сексуальная близость. И если мы просто каемся за совершенный поступок, но не каемся за те удовольствия, иногда периодически мы можем возрождать те воспоминания в памяти. И это будет своего рода цепь, которая будет мешать нам двигаться за Богом. Необходимо разорвать это.
1: И в том числе нынешним отношениям, брачным.
0: Да, да.
1: Библия говорит, что всякий грех – это бунт против Бога. Сексуальные же грехи – это еще и грех против собственной плоти. В таких грехах тяжело признаваться, но Бог знает все наши помыслы и тайные желания. Самое лучшее, что может сделать человек, чтобы избавиться от порока, это попросить прощения. Андрей, передаю вам слово.
0: Да, давайте мы совершим молитву покаяния, чтобы Бог действительно простил и очистил от всех совершенных неправильных сексуальных грехов и поступков.
1: Я думаю, эта молитва будет примером для многих зрителей в данном случае.
0: Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, что я по неведению, по незнанию, Господь, совершал определенные греховные сексуальные поступки. Боже, прости меня и очисть. Я прошу Тебя, чтобы Ты очистил мою совесть, Господь, от всех этих грязных и порочных поступков. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты дал мне внутреннее осознание девственности, Господь, чтобы я мог строить правильные взаимоотношения в том числе и сексуальные, со своим супругом, Господь, супругой, Господь, во имя Иисуса.

0: Господь, я прошу Тебя, я каюсь в тех удовольствиях, которые я получал, совершая эти сексуальные грехи. Прости меня, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Может быть, еще такой аспект, что некоторые болезни, которые передаются сексуальным путем, они нуждаются еще и в медикаментозном обследовании и лечении. Вот одно из таких – это хламидиоз. По оценкам медиков, где-то до половины мужчин, они болеют этой болезнью. И у многих это проходит бессимптомно. И человек может многие годы лечить, допустим, зрение, почки, печень, но не получить исцеление. Потому что хламидии, они, можно сказать, захламляют организм. И может болеть какой-то орган или какая-то система в теле человека. Поэтому, может быть, необходимо провести анонимное обследование и лечение вот таких болезней.
1: Спасибо, еще хорошая практическая рекомендация напоследок.
0: Да.
1: Надеюсь, сегодня мы были полезны вам. На этом темы о причинах болезни и исцеления не исчерпываются. Андрей, о чем мы будем говорить в следующей программе?
0: Мы будем с вами говорить, что иногда Бог допускает болезни в жизни человека, чтобы защитить его или от серьезных греховных поступков.
1: Наказание и предостережение.
0: Предостережение, да.
1: Не пропустите возможность узнать больше о полноценной жизни. Позвоните нам, если вам нужна молитвенная поддержка. Мы вместе рады вам послужить. А наша передача подошла к концу. Смотрите этот и другие наши выпуски на сайте Video Emmanuel TV. Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая может быть случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому ни попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должен иметь к ним никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там обороны, самообороны или там при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да, или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах и тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей. Это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
0: Да, то есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы, наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим об смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче, в 18 главе, в 21 стихе пишет следующие слова. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы все имеем сегодня язык свой. Оказывается, что Библия говорит о том, что у нас у каждого есть оружие. Мы можем как дать жизнь кому-то, точно так же и нанести что? Увечья, да, или урон. Как вы понимаете вот эти слова, когда мудрый Соломон пишет, что жизнь и смерть во власти языка?
4: Ну, обычно говорят, что доброе слово и кошке приятно, и в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку, там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил: и жизнь, и смерть во власти языка. Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
3: Я бы хотела добавить такие вот строки, я, к сожалению, не помню автора. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести. То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека...
4: Словом даже убить.
0: Да.
4: Да, права, Оль.
0: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне нашей системы человеческой действует, да? Он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь — это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие есть слова, которые...
4: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
0: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
2: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто. Привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже, может быть, не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, не, культура, развитие, все по-разному, как бы, воспитывались в семье, и есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
0: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить, но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижая человека.
2: Прежде всего, вот шутки и юмор — это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором, определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, у которых подвешен язык, которые могут так пошутить, интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто это... этим жертвой этой становятся другие люди. Вот. А вот как раз хорошая шутка — это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
0: И, наверное, сильный человек, и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться. Потому что посмеяться над другим — это тоже иногда настолько унижает человека, да, человек обижается, и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел, дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело». Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства. Вы согласны с автором этого стиха?
2: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем как там, в блаженстве или совершенстве.
0: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
2: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это все пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
3: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь, просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных, и ты не то, что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить, просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
0: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так. Думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
4: А есть еще такое, прежде чем что-то сказать, считай до 10, а потом уже скажи.
0: Как да, бы, если что-то хочешь обидное
4: да,
0: сказать.
4: Пока
0: да?
4: ты говори, считаешь, что... Там и пыл у тебя жар остынет, и
2: так,
4: ты
2: да, так говорят обычно,
4: подумаешь.
2: Потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык. Он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается лучше подумать, а может быть потом тебе не захочется сказать.
3: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили, хочешь... Например, что-то обидное сказать, сосчитай до 10. Не помогло, сосчитай до 10. И так, пока тебя не пройдет.
2: Да, некоторыми до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни буду
0: считать. А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды. Да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да, о том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да, он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да, когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» Вопрос он задает. Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся? Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. На глупого больше надежды, нежели на него. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет или которому стыдно потом за свои слова? Он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит, человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что ну, вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен, представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да, или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это нас еще... Какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства? воспоминание о том, что когда-то что-то со мной произошло.
2: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности, или, может быть, не хватало еще тогда ума, много, ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые вот жили мы, не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот, и понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот, и сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
0: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Мне это кажется... только 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних? Или это можно в раннем возрасте?
4: Мне кажется, что это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит: «Ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ?» И мы уже взрослые думали, ну, я бы сказала: «Иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать». А один мальчик сказал: «Никакое бранное слово да не исходит из уст ваших». И все взрослые поняли, вот, даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
0: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносят ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию, а как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека, а будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает, одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи и наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
3: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
0: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
3: А чистое, чистое, к чистоте стремиться, это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее, и, соответственно...
0: А какое средство, фейри, может

0: быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чисто сердце?
1: Я не могу никакого средства посоветовать. Я могу посоветовать только действительно думать о том, постоянно думать. Думать и читать Библию. Вот это единственное, что, например, мне может помочь.
0: Ага, так у тебя такой совет. Вы знаете, такой. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий, а другой не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помои, там еще остальное. Мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро. Набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: слушай, а почему ты так сделал? И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов я слышал так вроде, это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет: у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь – это результат того, что происходит в нашем сердце. Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются, но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: давай быстрее, да, или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас, чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе. Где это средство взять? Я уже второй раз, да, повторяю. Где это средство, которое бы очистило мой язык, мое сердце? Как сделать так? Может, книжки читать, классиков или еще что-то? Кто как думает или поделится? Вот как вы, если бы вам дали сегодня задание исправить свой язык, да? Убрать слова-паразиты, убрать те слова, которые будут ранить людей, которые будут необдуманными. Какой совет бы вы сегодня дали?
2: У меня вот было такое слово, которое я очень любила повторять. Для начала я его заменила другим, более длинным, а так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И это уже нет. То есть, во-первых, контроля за собой. И цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой запас словарный
0: обогатишь,
2: увеличишь. И кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
0: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
2: Еще более красиво.
0: Еще есть какие-то мнения?
1: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, хотела добавить, это такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: ой, смотри, у нас у соседки белье грязное. Наверное, очень многие слышали что-то похожее. Он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля. И так повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно. Ой, смотри, наконец-то она белье постирала. Она так и говорит: я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что она белье чистое. То есть я к тому, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема. То, что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
0: Хорошо, спасибо.
3: А вот здесь сейчас, так как мы говорим о методах, да, очищения нашего языка.
0: И сердца.
3: И сердца. Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов употреблял в своей речи. Была проблема от того, что, да, как Оля сказала правильно, общество очень влияет на тебя, в каком обществе находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже будешь это делать. Вот. Но после того, как я принял решение полностью удалить там плохие слова из своей речи, матные слова и так далее, то есть... Дело в том, что да, это был тот период, когда я вышел из того общества, это было окончание лицея, я, то есть, поступил уже в университет. И самое, я так понимаю, что это, конечно, помогло, общество помогает, много чего помогает. И то, что Юля говорила, инструменты тоже хорошие, вот, заменять слова. Но самое главное, это должно исходить изнутри. Я принял для себя решение, что эти слова огорчают Бога, который дал мне возможность говорить вообще, дал мне язык. И вот это для меня стало большей мотивацией в том, что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть. Ну, это понятно, окружающих там приятно, чтобы для них было. А для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять как бы своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
2: Ну, еще знаю, что как бы самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов паразитов.
0: Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо, о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот мы, говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя, принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни, и тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть и жизнь, и смерть, дарили людям надежду на жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея «Сотворение» в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно, от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами, факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. А вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень ценна. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли
вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды. Таким образом, как бы то ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелая часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро. Иначе

найден на ферме Макфол недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким, это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом, при тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся Земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом.
но все-таки

Как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь, и вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система, затем примерно 3,5 миллиарда лет назад появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив.
Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца, да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть
сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии, но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад, в Венецию. А кто спрашивает?
1: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.
2: Пожалуй, но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить. Это поможет?
3: А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
1: Мы расскажем вам по пути в Венецию.
0: Марко Поло.
3: Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете? Это чудо!
2: Да ладно! Перестань!
3: Это правда. Это было на острове Суматра. Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
1: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
3: Что это за животное? Это действительно вкусно. Интересно, что это?
2: Думаю, мы вот-вот узнаем.
1: Бежим отсюда!
2: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись.
3: Марко, Венеция!
1: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
3: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните.
2: Ясно.
1: Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
3: Нет, извините.
1: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
3: Никола! Маффео! Мы все думали, что вы мертвы.
1: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
3: Китай. Китай?
1: Несметное богатство и неописуемая красота на той земле.
3: Однажды, в густых джунглях, я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами.
1: Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней.
3: В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан.
1: Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что.
3: Это была буквально золотая река.
2: Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
1: Что вас рассмешило, мой друг?
2: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним. Просто признайте это.
3: Пиратами никогда.
2: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
1: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
2: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна.
1: Китай! Вы слышали, что Поло вернулся?
3: Нет.
1: Говорят, они были в каком-то новом мире.
4: Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
5: А были такими уважаемыми людьми.
4: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
1: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
4: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
1: Но я не хочу оставлять тебя с...
4: С кем?
1: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
4: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
1: Мир наступает тогда, когда...

Да приходит честность. Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
1: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат.
1: И что же ты пишешь?
0: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив. Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии. В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом. Что это?
2: Шер.
0: Шер? Что такое шер?
2: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
2: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать. А ты молись.
0: Боже. Я знаю, ты давно не слышал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше. Прошу тебя, Господи! С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук. Враг на море! Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Okay.
1: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинайте.
2: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
1: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
2: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
3: А кто беспокоится? Точно не я.
2: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль горячих песков.
3: Отец! Дядя Мафео!
2: Настала ночь, и я услышал, как странные незнакомые голоса произносят мое имя. Марко! Марко! К утру жажда стала невыносимой, а мысли путались. И только я подумал, что больше не могу, как... Вот он! Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
1: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
2: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
1: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
2: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
1: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
2: Что? Ты пригласила друзей?
1: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
2: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангту.

Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечениях. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади и с правой стороны от меня стоит олень. Невообразимых размеров, не так ли? Я прав? Верно.

0: В ближайшее время вы не останетесь голодным.
1: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко.
2: Я польщен.
0: Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
2: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

0: и прошел испытание Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Саба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза. Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки? Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты недопонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил, мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже стар, Марко. Когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение.
0: Это все для нас?
2: Было бы несправедливо заплатить вам меньше. А я хочу умереть как честный человек.
0: В общем, спустя 17 лет мы вернулись домой.
1: Поло! Марко Поло! Скажи моей жене и ее глупым друзьям, чтобы они расходились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
3: Что вы думаете о рассказе сеньора Поло? Думаете, это правда?
1: Нет, ну что, вы шутите. Это неправда.
3: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
0: Не обращайте на них внимания, капитан Поло. Это вам. Путешествие Марко Поло. Именно такую книгу я и хотел всегда написать. Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша. Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше. Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной, самой авторитетной книгой средних веков. Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Если бы этот урок о Божьей справедливости продавался в магазине в блестящей обертке, то на уголке была бы наклейка. Наклейка была бы ярко-желтого цвета с надписью «Осторожно! Содержимое опасно для здоровья». Мы с вами уже обсудили много качеств Бога, но сегодняшняя дискуссия требует необычайной ясности ума. Нам нужно будет осознать, что стоит на кону, если мы действительно хотим понять Бога. Поэтому советую вам вначале помолиться и сказать: «Боже, я обычный человек, и, как все люди, хорошо научился закрывать глаза на правду. Я научился себя обманывать. Я освоил разнообразные игры. Но на следующие 45 минут я прошу, чтобы ты вынул пробки у меня из ушей, убрал мозоли на сердце. Помоги мне хорошо слышать, ясно видеть». Перемещаясь по плоскостям жизни, я заметил, что есть два вопроса, волнующих верующих и неверующих в равной степени. В магазинах, в парках, в церквах, разговаривая что с христианскими лидерами, что с абсолютными безбожниками, я постоянно слышу два вопроса, которые беспокоят их, как и нас с вами, как и каждого человека. Вопрос первый: почему хорошие люди страдают? Через 6 дней после цунами я шел по пляжу, где все это произошло. 160 людей прогуливались ясным воскресным утром и вдруг услышали странный звук. Вскоре за ним хлынула гигантская волна, смела их с берега и унесла в океан. И все, их больше нет. Я завернул за мыс, там была пристань. Не просто маленькие лодочки, а огромные рыболовецкие судна, оплот жизни и благополучия многотысячной рыбацкой деревни. И эти огромные корабли были перевернуты вот так. Почему благой Бог допускает цунами, от которого гибнут десятки тысяч людей? Почему благой Бог допустил 11 сентября в Америке, также убивший невинных людей? С утра муж целует жену: «Дорогая, еду в командировку», садится на самолет из Питтсбурга в Нью-Йорк, а вскоре уже лежит мертвый под завалами. Или девушка наносит с утра макияж, приходит на работу пораньше, поднимается на свой 62-й этаж и вдруг слышит аварийную сигнализацию. В здание врезается самолет. Она бежит вниз по лестнице, забитой кричащими людьми. И ее родные не знают, спаслась она или нет. Знают только, что останков не найдено. «Почему?» – спрашивают они. Или мой знакомый, мужчина 39 лет, здоровый, в хорошей форме, всегда следил за собой, отец троих детей, обширный инфаркт. «Почему?» Или вот тяжелые испытания в жизни моего сына. У него был друг, молодой парень из церкви, очень способный музыкант. Правда, я таких не встречал. Он сел за пианино, побренчал и сам научился играть, без всяких уроков. Также и на мандолине, а потом на гитаре. Он просто смотрел, как играли другие, а потом играл сам, и Бог посылал ему удивительные песни. Они с моим сыном сочиняли музыку у нас в гараже, а потом гастролировали по разным городам. Джон всегда был очень худеньким, и мы над ним подсмеивались. Ну, как в анекдоте: «Джон, не забудь положить в карман камушек, а то ветром сдует». У него были какие-то проблемы с желудком, но никто особо не обращал на это внимания. Но однажды мне позвонили. Врачи наконец-то узнали, что с ним не так. Джону было 25 лет, и у него нашли рак. 9 месяцев спустя мы собрались у его постели. Один из музыкантов из нашей церкви пел песни под гитару, а его родители и мы с моим сыном сидели и молились, наблюдая, как в Джоне гаснут последние искорки жизни. Потом я сажусь в машину со своим сыном. Это парень, который вырос в христианской семье, его отец пастор, то есть я. Он смотрит мне в глаза и говорит: «Папа, папа, Джон был в 100 раз талантливее меня.
Мы пели его песни в церкви, и он так хотел служить этим Богу. Папа, почему так произошло? Если бы у нас было время, я мог бы пустить микрофон по залу, и вы бы рассказали мне массу подобных историй о том, как дорогие вам люди заболели раком, или попадали в аварию, или их сбивали пьяные водители. Этот вопрос мучит всех. Почему хорошие люди страдают? Есть и второй вопрос. Он беспокоит меня даже больше, чем первый. Серьезно. Вопрос такой, почему у плохих людей все замечательно? Сколько людей злоупотребляют служебным положением? Например, в случае с компанией Enron уже несколько лет тянутся разборки, и кого-то слегка пожурили, а многие начальники, обманувшие людей на сотни миллионов долларов, успели выбежать через запасной вход с 10 миллионами в кармане. Передавали интервью с бабушками, которые вложили весь свой пенсионный фонд в эту компанию, и сейчас остались без гроша в 77

Их жизнь. Прямо сплошное Божье благословение. У них словно и нет никаких проблем и трудностей. У них красивые девушки, успехи в работе, красивые дома, дорогие машины. А вы только и причитаете, да что ж это такое? Почему у плохих людей все замечательно? За этими двумя вопросами нечто стоит. За этими двумя вопросами важная проблема. И эту важную проблему я внес в ваши конспекты. Проблема в том, что жизнь несправедлива. Вы согласны? Когда хорошие люди страдают, это несправедливо. И когда у плохих людей все замечательно, это тоже несправедливо. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы рассудить, ага, жизнь несправедлива. А кто создал жизнь? Бог. И если Бог создал жизнь, тогда вопрос сводится к следующему. А Бог справедлив? Честно ли Он поступает? Правильно ли судит? На эти вопросы очень-очень трудно ответить и верующим, и неверующим. Но у вас есть одно преимущество. Ваш ответ точно будет самым лучшим, ведь вы отличаетесь библейским мировоззрением. Вы не придерживаетесь каких-то сомнительных учений, например, дуалистического взгляда, будто есть хороший Бог и плохой Бог, и они друг с другом соперничают, или светлая сила и темная сила, и пока не ясно, кто победит, библейское мировоззрение помогает найти ответы. Позвольте же сделать обзор библейского мировоззрения. Представьте, что это прямая времени. В ту сторону она уходит бесконечно в прошлое, а в эту бесконечно в будущее. Наше мировоззрение говорит нам следующее. В самом начале это описано в 1 и 2 главах Бытия. Вот здесь Бог сотворил прекрасный, справедливый, идеальный мир и людей в нем, которых Он очень любил. Он дал им весь мир в распоряжение. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. Он тесно общался с ними. Это рай, идеальная среда. И так человечество просуществовало аж две главы. Далее, давайте мысленно откроем здесь скобки. В третьей главе Бытия происходит бунт, переворот, в мир вступает грех, а вместе с ним приходит суд. Бог осуждает грех и изгоняет людей из рая. Дерево жизни теперь охраняется херувимом, чтобы смерть или отделение от Бога не были постоянными. Эти библейские события и аналогичные события в нашем жизненном опыте называются грехопадением. Вы живете в падшем мире. Мы знаем наверняка, что мир сейчас не такой, каким он был задуман Богом. Мы живем в падшем мире. Это мир, в котором есть рак. Это мир, в котором есть разные болезни. Это мир, который не отражает благость, чистоту и святость Бога. Но Бог допустил все это по причинам, о которых мы говорили раньше. Итак, в эти скобки можно поместить всю историю человечества, от третьей главы Бытия, вы внутри скобок, до Ветхого и Нового Заветов, и до конца Библии, 20 главы Откровения. Все это время Бог строит отношения с людьми с учетом факта грехопадения и его плана искупления. В 20 главе Откровения описывается еще один суд у Великого Белого Престола. Там Бог судит всю несправедливость, всю боль, все страдания, что выпали хорошим людям, и удовольствие, что выпало плохим. Все это Он взвешивает на своих весах. Сказано, что придет день, когда Он все расставит по местам и воздаст каждому человеку по делам его. Затем скобки закрываются. И в 21 главе мы видим новое небо и новую землю. Все снова идеально, больше нет боли и слез. Все снова так, как должно быть. Но вот что вы должны помнить. Пока что вы живете в скобках. Бог справедлив. Бог справедлив, но вы живете в падшем мире, в человеческой истории, ограниченной временем и пространством, где его справедливость не всегда вмешивается в ход событий так, как по нашим представлениям должно быть. Поэтому существует несправедливость. Жизнь вообще несправедлива, разве вы до сих пор не заметили? Миром правит грех. Но в связи с этим возникает очень-очень важный вопрос. Как доверять Богу в падшем мире? Как полагаться на Него, если жизнь несправедлива?
как научиться трезво и четко понимать, что означает жить

в этих скобках между 3 главой Бытия и 20 главой Откровения. Как жить в этом мире и поклоняться Богу, который справедлив? Именно об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте начнем с определения, что такое Божья справедливость, что имеется в виду под этим словом. Первую зарисовку на эту тему я вижу в жизни Авраама, Бытие, глава 18, стих 25. Вы, наверное, знакомы с этой историей. Авраам был Божьим человеком, Бог призвал его и пообещал произвести от него великий народ. У Авраама и его племянника Лота стало много скота, оба они были щедрыми и великодушными людьми, поэтому Лот выбрал себе привлекательные земли в одном направлении, а Авраам в другом, и Бог дал ему разные обетования. Лот, в конце концов, дошел до Содома и Гоморры. Да-да, они не случайно стали именами нарицательными. Там было очень много греха и зла. И Бог не захотел больше этого терпеть. Бог провозгласил свой суд и сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И дальше, как вы знаете, между Авраамом и Богом разворачивается интересная беседа. Бог посвящает Аврааму в свои планы. Тот быстренько приступает к арифметическим расчетам. Помните, а что если там найдется 50 праведников, а если 45, а 40? Да-да, так и есть, Авраам торгуется с Богом. А основание для таких торгов он объясняет в 25 стихе. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Не забудьте, у Авраама еще не было Ветхого Завета, и уж тем более не было Нового, у него не было письменного откровения Божьего. У него были встречи с Богом, Бог говорил к нему. И вот что Авраам инстинктивно понимает о характере Бога. Бог справедлив. По сути, Авраам говорит: «Погоди секундочку, я тебя знаю, я знаю, какой ты. Да, я понимаю, что в этом городе ужасно много зла, но там есть несколько дорогих мне людей, и они праведны. Было бы несправедливо и неправедно с твоей стороны убить праведников вместе с нечестивцами. Но я-то знаю, что ты справедливый, поэтому и выдвигаю такие претензии». И дальше торг продолжается, пока количество людей не доходит до Лота и его семьи. Но главное, что я хочу здесь подчеркнуть, Авраам, даже живя в падшем мире, взывает к Божьей справедливости, говоря о том, что у него на сердце. А вот что сказано в Псалме 96:2. «Облако и мрак, окрест его, правда и суд, то есть справедливость, основание престола его». Есть целый ряд стихов об этом, можете их изучить. Иов 8:3, Иов 46, Псалом 10:7, Псалом 44:7, Исайя 51:6, Исайя 30:18, Сафония 3:5. Я мог бы продолжать и продолжать. Поймите вот что: Ветхие и Новые Заветы раз за разом провозглашают: Бог справедлив, Бог праведен, Бог честный судья. Это в основе его престола, в основе всех его решений. Бог никогда никого не обманет, в этом его справедливость. Тозер пишет: «Справедливость несет в себе идею моральной беспристрастности, а беззаконие – это прямая противоположность, это отсутствие равновесия в мышлении и поступках людей. Суд – это применение справедливости в ситуациях, связанных с моралью. Он может быть благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, был ли подсудимый беспристрастным в своих мотивах и поведении, или наоборот». Справедливость не просто одно из качеств Бога. Это не внешнее мерило, определяющее, это хорошо, это плохо, это справедливо. Это сама суть Божьего характера. Он есть справедливость. Все этические нормы, все заповеди – всего лишь отражение справедливости Божьей и его характера. Есть нечто интересное, что следует знать о справедливости, и об этом хорошо говорит Пакер. В своей книге «Познание Бога» он пишет: «Становится ясно, когда Библия провозглашает Бога судьей, она свидетельствует о его характере. Она также показывает нам, что в сердце Божьей справедливости, которая является выражением Божьей природы, лежит возмездие». Пожалуйста, подчеркните это слово.
В сердце Божьей справедливости, которое является выражением Божьей природы, лежит возмездие. Знаете, что такое возмездие? Вы делаете то-то и получаете то, что за это положено. И дальше Пакер объясняет. То есть выдача людям того, что они заслужили, потому что в этом заключается суть работы судьи. Для Бога естественно вознаграждать добро добром, а зло злом. Поэтому, когда в Новом Завете речь идет о последнем суде, имеется в виду возмездие. Говорится, что Бог будет судить всех людей по делам их. Суть справедливости в том, что каждый получает по заслугам. Каждый получает по заслугам. Никто не останется обиженным. Но не забывайте, что в этих скобках, в падшем мире, не все получают по заслугам, вернее, не сразу после своих поступков, не в непосредственном временном соотношении. Но хоть мы и живем в падшем мире, где грех искажает представление о справедливости и ее временные рамки, Бог хочет, чтобы вы знали, Он справедлив. И если вы будете доверять Ему, помня о Его всеведении, суверенности и мудрости, Он никогда, никогда не обойдется с вами несправедливо, а значит, Ему можно доверять. Как Бог открывает нам свою справедливость? Каким образом Бог дает знать людям в нашем падшем мире, что Ему можно доверять? Нужно всегда помнить, что вы живете в скобках. Вы не увидите здесь стопроцентной справедливости только до грехопадения, а потом на новом небе и новой земле. Но даже в падшем мире есть три или четыре способа, которыми Бог открывает свою справедливость и показывает, что Ему можно доверять, даже если наш опыт говорит, что это очень сложно. Во-первых, Он открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Римлянам 1 глава, стихи с 18 по 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, то есть невидимое качество Его характера, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Автор обращает наше внимание на творение, на то, как Бог все устроил, на Его невидимые качества, и не только на Его благость и красоту, не только на Его уникальность, святость и чистоту, но также и на Его справедливость. Глядя на творение, мы замечаем в нем причинно-следственные связи. Мы видим, что Бог справедлив, ведь нечто в природе говорит людям, что есть добро и есть зло. Если вы займетесь антропологией, то увидите, что любое племя на земле имеет набор этических правил. Нельзя убивать, нельзя отбирать жизнь у другого человека. Правила могут несколько отличаться. Но у людей всегда есть внутреннее ощущение долженствования, чувство, что такое хорошо и что такое плохо. А долг и развлечение добра и зла возможны только тогда, когда окружающий мир каким-то образом сообщает людям, вы несете ответственность за себя. Когда вы поступаете неправильно, мы сейчас вернемся к этому, вы ощущаете угрызение совести. Даже в народе, в массовой культуре все об этом знают. Помните пословицу, если кто-то кого-то обижает или причиняет кому-то вред, ему говорят, как аукнется, так и откликнется. О чем эта пословица? О справедливости, не правда ли? Ты отнесешься к кому-то плохо, кто-то отнесется плохо к тебе, ты сделаешь что-то, это же произойдет и с тобой. Та же идея отражена во многих восточных религиях, ведь они основаны на наблюдениях за природой и жизненными циклами. В чем суть понятия «карма»? Что стоит за кармой? Справедливость. Если вы бездельничаете, обижаете людей, проявляете жестокость и так далее, то в следующей жизни родитесь кузнечиком, верно? А если вы очень хороший человек, то коровой. Не вижу большой разницы, честно говоря. Но как бы то ни было, наблюдая за природой и за порядком вещей, люди убеждаются, что есть справедливость, что все получат по заслугам, как аукнется, так и откликнется.
Причина-следствие. Бог открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Во-вторых, Бог открывает ее в человеческом сердце. Римлянам 2 глава стихи 15 и 16. Они показывают, что дело закона, речь идет о неких стандартах, о чувстве долга, о том, что существует хорошо и плохо. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Бог вложил в человеческое сердце, независимо от Писания, ощущение долга, добра и зла, совесть, которая свидетельствует о Нем. Задолго до того, как я стал христианином, как Дух Божий поселился во мне, я четко знал, что следует делать, а чего не следует. И когда я нехорошо думал или совершал нехорошие поступки, что делала моя совесть? Обличала меня. Говорила мне: «Чип, это плохо, это неправильно». Так оно бывает. Почему? Потому что Бог заложил это в нас с вами. Даже люди, не имеющие Божьего откровения, не знающие о Христе, чувствуют это сердцем. Вот почему нам нет оправдания. Все знают из того, что видят вокруг, что суд грядет. И все чувствуют, что суд грядет, потому что Бог заложил это ощущение в их сердцах. Вот вам пример из Нового Завета. Откройте 28 главу Деяний. Очень интересная ситуация, связанная с язычниками. Павел под арестом вместе с римскими солдатами. Он терпит кораблекрушение и попадает на остров. Там они собирают дрова, а за ними наблюдают иноплеменники, местные жители. И происходит одно интересное событие. Заметьте, это не христиане, они понятия не имеют об истинном Боге. Но давайте вместе взглянем на эту историю с 3 стиха. Павел на острове после кораблекрушения и собирает хворост. Когда он подбрасывает этот хворост в огонь, на его руке оказывается змея, выползшая из жара. Островитяне, видя у него на руке змею, говорят друг другу: «Верно, этот человек – убийца». Когда его, спасшегося от моря, суд Божий, вот и наше понятие справедливости, не оставляет жить. Минуточку. Где они почерпнули эту идею? Павел всего лишь собирал хворост, помогал разводить костер. Вспыхнуло пламя, на него бросилась змея. Как рассуждают островитяне? Причина – следствие. Плохое приключается с плохими людьми. Люди получают наказание за свои плохие поступки, верно? Наверняка он сделал что-то очень плохое, раз с ним происходит что-то очень плохое. Такова их логика. Какой вывод они сделали? Суд Божий не оставляет его жить. Среди островитян бытует представление, что в жизни есть справедливость. Но что происходит дальше? Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Логично, не правда ли? Плохое приключается с плохими людьми. Ничего не случилось. Видимо, он Бог. Он не просто хороший человек, а очень хороший, могущественный, удивительный. Ведь то, что должно было его убить, не повредило ему. Понимаете их логику? Что я хочу сказать? Только одно. У нас в сердце заложено нечто такое, что даже без Божьего откровения подсказывает нам, что есть справедливость. А если есть справедливость, то, как говорит Клайв Льюис в книге «Просто христианство», должен быть и судья. Справедливость не может существовать без судьи. Клайв Льюис сначала был агностиком, то есть атеистом. Очень умный человек, преподавал английскую литературу в Кембридже и Оксфорде. Позже он написал «Хроники Нарнии» и стал одним из величайших апологетов. Рассказывая о том, как он наконец уверовал в Бога и Христа, он описывает чувство должного, заложенное в человеческом сердце. Это чувство присутствует у всех людей, во всех культурах, и сообщает, что хорошо, а что плохо.
И даже если мы знаем, что это хорошо, даже если мы устанавливаем для себя правила, мы сами же не можем их соблюсти. Я включил в ваши заметки цитату из книги Льюиса «Просто христианство». Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Мы воспринимаем это как должное на подсознательном уровне, но Льюис смотрит на это со стороны и замечает, все люди во все времена полагали, что есть какие-то правила поведения, и как бы они себя не убеждали, что можно делать все, что заблагорассудится, безуспешно. Второе. В действительности они не ведут себя таким образом. То есть люди говорят, это правильно, это есть благо, но потом не могут вести себя соответственно. Они знают естественный закон, и они нарушают его. И дальше классическая фраза Льюиса. На этих двух фактах основано наше понимание самих себя и той вселенной, в которой мы живем. По мнению Льюиса, даже в падшем мире, где справедливость далеко не очевидна, чувство должного, идея о справедливости, а значит, о существовании судьи, и с другой стороны, наша неспособность исполнить должное, это основание правильного мышления о себе, Вселенной и Боге. Хочу провести небольшой эксперимент. Мне нужно два добровольца, которых не очень легко смутить. Два добровольца, пожалуйста. Давайте, вот вы двое. Проходите. Вы чуть-чуть знаете Библию? Проходите сюда. Это Аарон. Как в телевикторине. Добро пожаловать, Аарон. Мы рады, что вы сегодня играете с нами. И Брайан и Аарон. Встаньте, пожалуйста, по разные стороны от меня. Моей ассистентки сегодня не будет, постараемся справиться без нее. Я задам вопрос каждому из этих участников, а они умные люди, по всему видно. Вопросы будут разные, но их оценила специальная экспертная комиссия. Уровень сложности одинаковый. Так что не говорите, что это несправедливо, ясно? Значит так, я задам вопрос вам, ответите правильно, получите приз. И вопрос вам, ответите правильно, получите приз. Вопросы одинаковой сложности. Первый вопрос. Вы готовы? Какая первая книга Библии? Нет, я дам вам время на размышление. Готовы? Бытие. Бытие, верно. За это вы получаете $20. Замечательно. Молодец. Деньги ваши, не надо их возвращать. Оставьте себе. Аминь. А вы готовы? Вдохните глубже. Какая первая книга Нового Завета, Брайан? Евангелие от Матфея. От Матфея, верно. У нас сегодня два победителя. Прекрасно. Ваш приз $1. Большое спасибо вам обоим. Можете садиться. Вы хорошо постарались. Бог открывает свою справедливость, во-первых, в естественном порядке мироздания, во-вторых, в человеческом сердце, через чувство должного. И в-третьих, он открывает справедливость, выступая в роли судьи. Заметьте, что сказано в послании к евреям 12:23. Как вы думаете, я могу продолжать? Вам ведь теперь не имется, да? Не можете успокоиться. Особенно некоторые женщины. И, кстати, это не игра. Не подходите ко мне потом со словами, какая была хорошая игра. Вы получили $20, а вы один. Я вас люблю. Но обратите внимание на свои чувства, на свое негодование, пусть даже понарошку. Каждый из них ответил на простой вопрос. Ответил правильно. Один получил $20, а второй один. Что-то внутри вас говорит, так нечестно. Так вот, это нечто внутри, кричащее «так нечестно», было заложено в вас Богом, и поэтому вам противна несправедливость. А чтобы была справедливость, нужны стандарты, а для стандартов нужен судья, их устанавливающий.
Бог – судья над землей даже в падшем мире. Но только в вечности, когда мы переступим 20 главу Откровения, весы будут идеально выверены и досконально взвесят каждую ситуацию. А в этом падшем мире будут случаи, когда кто-то получит 20 баксов, а другой человек точно за то же самое, только $1. Но над нами

нами. Мудрый Бог, который делает что? Производит наилучший результат наилучшими средствами для максимального количества людей на максимальное время. А поскольку все в его власти и реальное, и потенциальное, он непременно сделает так, чтобы оба эти человека были благословенны и могли исполнить его планы как для всего мира, так и в отношении себя лично. Он судья, и это неоспоримо. В послании к евреям 12:23 сказано, что вы пришли к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, вот как описан здесь Бог, и к духам праведников, достигших совершенства. 2 Тимофею 4:8 апостол Павел пишет: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И дальше снова: «Праведный судья в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Ну а если вы хотите узнать роль Иисуса на суде, об этом сказано у Иоанна 5:22 и дальше: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Итак, Бог открывает свою справедливость в падшем мире, в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в своей роли судьи, а в-четвертых, и очень ярко на кресте. Я поместил здесь цитату из послания к Римлянам 3:25-26, которого, Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его. Бог решил проблему греха, искупил кровью Христа и сделал это для того, чтобы нечто нам показать, наглядно продемонстрировать. И это нечто Его правда, иначе говоря, справедливость, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. К показанию правды Его, подчеркните это, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Для показания правды, к показанию правды, доявится Он праведным и оправдывающим. Бог постоянен в Своем характере и любит нас настолько, что Сам дал нам все необходимое для отношения с Ним, с соблюдением справедливости и святости. Поймите, что крест – это практическое воплощение Божьей справедливости. Бог не мог просто подморгнуть нам в ответ на наши грехи. Знаешь что? Греховные мысли и поступки всегда влекут за собой последствия. Есть причина, есть следствие. Бог не сказал: давайте просто отменим это правило. Михаил, Гавриил, я, в конце концов, Бог. Могу делать, что захочу. Пусть себе грешат, ничего страшного. Нет. Бог применяет свои стандарты даже к самому себе. Вот почему единственный путь к Богу, который абсолютно свят, лежит через абсолютно святую жертву. Ведь почему Иисус всецело Бог и всецело человек? Потому что только смерть могла искупить наши грехи, и только люди смертны. Поэтому пришел Мессия, рожденный от Девы, всецело человек, всецело Бог. И на кресте Он заплатил за ваш грех и мой грех, как сказано в 1 Петра 3:18. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Он умер за наши грехи, праведник Христос за неправедных нас с вами, чтобы привести нас к Отцу. Божья справедливость была явлена на кресте. Вот почему все по благодати. Вот почему важно не то, насколько мы хороши, ведь мы все равно не заслужим Божьего расположения своими силами. Вот почему Божья справедливость, если правильно ее понимать, позволяет нам глубже оценить Божью любовь. И тогда крест становится не просто мысленной галочкой: «Ах да, Иисус умер за меня». На кресте Иисус принял на Себя праведный гнев Бога. Грех подобен раку, он убивает, он разрушает отношения и отделяет нас от Бога. Из-за него люди принимают ужасные решения. Они избивают детей, они налагают на себя руки или подсаживаются на наркотики. Но в хаосе нашего падшего мира есть святой праведный Бог, который все это видит. Это цена человеческой свободы, но ему это ненавистно, ему это ненавистно. Это вызывает у него

Ибо гнев, сам по себе не является плохим или неправильным. Гнев – это реакция, когда хочется исправить неправильное. На ваших глазах били ребенка? Я однажды чуть не ударил женщину в общественной прачечной, когда увидел, как она изо всех сил швырнула свою полуторагодовалую малышку о стиральную машину. Я подошел к этой мамаше и сказал: «Извините, я пастор, и вряд ли обо мне хорошо напишут в газетах, но если вы ее хоть пальцем тронете, я вам голову оторву». Это не стало поводом для хороших отзывов о новом пасторе в городе, но вот что я вам скажу, это называется праведный гнев. Если я, простой смертный, так негодую из-за несправедливости к полуторагодовалому ребенку, то что должен чувствовать Бог, глядя на все грехи, наводнившие планету, на разбитые сердца, самоубийства, разрушенные отношения, болезни и все остальное, что вредит созданному им и любимому им миру и драгоценным для него людям? Единственное решение, которое позволило бы ему оставаться святым и справедливым и одновременно любящим и благим, это послать сына своего, совершенную жертву, на крест. И когда тот был на кресте, Бог Отец отвернулся от него и излил на него весь свой гнев. Праведный гнев Божий был излит вместо нас на Христа. За грех было уплачено. Агнец Божий взял на себя грех мира. И вы были оправданы. От нас требуется только принять этот дар верой. Но нужно понимать, что такое Божья справедливость. Мы иногда думаем, что Бог выставляет нам оценки по сравнению с другими, как учитель в школе. Что ж, этот тест никто хорошо не написал, максимум 88 баллов из 100, так что пусть это будет пятерка. А у кого 55 баллов, тот тройка. У Бога другая система оценивания. Если у вас 100 баллов зачет, 99 не зачет. Этого требует его характер, и неважно, сколько добрых поступков вы совершаете, насколько вы религиозны, добры, моральны, вы лишены славы Божьей. Поэтому нам необходим Спаситель. По-моему, современное поколение не понимает, насколько мы заблудшие. Мы считаем, что в целом мы неплохие люди и не осознаем Божьей святости. Следовательно, мы также не понимаем, как велика Божья любовь. Ведь Бог, будучи справедлив, мог приобрести нас для себя только ценой смерти своего Сына. Даже в падшем мире Божья справедливость открывается в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в его роли судьи, на кресте и, наконец, в обещании вечного возмездия. Пожалуйста, обратитесь к 3 главе 1 послания к Коринфянам. Это очень важный отрывок. Апостол Павел пишет церкви, в которой существовали разделения, и объясняет им, как происходит духовный рост. Он объяснил, что его задачей было насадить, Аполлоса поливать, но только Бог производит рост. И есть реальное основание полагать, что будет суд и для верующих. Там не будут осуждать вас за грехи или решать вашу судьбу в вечности, со Христом или без Христа, но с верующих спросится за то, как они прожили жизнь. В итоге этого суда, который называют еще судилищем Христовым, одни получат награду за то, что они делали в этой жизни, а другие понесут урон из-за неверных дел или неверных мотивов. Итак, давайте прочтем с 10 стиха, с 3 главы. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится». Заметьте, сказано «дело». Здесь не идет речь о спасении, а только о ваших делах, как верующего. «Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот что важно знать о Божьей справедливости. Грядет день, когда мы с вами должны будем дать отчет. Умру ли я своей смертью или буду восхищен? Так или иначе, я предстану перед Богом. Не благодаря своим добрым делам, а только благодаря тому, что Христос умер вместо меня для прощения моих грехов.
И в 1972 году, когда мне было 18, я принял этот дар верой, произошел суд, на котором все грехи были списаны с меня навсегда. Я был оправдан, возрожден, мне был дан Дух Святой. С того момента я стал жить как верующий человек, а когда умру, встречу с Христом. И когда мы встретимся, Он скажет мне: «Чип, хочу задать тебе несколько вопросов. Я дал тебе столько-то дней земного времени, такие-то духовные дары, способность заработать столько-то денег, такие-то таланты, такой-то опыт. Теперь хочу провести небольшой опрос. Как ты использовал то, что я дал тебе? Мне нужен отчет. Ты управитель моих ресурсов. Время было не твоим, а моим, которое я доверил тебе. Деньги тоже были не твоими, как и дом, и машина, и дары, на то они и называются дарами. Я подарил их тебе, я дал тебе дар служения. А теперь, Чип, давай произведем оценку. Если ты использовал свое время, таланты и средства, исходя из правильных мотивов, не для того, чтобы впечатлять других, зарабатывать комплименты, нравиться людям или строить себе имидж хорошего человека. Если ты использовал свое время, таланты и средства так, чтобы прославлять меня своей жизнью, то у меня есть для тебя награды, которыми мы сможем вместе наслаждаться всю вечность. Но там, где ты не совсем дотянул, там ты понесешь урон. Мы редко слышим проповеди о духовных наградах, но Писание ясно говорит о них. Помните, что такое Божья справедливость? Это когда каждый получает по заслугам. Как вы думаете, неужели те, кто прожил жизнь для Христа, страстно Его любил, прекрасно распоряжался своими дарами, временем и средствами, на небесах будут жить точно так же, как те, кто всего этого не делал? Конечно же, нет. Мы думаем, что небеса – это нечто вроде социалистического общества. Никак нет. Там будут разные уровни жизни. Да, никто там не будет плакать, но от того, как вы проведете свою жизнь, я вас предупреждал, что нужно будет помыслить серьезно, как потратите свои деньги, таланты и время. Очень многое зависит в вечности. Разным людям будет доступен разный уровень служения. На небесах мы не будем прохлаждаться на тучках, потягивая коктейль. Будет новое небо и новая земля с реальными людьми, реальной жизнью, реальной работой. Только все то противное, что известно нам по падшему миру, исчезнет, и наши отношения, работа и все остальное будет приносить нам небывалую радость. Но чем мы будем заниматься в вечности, зависит от нашего поведения сейчас. Библия ясна на этот счет. Иногда мы думаем, что нужно только приобрести билетик на небо. Я верю в Христа, и на этом игра окончена. На самом же деле, это только начало жизни в служении Богу, и все то, что называется время, вот такое крошечное. А дальше вечность. От начала 21 главы Откровения вечно, вечно, вечно будут длиться последствия моей жизни на земле. Это серьезно. Это очень серьезно. Это то, что должно нас встряхивать. Не будем забывать о страхе Божьем. Вторая часть вечного возмездия для неверующих. Евреям 9:27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Очень часто люди боятся говорить об аде, будто это некая недостойная тема, но это не так. Бог настолько уважает выбор людей, что создал специальное место, чтобы те, кто не хочет его видеть, могли не видеть его всю вечность. Что-то не так у людей с мышлением, если они считают, что Бог должен всех забрать на небеса. Что все Иди Амины, Сталины и убийцы, и насильники каким-то образом будут прощены. Так называемый универсализм. Вы вот расстроились, когда я дал одному игроку $20, а второму один.
Тем не менее, многие охотно играют в псевдоинтеллектуальные игры. Каким-то образом все попадут на небеса,

И вы с Гитлером встретитесь за чашкой чая. Знаете, что получит Гитлер? В точности то, что заслужил. А вы что получите? В точности то, что заслужили, если только Иисус не заплатил за ваш грех и не принял на себя праведный гнев Бога, и по благодати вы не были прощены. Есть только два вида людей. Обожаю эту цитату из Льюиса. Только два вида людей во всем мире. Те, кто говорит Богу, «Да будет воля Твоя, я хочу быть с Тобой вечно», и те, кому Бог говорит, «Да будет Твоя воля». Как захотите, так и будет. Я не знаю вашей жизни, я сам не был верующим с детства. Но если вы не приняли Христа как Спасителя, хочу сообщить вам, что Бог справедлив. И если вы не сможете оправдаться за свои грехи, а без Христа не сможете, то получите в точности по заслугам. Вы ведь любите справедливость? Хотите справедливости? Бог вам ее даст. Но тут люди обычно перестают хотеть справедливости. Тут вы хотите благодати и нуждаетесь в ней. Поэтому призываю вас, если вы никогда не принимали искупительную жертву Христа за вас и Божье прощение, просто скажите про себя прямо сейчас: «Господи Иисусе, я все понял. Я никогда раньше так четко этого не видел. Прости меня, пожалуйста, войди в мою жизнь». И потом советую сказать кому-нибудь сразу же после этого занятия: «Я помолился и принял Христа. Что мне делать дальше?» Давайте взглянем на применение. Мы уже многое упоминали, но сейчас я, так сказать, упакую вам его с собой на вынос. Есть четыре конкретных совета на Божью справедливость. Первое. Сегодня же примите Христа как Спасителя. Это лучше, чем потом встретиться с Ним, как с судьей. Примите Его сегодня, Ему предстоит судить вас, равно как и меня. Лучше узнайте Его как Спасителя сегодня, чем как судью позже. Второе. Откажитесь от мести по отношению к тем, кто несправедлив к вам. Помните, что один лишь Бог – судья. Просто откажитесь от мести. Да, жизнь несправедлива, и мы живем в падшем мире, где часто хочется взять на себя роль судьи. Мой бывший ужасно со мной поступил, а на работе еще хуже, а в церкви так вообще. Этот человек называет себя христианином? С ума сойти! Придется говорить о нем плохо направо и налево. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Это образ покаяния из культуры Ближнего Востока. Кающийся человек клал в миску уголья, покрывал голову полотенцем, ставил сверху миску и шел по деревне со словами: «Мои прежние мысли выжжены из моего разума. Я заблуждался в том, как я жил. Посмотрите, я изменился». Что ведет людей к покаянию? Благость Божия. А как Бог проявляет благость сегодня? Через своих детей, которые относятся к злым людям не так, как те заслуживают. Не мстите за себя, возлюбленные, но и дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это послание к Римлянам 12:21. Не мстите за себя. Третье. Когда встречаетесь с несправедливостью, утешайтесь тем, что Бог уравновесит чаши весов, будь то в этой жизни или в следующей. 72-й псалом как раз для тех, кто столкнулся с несправедливостью, кто говорит: «Эх, меня так обманули, надули, обвели вокруг пальца». Прочтите 72-й псалом. Асав был готов на все махнуть рукой. Он говорит: «Я старался ходить с Тобой, Боже, сохранять чистоту, а в итоге одни разочарования. Зато рядом полно гордых, высокомерных людей, у которых все прекрасно». Но дальше я пошел в храм Божий и понял, что к чему. Сейчас их жизнь выглядит прекрасно, но в любой момент земля может уйти у них из-под ног. 26 стих. «Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». В падшем мире, где существует несправедливость, это неизбежно. С вами будут обходиться нечестно. Бегите к Иисусу, просто приходите к Нему и говорите: «Я буду доверять Тебе». Все эти планы мести, желание отплатить людям той же монетой, все это накопилось у меня в сердце. И очень
болит, я не сплю по ночам, у меня урчит в желудке, я постоянно репетирую про себя, что я скажу этим людям, чтобы они поняли, как жестоко меня обидели. Остановитесь, простите их. Слово «простить» буквально означает ослабить, развязать. Развяжите привязь, на которой держите их. Скажите: «Боже, я веду себя как судья. Я стараюсь осуществить свои планы и интриги

чтобы мне стало легче. Но похоже, что у них все в порядке, зато я не сплю ночами от мысли о мести. Я принимаю карвалол и кучу таблеток, но ничто не помогает. Поэтому вот что я сделаю. Я прощу их и развяжу привязь, как ты простил меня, и уйду с дороги. Ты судья, так что суди их сам. Хочешь в этой жизни, хочешь в вечности, я верю, что ты справедливый судья и сделаешь все как надо. Я больше не стану требовать внутри себя, чтобы они получили по заслугам. И знаете, кого это освободит? Вас. Ведь это то отношение к справедливости, которое Бог ожидает от нас в этом падшем мире. И, наконец, заключительное слово ободрения. Размышляйте о последствиях судилища Христова и обещании духовных наград. Подумайте вот о чем. Что, если бы вам нужно было составить свой духовный бюджет, подсчитать прибыли и убытки? Просто мысленно пройдитесь по своим активам и прикиньте, мое посвящение, мои деньги, как я их трачу, а время, как я использую свои духовные дары для служения. Просто оцените все это и подумайте. Если бы сегодня я должен был получить от Бога награду или понести урон, что бы меня ожидало, а затем в дневнике или на листе бумаги ответьте на такой вопрос. Что мне нужно изменить уже сейчас, пока не поздно, чтобы, когда я встречусь со Христом на судилище, это был очень счастливый день, более счастливый, чем если бы это случилось сегодня. Бог благ, свят и всегда прав. Жизнь несправедлива, но Бог справедлив.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 4. Служение.
1: Это уже наш четвертый урок. Мы говорим о том, как подниматься и строить после того, как очистили палубу. Я рад, что у вас было время, чтобы помолиться, очистить палубу.
2: Это нужно для того, чтобы приготовиться и по-новому взглянуть на тему этого урока.
1: Вы ни за что не сможете достичь того, о чем мы будем говорить сегодня, если не очистите палубу. Итак, мы будем говорить о служении. Ключ к успешному браку кроется в одном слове, и это слово «служение». Вот один факт, который коснулся моего духа. Самые несчастные христиане на этой планете — это христиане, которые не служат, эгоистичные христиане. Все дело в том, что наша духовная ДНК говорит нам служить, ведь мы были созданы по образу и подобию Иисуса.
2: Служение активирует нас. Люди могут просто ходить в церковь и ничего не получать от этого. Но те, кто

0: кто служит в церкви, становятся ее частью.
1: Да. А те, кто служат жизни, становятся частью жизни. Иисус сказал в Луки 22:27, «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, но не здесь? А я посреди вас, как служащий». Иисус сказал, «Я нахожусь среди вас, как служащий». Это наша духовная ДНК. Если посмотреть на этот факт, то мы увидим, что Он в последней вечере показал нам пример. Когда я стал христианином, то всегда убегал с тех мест, где христиане мыли ноги друг другу.
0: Очень сложно мыть ноги, когда кто-то перед тобой сидит в панталонах.
1: Да. Как вообще сделать нечто подобное? Если на курсах по изучению Библии в колледже мне говорили, «Сегодня у нас будет служение омовения ног», я сразу убегал оттуда. Единственный, кто может коснуться моих ног, это моя жена, хорошо?
0: А если ты не шел на это служение, то все считали тебя недуховным.
1: Но я хочу, чтобы мы прояснили, почему он мыл им ноги. Вы должны понимать, что в те дни у богатых людей было много слуг. У этих слуг были различные обязанности. Кто-то занимался финансами, кто-то кухней, кто-то колесницами и конями. И самое нижнее положение в иерархии слуг занимал человек, который мыл ноги тем, кто приходил в дом. Не забывайте, что тогда люди не ходили по асфальту. Все дороги были пыльными. У них не было обуви, которая закрывала бы их ноги. У них были лишь сандалии. И когда вы приходили в чей-то дом, то слуга мыл вам ноги. Поэтому, когда Иисус начал мыть ноги ученикам, Он пытался донести им простую вещь. «Я слуга, я самый меньший среди слуг». Послушайте, что Он говорит. «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, или главой, да?»
0: Да.
1: Он — глава этого союза. И правильно говорите, ибо я — точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Он не говорит, что мы должны в буквальном смысле мыть ноги. Он говорит, станьте слугами друг для друга, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам. Раб не больше господина своего. Иначе говоря, если он сделал это, то мы не можем быть больше его. И посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Истинный верующий, принявший природу Иисуса, перестает быть эгоистом и становится слугой. Мы видим это во всем Новом Завете. Послание к Филиппийцам 2:3 сказано, «Не будьте эгоистичны, но будьте смиренны». Почитайте других выше себя. Это дух слуги. Или, например, послание к римлянам. Мы должны не только себе угождать, ибо и Христос не себе угождал. И мое любимое место — Галатам 5:13. Используйте свою свободу, чтобы служить друг другу. Слово «служить» на греческом означает «быть вечным слугой». Мы читаем о Павле, вечном слуге Иисуса Христа. Итак, к чему я веду?
0: Я знаю, к чему ты ведешь, потому что помню те письма, которые мы читали. Расскажи нам о них.
1: Должен сказать, что был удивлен, когда услышал плач женщин из-за того, что мужья влияли на них насильственным образом. Используя Писание, оказывали давление на них. Муж — глава дома, как и Христос — глава церкви. Но прежде чем мы разберемся в этом главенстве, мы должны понять, что быть главой — значит быть главным слугой. Тим Келлер, которого я очень уважаю, написал удивительную книгу о браке. В ней он пишет, «Это не уничтожает право авторитета во взаимоотношениях, но кардинально меняет его. Мы, мужья, должны быть слугами и лидерами. Жена должна повиноваться мужу. Это ее роль. Да? Но это значит, что муж должен быть еще большим слугой для жены. И я покажу вам это на основании Писания. У нас есть три варианта. Какие это три варианта?
0: Мы можем служить с желанием.
1: Да.
0: Служить с молчаливым нежеланием. Это когда вы говорите, «Ладно, я сделаю это, но я не в восторге от этого. Я делаю это просто потому, что должна».
1: Да.
0: Как раб. Или же вообще отказаться от служения.
1: И повести себя как эгоист.
0: Как последний эгоист.
1: Это три возможных варианта, и мы используем их каждый день, каждую минуту. Мы можем либо делать что-то с нежеланием, либо не делать вообще, либо служить с желанием.
0: Я хочу сказать, что многие женщины не понимают, когда мужья служат им, потому что они хотят, чтобы мужья служили им так, как и они им.

0: слуга, мы начали смеяться. Мы подшучивали над ним, потому что обычно сразу после ужина он хватал конфеты и убегал из кухни. Нам оставалось лишь предполагать, куда он делся. Мы убирали со стола, а он говорил: «Я служу». Он служил тем, что оплачивал счета. Мы не понимали, что он должен служить в этом больше, чем с мытьем посуды.
1: Я говорил, что Иисус — величайший слуга. Но покажите мне, сколько столов он накрыл, сколько комнат приготовил. Его служение проявлялось иначе. Я помню, как Бог обратился ко мне и сказал кое-что. Я служил своему пастору 4,5 года. Я чистил ему обувь, возил в химчистку его костюмы, мыл его машину, забирал его детей из школы, чтобы он мог сосредоточиться на служении. Как-то Бог обратился ко мне и сказал: «Если я повышу тебя, то это будет повышение в служении». Он сказал мне: «Если ты наломаешь дров сейчас, то только испортишь чей-то костюм. Если же ты наломаешь дров в будущем, то это коснется жизни людей». Он сказал: «Повышение у меня — это лишь более высокий уровень служения». Вот почему в царстве люди либо падают, либо начинают процветать. Посмотрите на Саула. Когда он начинал служение, он был мал в своих глазах, но затем он начал строить себе памятники. Он не понимал, что быть царем Израиля значит быть слугой Израиля. Вы должны понимать это, мужья. Вы призваны быть слугой и лидером в своем доме. Люди начинают читать 5 главу Ефесянам с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Да? Все начинают читать оттуда. Но на самом деле, Павел начинает свое обращение с 18 стиха. В 18 стихе он говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Исполняться духом значит постоянно наполняться, потому что у нас есть протечки. Это постоянный процесс. Павел говорит нам: вот каковы доказательства того, что кто-то исполняется Духом. Они будут петь духовные песни, псалмы в сердце, музыку Господу.
0: Ты постоянно делаешь это у нас дома. Спасибо тебе за это.
1: Они будут благодарить за все. В английской Библии в 21 стихе говорится: повинуясь друг другу в почтении Христу. В английской Библии этот стих открывает новый параграф, но не в греческом переводе. Повинуясь друг другу в почтении Христу. Это доказательство того, что человек постоянно исполняется Духом. Иначе говоря, если вы исполняетесь Духом, вы будете ожидать того, что ваша супруга сделает что-то для вас. И если она не оправдает ваши ожидания, вы расстроитесь. Потому что вы не наполнены. Ваш эмоциональный сосуд не наполнен Духом Святым. Вот почему, когда мы смотрим на двух людей, которые пусты, которые не имеют полноту жизни в Боге, и которые решают пожениться, думая, что брак исправит эту пустоту,
0: вы не можете дополнить друг друга без Бога.
1: Как говорит Тим Келлер, это два вакуума, которые сходятся вместе и создают еще больший вакуум. Мне нравится такое сравнение. Наша ответственность — наполняться Духом. Ведь именно это и дает нам желание служить. Когда вы наполнены Духом, служение вам в радость. Награда служения — это служение. Если вы поймете это, то ваша жизнь изменится.
0: Давид понимал это. Он говорил, что лучше будет привратником в...
1: Доме Божьем.
0: Да.
1: Это удивительные слова. Павел говорит, что служение — это доказательство исполнения Духом. А затем он говорит еще кое-что. Я прочитаю вам из нового живого перевода. «Повинуясь друг другу из-за почтения к Христу». Для жен это значит «повинуйтесь своим мужьям». А для мужей это значит... Что значит? Значит, что вы служите друг другу в страхе Божьем. Для мужей это значит «любите жен, как Христос возлюбил церковь». Конечно, жене говорится повиноваться мужу. Но нет ничего лучше, чем повиноваться кому-то вроде Иисуса, который первый слуга. Он лидер среди слуг. Я говорил Лизе, что хочу сделать ударение на это в самом начале урока. Я очень расстраиваюсь, когда слышу о жестоких мужьях, которые используют Библию для того, чтобы давить на своих жен и детей, превращая их в своих рабов. Это совсем не то, о чем говорит Павел в послании к Ефесянам. Павел говорит о том, чтобы мы служили друг другу. Если вы хотите знать правду, то поймите, что хоть муж и

0: является лидером союза. Он также является и главным слугой. Он говорит: «Мужья, не имеет значения, что вы чувствуете. Любите или служите своей жене». Вот как Голливуд представляет любовь. Это касается Голливуда и многих любовных романов. Ты чувствуешь любовь, и твои действия идут за чувствами. Кто из вас знает, что спустя несколько месяцев или лет чувства могут покинуть вас? А кто из вас знает, что Бог не управляет вашими чувствами, но управляет вашими действиями? Когда Он говорит: «Мужья должны любить своих жен», Он фактически говорит: «Люби». Это значит, что мы должны действовать, несмотря на то, чувствуем ли мы это или нет. Позвольте мне сказать вам кое-что. Брак не означает, что у вас не должно быть чувств. Но это также не означает, что у вас не должно быть поступков. Могут быть времена, когда чувств нет, но вы, мужья, можете контролировать действия. Это значит, что вы можете и дальше любить свою жену, даже если вы не чувствуете любви. Давайте будем откровенны. Чувства не всегда есть. Богу приятно видеть ваши дела, даже когда у вас нет чувств. Хотя, если вы и дальше будете проявлять дела любви, чувства придут к вам. В моей жизни был один родственник, который мне не нравился. У вас бывали подобные ситуации? Вы знали, что должны любить этого человека, но он вам не нравился. Но когда я начал намеренно давать что-то этому человеку, начал проявлять любовь. Поверьте, у меня не было к нему никаких чувств, но я все равно делал ему приятное. И знаете что? Чувства пришли. Клайв Льюис говорит, что мы должны проявлять дела любви, и тогда чувства придут.
1: Это как подвиг веры.
0: Да.
1: Мы проявляем свою веру в деле. Это поступки, которые мы совершаем, не имея на то причин в физическом мире. Когда мы идем на подвиг веры, Бог подтверждает его, и тогда наше проявление веры становится реальным. Когда мы начинаем действовать в вере по отношению к жене или к мужу, потому что это касается и нас, женщин, если мы начнем действовать иначе и скажем, что будем проявлять любовь на деле, несмотря ни на что, тогда Бог даст нам надежду. Он даст нам любовь и все остальное, что нужно нам.
0: Если вы исполняетесь Духом, если у вас есть взаимоотношения с Духом Святым, вы можете общаться с Ним утром или вечером.
1: Или в душе.
0: Как вам удобнее. Или вы исполняетесь Духом в душе, ваш эмоциональный сосуд наполняется, и вы получаете нечто, чем можете поделиться с другими. Если же у вас этого нет, вам неоткуда брать эти ресурсы. Если мой эмоциональный сосуд наполняется присутствием Господа, я могу давать без недовольства, могу давать без горечи, давать, не ставя условий, давать, даже если Лиза не заслуживает этого. Точно так же и она может давать, когда я не заслуживаю этого. Ключ в том, чтобы постоянно исполняться Духом и служить своим супругам. Если вы будете делать это, то мы будем все ближе и ближе.
1: Это точно.
0: Муж не является носителем власти, потому что он лучше. Он является носителем власти, потому что Бог хочет давать указания дому и использует для этого главного слугу. Если муж займет положение главного слуги, то будет принимать решения на основании того, что лучше для жены, а не для него. Некоторые мужья считают, что они выше, потому что они мужчины. Можно я поставлю точку в этом вопросе? Мужья, позвольте мне сказать вам кое-что. Библия говорит в 1 Петра 3, обязательно посмотрите это место, что если вы не будете почитать своей жены, небеса не будут слушать ваши молитвы.
1: Так написано.
0: Там написано: «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Джон, ты сам сказал это. Она немощнейший сосуд. Это значит лишь то, что она не может подтянуться столько же раз, сколько и вы. Вот и все, что это значит.
1: Сосуд — это емкость.
0: Наше тело.
1: Эта чашка сделана из полимерной глины.
0: Да.
1: Если бы она была из стекла, то при том же объеме она была бы немощнейшим сосудом.
0: Да.
1: Потому что она не отпрыгнет, если я брошу ее. Если же я уроню эту чашку, она не сломается. Женщина более хрупкая.
0: Да.
1: При этом они оба являются емкостями благодати жизни. Но женщина более хрупкая. Они сонаследники, с равным наследием.
0: Ты права.
1: Но Бог говорит мужчине: если она будет расколота или

0: Разбита, даже не обращайся ко мне. Я не буду слушать тебя.
1: Я не буду слушать.
0: Да.
1: Самое удивительное то, что Бог не сказал этого женам. Он не говорил: «Жены, почитайте своих мужей, иначе небеса не услышат ваших молитв». Здесь небеса делают ударение на важный момент.
0: Все потому, что мужчины должны быть подобны Христу. Он говорит вам: «Вы должны вести себя так, как я».
1: Эти слова помогли мне исправить мой путь. Вы знаете, что написано: «Служите друг другу в страхе Господнем». Сейчас я покажу вам, что такое страх Господень. Однажды, когда я не совсем хорошо вел себя, Бог обратился ко мне и сказал: «Неужели, Джон? Она моя дочь в первую очередь, и лишь во вторую — твоя жена». Я был в шоке. Это Божья дочь. Мужья, можно задать вам вопрос? Как бы вы жили, если бы отец вашей жены постоянно был бы в вашем доме, следя за всеми вашими движениями, в спальне, на кухне? Как бы вы вели себя, если бы физически отец вашей жены смотрел за всеми вашими движениями, и у него был бы с собой пистолет? Уверен, вы бы сразу решили все проблемы. Я осознал, что ее отец находится в нашей спальне. Ее отец в нашем доме. Даже когда детей нет рядом, ее отец постоянно с нами. Она его дочь. Та женщина, с которой вы сидите рядом, в первую очередь Божья дочь. Поэтому будьте осторожны, относитесь к ней со страхом и уважением.
0: Это чудесно. Но не стоит забывать и про другую сторону медали. Ты его сын. Ты не просто мой муж, но и сын Божий. Эти титулы должны придавать нам достоинство. Опять же, мы должны понимать, что мы союзники. По правде говоря, мужчина — это тот, кому Бог доверил обеспечение и защиту. А женщине Бог доверил сердце мужчины. Притчи говорят: «Уверена в ней сердце мужа ее».
1: Да.
0: Мне кажется, что женщины не понимают, что Бог доверил им самое ценное на земле — сердце мужа. Он должен защищать нас физически, а мы должны защищать его сердце. Мы должны быть хранительницами его сердца. Мы должны объяснять то, что он говорит другим членам семьи. Мы должны верить в лучшее и говорить: «Ты можешь довериться мне». Вчера мы говорили о том, что должны принимать решения в начале брака. Я должна была изменить то, как я говорю с Джоном. Затем я должна была изменить то, что я говорила о нем друзьям и родным. И в-третьих, я должна была оставить те взаимоотношения, в которых плохо говорили о мужчинах. Я должна была перестать смотреть фильмы, которые насмехались над мужчинами. Не смеяться над комедиями, в которых насмехались над мужчинами. Если я хотела стать покровительницей сердца моего мужа, то должна была смотреть на него с точки зрения отца. Многие женщины не понимают, насколько это ценно. Вам доверили сердце вашего мужа, сердце вашей семьи. Я верю, что Бог доверил женщинам сердце церкви. У вас может быть сильная, растущая церковь, но если в ней не будет здоровых и активных женщин, то она не сможет наставлять. У нее не будет сердца. У вас будет структура, но не будет сердца. Мужчине Бог дал силу для того, чтобы подчеркнуть женщину. Мы смотрели открытие Олимпиады в России. Там был сильный мужчина, который поднял женщину так, словно она не весит ничего. Мы поняли, что это образ того, как Бог использует силу мужчин для того, чтобы подчеркнуть грацию женщины, подчеркнуть ее красоту. У мужчины есть сила, чтобы поднимать свою женщину и подчеркивать ее красоту. Именно это Джон и делает для меня. Я очень благодарна за это.
1: Ответственность мужа — заботиться о жене, ценить жену. Заботиться — это давать ей то, что нужно для роста. В юном возрасте Лиза пережила трагедию. Ты потеряла глаз из-за рака. Она избегала говорить на людях.
0: Тогда я считала, что ты не заботишься обо мне, а просто раздражаешь меня. Он постоянно говорил мне: «Слушай, у меня сегодня молодежная группа, и я бы хотел, чтобы ты поговорила с девочками». А я говорила: «Ни за что. Я не буду делать это. Это ты молодежный пастор, а не я». Он говорил: «Я позвоню тебе». А я говорила: «Сам разберешься с этим. Я не собираюсь выступать». Фактически он говорил мне: «Дорогая, я знаю, что ты думаешь, что тебе нечему научить. Но для этих молодых девушек ты — голос надежды. Тебе почти 30. Ты пример для них. Ты не имеешь права молчать, когда им нужно услышать голос женщины. Мой голос — это не голос женщины». Он подталкивал меня, подталкивал меня, подталкивал меня, заставляя преодолевать все преграды, которые были в моей жизни. Но он делал это не для того, чтобы я чувствовала дискомфорт, а для того, чтобы обратить меня в образ Христов. Он хотел, чтобы я нашла утешение в Господе, а не смотрела на свои ограничения.
1: Как лидер нашего дома, я знал, что в жизни Лизы были особенные моменты. Мне было нелегко, потому что она злилась на меня.
0: Я постоянно кричала: «Не заставляй меня делать это! Не заставляй меня делать это!»
1: Но я, как лидер, принял решение, которое было лучшим для тела Христова в ней. Я пошел на это, несмотря на то, что она сопротивлялась. Вам, как мужу, как лидеру, придется принимать решения, которые не всегда будут приятны вашей жене. Не думайте, что все решения, которые принимает ваш муж, будут приносить вам радость. Он может подвинуть вас за зону комфорта, потому что он видит нечто как лидер. И как в случае с Лизой, я хочу, чтобы вы помнили о том, что Бог желает от этого союза. То, что Бог увидел в Лизе за много лет до того, как она родилась, было призвано менять женщин во всем мире. У него был я, но я не понимал всех тех последствий, которые несли подобные слова. Я просил ее поговорить с девочками. Я просил ее выступить на конференции. Она не давала мне спать до трех ночи из-за этого.
0: Он взял мою проповедь и сам проповедовал ее.
1: За день до конференции я прочитал ее проповедь. Я постоянно подталкивал ее, потому что ко мне приходили мужчины и женщины, которые говорили: «Это было удивительно». Кроме того, я говорил ей: «Ты красивая, ты такая красивая». И я говорил ей это искренне. Я говорил ей: «Ты прекрасна». Я просыпался утром, смотрел на нее и говорил: «Ты такая прекрасная».
0: А я спорила с тобой.
1: А ты спорила со мной.
0: Я говорила: «Нет, я уродлива. Нет, у меня лишь один глаз. У меня то, у меня это. Нет, у меня кривой нос». Как-то раз Джон посмотрел на меня и сказал: «Ты обижаешь меня». Он сказал: «Ты обижаешь меня?»
1: Да.
0: Он сказал: «Я считаю, что ты красивая. А ты говоришь, что это не так. Ты хочешь сказать, что у меня плохой вкус?»
1: Кроме того, я сказал: «Неужели ты хочешь сказать, что я лгу?» Но я не лгу. За время всех своих поездок я понял, что могу определить, насколько хорошо муж относится к жене, просто посмотрев на нее. Потому что жена — слава мужа. Да? Если я вижу радостную жену, вижу веселую жену, я понимаю, что у этой жены чудесный муж, который созидает ее. Лиза, суть проста. Бог хочет, чтобы мы созидали друг друга в служении друг другу. Жена не только должна подчиняться мужу, но и муж должен подчиниться и служить жене так, как того хочет Бог. И когда мы поступаем так, наш мир начинает расти. Лиза, когда ты начала созидать меня, а я тебя, через слова и поступки любви, Бог начал использовать нас для того, чтобы помогать другим. Я верю, что в этом кроется Божий план для всех браков. Созидая друг друга, мы влияем на людей вокруг нас. И все это мы делаем благодаря Богу, который находится в центре нашей семьи.
0: Спасибо, что вывел меня из зоны комфорта.
1: Иначе говоря, когда вы женитесь на ком-то, вы подписываетесь служить им до конца жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Я повторю еще раз. Когда вы говорите «согласен», вы подписываете служить этому человеку до конца жизни. Если вы будете смотреть на брак так, то у вас будет здоровый брак. Если мы оба будем смотреть на брак так, то у нас будет уникальный брак. До встречи на следующем уроке.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе «Перекрестки» мы свернем на дорогу великого реформатора 16 века. Его имя – Мартин Лютер. Мы начинаем цикл программ, который называется «Удивительные уроки жизни Мартина Лютера». Я не думаю, что у Господа есть большие или маленькие люди. Величие человека в исполнении того призвания, которое есть у Господа для каждого из нас. Именно в этом был секрет величия Мартина Лютера. Поэтому, когда вы будете смотреть эти передачи, не просто смотрите как на историю, а соносите со своей жизнью. Тогда через каждую программу вы получите уникальные и удивительные уроки для себя.

0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера

0: Ганс и Маргарита переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
1: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
0: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
1: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, и родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

Его родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина, они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Рядом с комнатой, где Лютер родился, находилась спальня его родителей. Видите, довольно небольшая комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям. Поэтому его опечалило несогласие отца с его уходом в монастырь. Когда отец умер, Лютер несколько дней не мог работать. Не меньше любил он и мать. С трепетом вспоминал Мартин песенку, которую напевала мать. «Если люди нас не любят, значит дело в нас с тобой».
0: На картинах Мартин Лютер обычно изображен таким исполином, но на самом деле, по описаниям современников, Мартин Лютер был невысокого роста. Он был всего 1,63 м, был довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священных писаний, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия ходит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и в наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.

0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал, а с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

Молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношение с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам,

0: одним Виригом, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что все равно есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. Он настолько истощил себя постом и бдениями, вспоминал позже Лютер, что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни. Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. Эта жизнь – лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей. И от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность. Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающуюся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. И как был в жизни Лютера такой большой переворот, точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его Слово такое же сильное, и Его Дух также могущественно действует. В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога, но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят,

стражам. Этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря, «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, «я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Life TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше коза ностра, та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Life TV, может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его меряем в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку.
Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового

Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус интересно говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжалась делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени. Потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Карлос.

Корнилий. И говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей. Твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем. И Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
1: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
0: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
1: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
0: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
1: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
0: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
1: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством – Великобритании и Ирана – по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
0: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
1: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
0: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
1: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силоамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силаамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
1: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к Храмовой горе.
0: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников. Так что за дело, начнем. На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю языки в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми. Прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силоамской купальни. Эти 3 ступени повлекли за собой машину.

снабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из 6 новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берко уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальней, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силаамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силааму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берко продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. И еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа. Это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. Добро пожаловать в город Давида. Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силаама к Храмовой горе в эпоху второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год, по пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силоамской купальни до самой Храмовой горы. Это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из Священного Писания. История города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет
западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем

им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин, вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется свобода, личная свобода и личная ответственность. Для Хаккаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет. Это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силаамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бен-Хаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к Храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бен-Хаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла Храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на Храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим». И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
0: Поднявшись к подножию Храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
1: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна. Бог реален. А еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
0: Да, Джошуа. Для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, а затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
1: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
0: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежды были прикреплены такие колокольчики.
1: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
0: Там нет клейма с именем.
1: Точных данных у нас нет.
0: Это в 28 главе книги «Исход».
1: А он до сих пор звенит? Конечно.
0: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
1: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
0: Серебряный шекель.
1: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
0: Да.
1: И здесь чаша.
0: И это 67-й год до нашей эры.
1: Да, все верно.
0: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Ну, самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
0: Смотришь в зеркало, и я...
2: Да, сразу там самооценка лучше становится.
0: Я внушает. Стар, да, я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
2: Да, то есть это положительный как бы для меня опыт, но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
0: А какие?
2: Но я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
0: Не, ну если ты меняешься.
2: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая как бы суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор.
0: Все замечательно.
2: Да,
4: оправдал
2: все
4: себя, да?
2: Сразу оправдал себя, это самовнушение переходит в самообман.
0: Угу. Что у нас там по определениям?
5: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: Ну, самовоспитание.
0: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
5: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно... излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
0: Вот, да.
4: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
5: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
0: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
5: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
0: Ну, вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
5: Она очень похожа на самообман.
2: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает. Соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет. Поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил. И мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он наступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей... Из-за внутреннего состояния.
0: То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и как следствие силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
4: Я как-то слышал такая формула жизни: помоги себе сам.
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
4: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
2: самовнушения,
4: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то свои жизненные проблемы?
2: Некоторым
4: или это обман?
2: Не знаю.
0: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, в виртуальном, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты. И опять.
5: Так вот есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Потому что самовнушение может... Вот в спортивной написано там в сфере, да, человек. Ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
0: Угу.
5: Просто он пытается... Страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир,
2: там, воображаемый такой.
5: Воображаемый, это, наверное, уже не самовнушение или что.
0: А есть у нас определение самообмана, ну, чтобы сравнить?
5: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
0: Вот интересно, выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
5: Да.
0: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
5: Это же.
2: Да.
0: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть, выдавать себе желаемое за действительное.
2: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
0: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
2: Да-да-да.
0: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то. Ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это. Может быть, потому что у него были данные к изменению. Может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хорош, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
2: Скорее всего, была работа.
0: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего этот, отдыхающего. То есть, ну как, ну отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Ну, я буду отдыхать и побольше.
2: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
5: Ну а если вот самообман, предположим, да, он, ну, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
4: Стоит ли этим пользоваться, да?
5: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
0: Да, давай.
5: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то прокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой. Курица хорошо. В чем проблема-то?
0: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
5: Да, кстати, да.
0: Очень даже.
4: Скорее всего, так
5: вот
4: и есть.
5: Вот здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, угу, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман. Да,
0: да, да, да, да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
5: Стратегия жизни.
0: Стратегия жизни. Угу. Ой, как тяжко. Тогда становится другой вопрос. Угу. Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
5: Ну, а вот мы
4: общество обманутых людей.
5: Можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то, может быть, какое-то увещевание, связанное с...
4: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни у него, это появилось. То есть...
0: Он нашел друзей каких-то, нашел, которые его поддерживают.
4: Поддерживают, да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
0: Есть еще один текст, чуть раньше там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, ну, просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
2: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может сказать, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких угу. ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. Угу. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он то себе есть пытается это навязать.
0: Меняет в голове себе эту
2: намеренно,
0: реальность.
2: Намеренно. А это он как бы удобно, мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
0: есть потому
2: причины.
0: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
2: Да.
0: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно, убеждаешь, что
2: это так. Он не сидел
0: дома
2: и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман — это неосознанная вещь чаще всего. То человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
0: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
2: От самовнушения?
0: Или от самообмана?
5: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
0: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и да. Все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
2: Ну, вот. Нет выхода.
5: Ну, вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? Uh-huh. А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
0: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. Uh-huh. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
2: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое, как бы, исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может
0: до суицида довести
2: себя. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
0: Надо сначала выводить оттуда долго.
2: Да, угодно, а потом то есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
0: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
2: Да, можно как этот, от наркотиков тоже так же. Mm-hmm. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
0: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот, на его удовлетворенность жизни? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это...

0: вообще-то...
1: К чему ведет.
0: К чему ведет, да. И нож там был совершенно не для того, чтобы этот, с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
2: было бы? Она могла спастись, она могла убежать от него.
0: Ну, что-то, да.
1: То увидев есть, ножик, да?
2: Да-да-да.
0: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который находится в состоянии обмана, может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
3: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
0: да.
3: И окружающих все устраивает. Да.
0: Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
3: Ну, конечно, когда...
0: Открыть ей глаза, может быть, там помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
3: Да. Это вот... Параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
2: про
3: да?
2: папу, да.
3: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да? Тем средством, которым мы вводим человека в самообман?
2: Может в какой-то быть, степени, да,
3: может
2: получается.
3: Быть, окружающие люди, ну или другие какие-то ситуации. Может быть, есть вина в самообмане и на нас, вот, мы, то есть значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуация, когда лучше говорит человек правду не говорить.
0: Ага.
3: И в итоге, это лицемерием.
0: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, но сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
3: Да.
0: Вот. И он надеется, что он
1: цепляется, вот
0: цепляется
1: за,
0: это, да? за эту надежду. Мысль? Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
3: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Угу. Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
0: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да. то оставшееся отведенное ему время здесь...
3: Произойдет серьезное переосмысление,
0: да.
3: которое бы не произошло, если бы...
2: И открыли правду.
0: Может
3: произойти... это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению.
0: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Да. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
2: Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек. И обманщик. То есть это угу. не самообман. Самообман ну, да, это да, когда да. ты сам себя обманываешь. Ну, а да. тут получается врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо
3: то
2: нет.
3: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
2: Да, здесь вот как бы да. Если ну, человек сам настроен,
3: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
0: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
3: Да.
0: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
2: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи, нет нормального окружения.
1: Не получилось,
2: да, он
1: да.
2: болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства, у него нет будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него
0: важно.
2: Фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
1: это
2: драконе.
1: Это его надежда, да?
2: Да, да. И, я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое, и они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел, и я в своем виртуальном мире живу там
1: закрылся,
2: так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что
1: счастливы?
2: Это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
1: Это самообман.
2: Это самообман.
0: Да.
2: Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью, но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест, но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти

0: легкий выход.
1: Получается,
0: лечь
1: слабость.
0: И придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу там пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
1: ведь
0: в реальность.
1: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описанного вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
0: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, от какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы, мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, запереть его там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
1: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. Один из пунктиков был, это знание, понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
2: слова. Как она есть.
1: Да, как она есть на самом деле. Угу. То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это угу, и точно. то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом. Угу. И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
0: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
1: Лена? Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор, и
2: что я зачитаю,
1: да, Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Угу. Всякий, кто от истины, слушает гласом его. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос
2: не
1: всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что я есть истина и путь,
2: и жизнь.
1: И жизнь. И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельство об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
0: И он уходит.
1: И он уходит. Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
0: страшный
1: великий самообман.
0: Угу.
1: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Кто-то скажет, Хэллоуин – просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед Днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики – отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношение богам и своим предкам. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу» Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире.
Хотя некоторые векания против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонари из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола, и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающим его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников, или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение, или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, что, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, и как человекам положено однажды

Говорят об этом празднике некоторые священники, например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин. Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека, один год, а другой эмо, дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной. Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона. Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
2: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
2: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
2: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
2: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. «Принимайте в расчет». Обратите внимание на эти слова. «Принимайте в расчет». Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. «Принимайте в расчет ошибки друг друга». Да? Вы и так знаете, я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. «Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили». Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
2: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
2: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
2: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
2: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
2: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
2: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
2: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
2: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
2: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация казалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
2: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать». Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
2: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец. как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал: «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
2: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала: «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему: «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему: «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
2: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала: «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
2: Тогда я услышала, как он сказал мне: «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала: «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила: «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой с своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
2: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
2: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
2: Я пошла туда, открыла двери и закричала: «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
2: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
2: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
2: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
2: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
2: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
2: Я заставляла его платить за грехи моего отца, но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
2: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
2: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
0: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Уоррен Барфилд.

Привет всем, я Уоррен Барфилд. Добро пожаловать, спасибо, что подключились к нам. В следующие полчаса вы услышите несколько песен, которые я написал, и некоторые истории, стоящие за этими песнями. Я из Северо-Восточной Каролины. Мой отец там пастор церкви, так что я родился и воспитывался, а также рос в церкви. Я начал писать песни в очень раннем возрасте. Я писал о своей вере и о своих сомнениях. Я по-прежнему делаю то же самое. Мне уже не 15. Мама уже не возит меня повсюду на своем минивене. Но, в принципе, я занимаюсь тем же, пою песни о своей вере и о своих сомнениях. Я стараюсь побудить верующих самих искать веру и иметь свои мысли, и удивлен тем, как все это получается. Мне очень повезло, что я могу этим заниматься. Я надеюсь, вам понравятся песни и то время, которое мы проведем сегодня вместе. Песни, которые вы только что слышали, «Спасен», версия песни, которую я написал в день, когда я спасся. Она о том, как Христос изменил мою жизнь, как спас меня такого, каким я был. Он изменил мой мир. Он меня спас. И когда такое происходит, на вас изливается вся эта любовь, и вы не можете ничего другого, как только начать изливать эту любовь и меняться самому. Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Отражая тебя». Она именно об этом. Вся жизнь — это луна для солнца. Иисус — это солнце, и Его свет отражается во мне и светит на мир вокруг меня. Он показывает надежду, которую я обрел в Нем. Песня называется «Отражая тебя».

Оставь мир. Песня, которую я написал для тех, кто испытывает боль, находится в большой нужде. Я молился за них, испытывая большое сострадание к этим людям. Моя молитва была в том, чтобы Бог оставил мир, забыл про все остальные нужды и смотрел только на нужду этого человека, потому что их нужда сокрушала мое сердце. Интересно, но к нашим друзьям у нас сострадание бывает больше, чем к незнакомым, тем более к нашей семье. Следующая песня называется «Любовь». Это не борьба. Я написал ее после ссоры с женой, когда я не так уж сострадателен к ней. Это длинная история, она немного забавная. Я называю ее «крендельская история». Моя жена немного нервозная, немного помешана на чистоте. Постоянно пылесосит ковер, если что-то я уронил на него, нужно пылесосить снова, иначе она расстроится. У нас в гостях были друзья, и я ел крендели, и уронил один из них на ее идеально чистый пол. И когда я уронил его, когда он коснулся пола, демоны беспорядка наполнили каждый угол ее дома и погубили ее дом. Жена отреагировала так, как будто в доме упало ядро и разорвалось. Она очень сильно расстроилась, потому что она так тяжело работает, чтобы поддерживать чистоту в доме, а я все испортил, и она стала меня поучать. Все, у кого есть мать, знают, что это такое. Моя жена очень хорошая в этом. Она упрекала меня, но проблема была в том, что она делала это в присутствии моих друзей, и они видели, как моя жена поучает меня. И мужская натура внутри меня восстала против этого, ведь я мужчина в этом доме. Я посмотрел в глаза поучающей меня жены и опрокинул все крендели на пол. Это не было хорошим решением. Моя жена кинулась в спальню. Я пошел за ней, стараясь все уладить, и началась ссора. А Библия говорит, что любовь не помнит зла. Это тяжело. Мы с женой помнили все наши огрехи, и в тот вечер, когда крендели упали, это всколыхнуло все эти воспоминания. Мы начали перечислять все, что нам не нравится друг в друге. И мы очень сильно ранили друг друга. Это привело к болезненным переживаниям и заставило нас пережить сильнейшую боль в наших отношениях. В конце концов, Бог использовал эту ужасную ссору, чтобы принести удивительное исцеление и привести нас на новый уровень в наших отношениях. И я написал эту песню, которая называется «Любовь — это не борьба». Но за любовь стоит бороться. Я показал жене, что не хочу бороться против нее, но хочу бороться вместе с ней против всего того, что выходит на нас, чтобы перестать помнить все огрехи друг друга, чтобы всегда двигаться только вперед в новую стадию наших чудесных отношений. Я в это верю. В какой бы борьбе вы сейчас ни находились, на другой стороне вас ждет великая победа. Вы должны пройти эту битву. Не останавливайтесь посреди сражения. Вы упустите свою победу. Песня называется «Любовь». Это не борьба.

Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня со мною. Я очень рад, что могу поделиться с вами своими песнями и историями, стоящими за ними. Время бежит очень быстро. Если вы хотите больше узнать о моей музыке или сами что-то послушать, зайдите на warrenfield.com. Это моя страница в интернете, там вы найдете любую информацию. Там есть ссылки на мои страницы, на Twitter, на Facebook и также на MySpace. Вы можете найти там мое расписание туров, узнать, где я буду выступать, и прийти, чтобы встретиться со мной лично. Я очень этого жду. Пожалуйста, приходите. Жаль, что наше время сегодня уже подбежало к концу так быстро. Последняя песня, которую вы слышали, «Одно», она так и называется, именно об этом. В мире все проносится так быстро, дружба может прекратиться, многое может исчезнуть, деньги могут закончиться и время тоже. Но любовь Бога никогда не прекратится. Его любви всегда достаточно для вас. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Певец, а не песня». Я надеюсь, вы возьмете эту любовь, которая вам дана, и явите ее миру вокруг вас. Есть много песен поклонения. Пойте эти песни. Это песня о нашей жизни в поклонении. Это больше, чем песня. Она о певце, чтобы жизнь была в поклонении. Я надеюсь, вам понравятся песни, и надеюсь, мы увидимся еще где-то, еще когда-нибудь. Благослови вас, Бог.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?
2: На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие удоды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимания, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.

0: Все чисто внизу!
1: Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
2: Цапли?
1: Нет!
2: Выпи!
1: Нет, я не хочу пить!
0: Да не выпить, а выпи!
1: Нет, не они!
0: Говори, что ты видишь?
1: Один небольшой широкий, а другой сизый голубь или белый.
0: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу! Внимание! Стой, кто летит!
3: Я Том, зимородок. А ты кто?
4: Я Джек.
3: Почему ты кричишь на бревно?
4: Я охраняю наше озеро.
3: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
0: Воздух!
5: Полундра, задраить люки!
6: Джейкоб!
1: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
0: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
6: Привет, ребята!
1: Есада?
6: Угу.
1: Мы приняли тебя за голубя-агрессора!
6: В самом деле?
0: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
7: Это еще мягко сказано.
8: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
3: И бревно тоже.
6: Мне это напомнило одну историю.
3: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
6: Нет, это рассказ о четырех очень разных птицах.
9: Подлетайте ближе.
1: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
0: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
6: Перри был серой куропаткой.
0: Не люблю я куропаток.
9: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
6: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
3: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
8: Том прав.
6: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
3: О, это страшное место!
6: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: Лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Но должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Седа снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются, как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Тяжелая ноша. Это история о щенке Тоби. Тоби уже ходил в первый класс. Ему очень нравилось учиться в школе. Но сегодня он пришел домой очень грустный и, я даже сказала бы, рассерженный. Тоби был зол и обижен на своего лучшего друга Бобби, который по какой-то причине не дождался его и ушел домой сам.
1: Тоже мне друг еще. Все. Я на него обиделся. И не дружу с ним. И вообще, что это за привычка все меня обижать?
0: И тут вдруг в памяти у Тоби всплыли все неприятные моменты, которые с ним происходили за последнее время.
1: Больше так не будет.
0: Сказал грозно Тоби.
1: Все, я с ними дружить больше не буду. Я на них обиделся.
0: Вдруг размышление щенка прервал телефонный звонок.
1: Алло.
0: Сказал Тоби, подняв трубку. Это звонил Бобби, его лучший друг.
2: Привет, зайдешь ко мне в гости поиграть? Приходи.
1: Еще чего, я на тебя обиделся. И тебе не приду больше. Вот.
2: Как? Нет?
1: Ты меня не подождал. Все.
0: Ответил Тоби и повесил трубку. Тоби решил, что теперь будет играть сам. Во дворе веселилась детвора.
1: Бля, игра. Не буду с вами играть. Не буду.
3: Тоби, привет. Пойдем играть в догонялки.
0: Пригласила щенка в игру балонка Стефа.
1: «Не пойду»,
0: — ответил грозно щенок.
3: «А почему?» — спросила удивленно Стефа.
1: «Потому что ты...»
0: Тоби быстро стал вспоминать, за что можно обидеться на Стефу.
1: «Ты год назад мне на лапку наступила. Думала, я забыл, а я все помню. Вот».
0: Сказал злобно Тоби и грозно помахал лапкой, а потом развернулся и ушел. Стефа растерянно смотрела вслед своему другу и не могла понять, что с ним произошло. Это совсем не было похоже на него. Сердитый щенок с нахмуренными бровями шел дворовыми улочками, злобно и обиженно рассматривая прохожих.
1: «А вот ты где! А я к тебе домой уже заходил! Поехали на велике покатаемся!»
0: Радостно крикнул соседский щенок Гарри, подъезжая на велосипеде к Тоби.
1: «На велосипеде? С тобой?»
0: Медленно ответил Тоби, вспоминая, не обижал ли его Гарри.
1: Нет, ни за что!»
0: Твердо ответил Тоби.
1: «Ты со мной под дождем не захотел кататься. Какой ты мне теперь друг? Я на тебя обиделся!»
0: Сказал щенок и пошел дальше. Гарри застыл от удивления и даже ничего не сказал в ответ. Тоби, довольный собой, шел дальше. Он твердо решил не давать себя в обиду. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его с детской площадки.
4: Тоби, иди к нам, поможешь башню из песка построить.
0: Это были два брата-пудели, одноклассники нашего песика. Тоби было бросился к ним, но вдруг остановился.
1: Не буду я вам помогать. Вы мне лопатку не дали. Я обиделся на вас и не дружу с вами.
0: Крикнул щенок в ответ.
1: Покоя от них нет. Пойду домой.
0: Пробормотал Тоби.

0: побежал к себе домой. Тоби сидел в комнате, угрюмый, сердитый и обиженный.
1: «Привет, сынок! А почему ты дома и не играешь с другими щенками?»
0: – спросила мама, зайдя в комнату.
2: «Потому что я на них обиделся!»
0: – ответил песик.
1: «На всех сразу?»
0: – удивилась мама.
2: «Да, на всех сразу. Нужно было еще тогда обидеться, а я все терпел и сегодня обиделся на всех за все время нашей дружбы».
0: Мама обняла сына и сказала:
1: «Тоби, в нашей жизни бывают неприятные моменты, и каждый может сделать кому-то больно. Но обязательно нужно сказать об этом и объяснить. А вот обижаться не стоит. От этого хуже только тебе».
2: «Что?»
0: – рассердился Тоби.
2: «Даже ты меня не поддерживаешь. Я и на тебя обиделся».
0: Грустная мама вышла из комнаты, а песик остался один. Прошло полчаса, и Тоби стало скучно одному в комнате. Он выглянул в окно и увидел, как его друзья бегают в догонялки, катаются на велосипедах, строят башни из песка, гоняют мяч, а он сидит один. Из соседней комнаты доносился смех мамы и братика, которые вместе общались и играли.
3: «Иди сюда, а теперь я ищу. Давай. 1, 2, 3, я иду искать».
0: Только Тоби сидел один в своей комнате со своей обидой на всех.
2: «Так скучно».
0: Он недоумевал, как это все играют и веселятся, если он на них обиделся. Вдруг он понял слова мамы, что от обиды хуже только ему.
2: «Ведь мама была абсолютно права»,
0: – вздохнул щенок.
2: «Только я грущу и на всех обижаюсь, а все радуются». «Мама»,
0: – сказал тихонько Тоби, выйдя из своей комнаты.
2: «Мама, мама, прости меня, я был неправ».
1: «Я не обижаюсь, хотя мне было неприятно от тебя слышать такие слова. Больше так не делай, пожалуйста»,
0: – сказала мама и обняла песика.
1: «Забудь про свои обиды и иди играть на улицу. Там тебя уже все заждались».
0: Тоби выскочил на улицу и весело играл с друзьями.
4: «Эй, ребята, давайте играть вместе! Эй, догоняй меня!»
0: Ему было так радостно и хорошо.
2: «Ух, какая это тяжелая ноша носить себе обиду!» —
0: сделал вывод щенок. «Действительно, ведь на самом деле тяжело тому, кто носит обиду в своем сердце. Лучше не обижаться, а уметь прощать». Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и Слово Мое не возвращается ко мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека». Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих, очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Разумная жена – от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать, Он знает конец от начала, потому к Нему надо обязательно обратиться в самом начале». Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Вы знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. «Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя».
Я же вас предупреждал, дорогие, что ожидается естественная реакция. Давайте еще раз попробуем. О, еще не начал, уже есть, уже лучше. Господи, вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господь, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил. Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет, я тебе дам и верблюдам, сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют и так далее, и так далее. То вот это та. То есть ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа,

Господа, хорошая жена, значит, Господи, ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость, обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить, Господи, яви милость. И вот дальше, когда она пришла, и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги «Бытие» написано. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание? На что он смотрел? Предыдущий стих говорит 20. «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и не уверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему недоставало? Давайте читать дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь?» Вот чего не доставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 3 девять земель своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так, и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью свою и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Ему важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красива, не просто услужлива. И даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим, Господи, открой, Господи, покажи. Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза являются определяющими, потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, и это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда. Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние противоположное
жизнь по Божьим законам называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем

Не имеется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался? И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет, нет, нет. То есть это рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно, договариваться нужно, задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свидания тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третьей главы книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой нюанс, который подчеркивает ту или иную мысль. Например, в Септуагинте, это греческий перевод священных писаний ветхозаветных, написано «Пойдут ли вообще двое, если не знают друг друга?» То есть, если не знаешь друг друга, если нету знания, если недостаточно знаком с человеком, не стоило бы идти, не стоит идти. Надо знать, надо узнать человека. Другой перевод говорит, так называемый перевод короля Иакова, могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия? А это чуть-чуть с другой стороны, правда? То есть не только нужно друг друга хорошо знать, но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель. То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись, встретиться. Вот, то есть, надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам, объективно говоря, не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть, готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все выяснить. Еще один перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились делать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод, так называемый новый живой перевод, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот, то есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь, что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь,
прося у Господа знамений, конкретных, ясных. Мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместном.

местной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться. Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот об этом сотрудничестве между Богом и человеком, это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных? У них очки какого цвета? Розовые. Так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях. Так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? А, уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странный вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к Римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы много согрешаем». Дорогие жены, ваши мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию, говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна, и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. На это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой, и она такой станет. Именно так написано. Да. Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Да, то есть я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить, и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость, аллилуйя, вы счастливы. А если вы
думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот и будет лучше и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. Народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. Идеальных отношений нет, гласит народная мудрость. Есть женская мудрость не замечать мужские слабости. Есть мужская сила прощать женские глупости. Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили благословение в акте венчания, к сожалению, несмотря на то, что Бог верен своему слову на 100%, люди могут Божье благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так, Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал. Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. Жена, которую ты дал мне, она виновата. Господство, муж будет господствовать над тобою и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия. Один ребенок убивает другого. Братоубийство в рамках этой благословенной Богом семьи. И все это не только их жизнь отравила, не только они свое благословение потеряли, но и, сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили, все семьи на земле, к сожалению, грешны. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее. Была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно, это испытание. Как же это благословенно? Господи, что за жену ты мне дал? Так, с которой у меня не может детей. Я не могу детей с ней во исполнение твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман, она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому, вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал, «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит, «А может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет». Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте.
потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили, просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустил ошибки? Может быть, я сделал что-то не так? Но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким был ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете, и это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пасторстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите аминь. Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово, как пасторское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами, были у всех карты, у водителя в основном были карты, у брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда, и по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были. Исцеляли больных, потому что Иисус им сказал: «Мазать маслом и исцелять больных». Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда они еще не были крещены Святым Духом. Но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по слову, то есть написанное слово, слово говорит: возложат руки на больных, верующие возложат руки на больных, они исцелятся. То есть это возложение рук по вере.
Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается. Но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по велению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал: «Бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева». И вот ученики все это сделали, и они пришли ко Христу, и Он им говорит: «Пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих, так что им было и есть, кушать было некогда, есть, поесть было некогда». Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А люди наблюдали, куда они поплыли. И бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти, и они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богослов

Словы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20 тысяч человек. 5 тысяч только мужчин. 5 тысяч мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20 тысяч. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то, написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20 тысяч человек, 5 тысяч мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они пешили, бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем слово «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь, пастырь мой», то как Он нас спасет? Первое, Он спасет нас словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут, они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья! Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на середину. Он понимал, что эти люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним. Исцелит ли он субботу? Сделает ли он то, что он делал раньше? А суббота для них – это был день, который они ограничили, они лимитировали. То есть они понимали одно. Ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя. Будет кричать, не будет спать. Овцы будут блеять. А, их нужно накормить. Поэтому Христос сказал, вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. И так, он говорит, встань на середину.

Он совершает чудо. Итак, Иисус Христос, Он есть пастырь Словом. Он поставил нам служителей Словом. Мы слышали Слово, я слышал Слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля с ним. И его слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в армии, пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Иванских христиан-баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, слово, словом Господь пасет нас. Он словом. Библия говорит, что Его слово, оно живо и действенно, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? Притча 10-12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим, Слово Божие, которое мы читаем, оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам, есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появилось ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан. Он наш добрый пастырь. У Него навигация. И это Его Словом. Словом, друзья. Словом дает направление. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя. Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором. Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой. Как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил. И Он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы Он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с Ним. И Он сказал, столько народа, мне жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога. Правда же, да? Аминь. И поэтому Господь дал духовную пищу, Он дал им Слово, и затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о питании. Итак, что делает пастух? Он первое ведет, то есть направляет. Есть еще действия, которые есть свойственны пастырю. В книге Иезекииля сказано в 34 главе. Когда Бог там говорит о пастырях, Он говорил о пастырях народа, в смысле о лидерах, о Сидекии, о других, помните, это Вавилонский плен. Они были негодные, как вот цари вот эти были, они призваны были быть пастырями, как Давид. Но они не родили о народе, они занимались идолопоклонством. И случился Вавилонский плен. И поэтому Господь их обличает, и Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Ну, это Сидекия, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить.
раненую перевязать, угнанную возвратить. То есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг. А потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать. И дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается, говорили, от сельского пастуха вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот. В деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он знал, гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок, и он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел, и когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит, Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. И так мы видим, пасторство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пасторство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, а может стать пасторским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы указывать людям путь, куда идти, указывать людям на Иисуса. Это и есть пасторское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите аминь. Кто верит, скажите аминь. Именно Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Чувствую огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я угнанную возвращу, да, это значит отпустить измученных на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших. Нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего. Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход
но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал: «Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Скажите аминь, да? «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя! Господь добрый. И написано: «Его посох и жезл успокаивают меня». Вы знаете, что значит «жезл и посох успокаивают»? Если Бог на твоей стороне, то Его жезл и твой посох тоже на твоей стороне. Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, Он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит: «Что ты вышел на меня с палкой?» То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычниках, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево, и лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал: вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные, нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах, нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы, ну, земля расшевелилась, чтобы вытащить, никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл, и Он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашах. Кстати, Господь сказал в Иезекииле: я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят: нет ли у вас что-нибудь? Что-нибудь поесть, перекусить? Есть ли у вас что-нибудь? Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, ну, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь?
Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение.

Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения. И там были повара. Они сказали: ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье. Потому что у Бога нет слова «активный». «Активный» — ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это ревностный. Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоанна, но дух его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностный, горящий духом, да, написано, духом пламенейте, скажите громко аминь. Горящий духом, Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом, скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей, скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом, скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на Слово Божие, потому что Слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное. Это значит, Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14:14. Видя толпы народа, он сжалился над ними и исцелил их болезни, дадим слава Богу. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье. Матфея 14:14. Он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается. Вот в чем пасторство. Вот в чем. Вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах. Скажите аминь. И где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

0: Здравствуйте. Не знаю, чего хочу в жизни. Знакомые ощущения. Почему важно понять, чего ты хочешь? И самое главное, как это понять? На наши вопросы сегодня будет отвечать психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему вообще то, чего ты хочешь в жизни, то, чему ты хочешь посвящать время, чем ты хочешь заниматься, очень важно понять каждому человеку?
1: Когда человек знает, чего он хочет, когда он знает какие-то свои цели, да, свои направления, свое призвание, да, тогда он может большую часть своей жизни заниматься тем, что действительно ему нравится, приносит удовольствие и имеет смысл для него. Все равно состояние, когда я не знаю, чего я хочу, это такое состояние потерянности, постоянного поиска. И когда человек находит то самое, что вот, так вот этого же я хочу. Угу. Он может большего достичь в этом, больше реализоваться, свои таланты, дары реализовать. Угу. И, конечно же, это про то, что такая осмысленная жизнь. Когда ты не знаешь, чего хочешь, да, то тогда, получается, ты живешь жизнь, которую тебе диктуют другие. Ты живешь той жизнью, которой хотят другие, чтобы ты жил. А когда ты знаешь, чего ты хочешь, ты уже можешь сам выстраивать траекторию своей жизни.
0: Ну, а может быть, для некоторых людей как раз подходит вариант, когда другие ему диктуют. Например, молодой человек не очень понимает, ну, там, девушка, допустим, не понимает, куда бы она хотела, кем бы хотела быть там. А вот уже у родителей приготовлен вариант. И родители продвигают этот вариант, предлагают ей. Ну, она, ну, я все равно не знаю, пойду туда учиться, да? И как бы для нее это нормально. И есть вообще по жизни люди ведомые. И им, наоборот, может быть комфортнее, когда за них решают. Вот что на это скажете?
1: На самом деле, да, есть люди, которые, есть, можно сказать, такие лидеры, да, которые действительно важно, они идут, они знают, кто они, чего они хотят, и вообще как бы строить там империю мини или максимум, да, такую огромную. Вот. А есть люди, которые потрясающе реализовываются, находясь немножечко на втором плане, и без них не будет и первого плана, без таких чудесных людей. Поэтому, но здесь, знаете, одно дело, когда подростки, просто не знает, кто он и чего он хочет. Это абсолютно нормально. Он еще не видел всей широты жизни, всех вариантов. И это нормально, что в этом возрасте он действительно в состоянии, что, ну, я как-то не знаю даже, чего я хочу. Ну, ладно, у родителей есть какое-то видение. Родители же тоже не со зла его видят. Скорее всего, в хорошем варианте, да, они видят какие-то предрасположенности ребенка, и они могут как бы направить его. Если только, конечно, они не реализовывают какие-то свои сценарии. Да, и то, даже если свои сценарии, все равно это, возможно, какой-то такой легкий путь того, что это уже годами наработано, это уже сформированное имя есть и так далее, это, можно сказать, семейная фамилия. Вот, то есть здесь все равно это не навредит, потому что человек уже чем-то будет заниматься, уже в чем-то себя будет пробовать, и даже, можно сказать, есть, существует такой путь, когда мы делаем от противного. Мы узнаем, что мне не нравится. То есть все равно куда-то пойти во что-то, это уже лучше, чем ничего не делать. Чем просто сидеть, да, ничем не заниматься. Потому что если ты пойдешь, чем ты займешься, ты поймешь, что, ну, мне вот это вообще не нравится. Это уже хорошо, мы уже отсекли, можно сказать, один сектор. Если можно и другой вариант, что, ну, примерно мне это нравится, но больше всего мне в этом нравится вот это, а вот это не очень. То есть мы уже немножечко знаем, в какую сторону нам повернуться, да, в поиске себя. И знаете, даже тот фактор, что человек, может быть, больше ему комфортно быть ведомым, да, это все равно про то, что одно дело быть ведомым, когда в сфере, например, архитектуры, если тебе это нравится. Совсем другое дело быть ведомым на, например, каком-нибудь газопроводе, да, когда это вообще не про тебя, просто ты творческий. Да, то есть это совсем разные вещи, в какой еще сфере быть ведомым. Это же больше про то, какой, знаете, такой тип темперамента характера, а вот это больше сфера. И у человека может быть действительно какая-то предрасположенность или наслаждение какой-то сферой.
0: Понятно. А важно ли, чтобы вот то, чего я хочу, касалось разных сфер нашей жизни? Или это должно касаться только, например, будущей профессии?
1: Да, вы знаете, есть такой устоявшийся миф, что, например, мое призвание, да, это вот что-то вот одно. Например, служить в Африке. да, например, uh-huh. помогать uh-huh. детям в Африке или там быть миссионером. Uh-huh. Вот это мое призвание. И я теперь всю свою жизнь посвящу этому. Да, у меня есть и семья, у меня есть, например, там и, может быть, какая-то учеба, и да, есть и здоровье, да, я понимаю, но нет, мое же призвание — это вот быть миссионером, например. Uh-huh. И все остальные сферы, они как бы забываются, потому что как бы есть такое представление, что так, если это мое призвание, значит, можно сказать, Бог меня спросит именно за эту сферу, то есть как я вот ее реализовал. И именно вот моя реализованность в этой сфере – это и есть показатель того, как я преуспел в своем призвании, в своей жизни. Но на самом деле вот такой вот перекос, он ну, абсолютно неправильный, и, честно говоря, он не отражает библейскую концепцию. Угу. Потому что, когда мы тоже читаем Божье Слово, мы видим, насколько важно заботиться о своих домашних, да, и как это более первостепенно, даже если ты несешь благое дело. У тебя должно быть в семье все в порядке. То есть это про то, что если ты взял на себя ответственность, да, то есть, можно сказать, такая фраза популярная, мы ответственны за тех, кого приручили, да, то есть мы ответственны за то, что есть в нашей жизни. С одной стороны, мы могли бы полностью как бы забросить тему здоровья, там, да, своего там, спорта, самочувствия, но если мы будем не заботиться о своем здоровье, то мы как раз-таки другие сферы жизни не сможем так хорошо реализовать, как могли бы, потому что мы, не, получается, недостаточно качественно следим за тем организмом, который нам дал Богом. Да? Mm-hmm. И получается, именно гармоничное развитие во всех сферах, оно нам и помогает полностью, в полноте реализовать Божий, можно сказать, такой взгляд на развитие нас, на нашу mm-hmm. реализацию призвания. То есть такой комплексный mm-hmm. подход в том, что в каждой сфере жизни есть определенное призвание. И более того, оно может быть не одно на всю жизнь. То есть, например, в сфере профессии призвание даже может меняться. Мы живем сейчас в таком динамичном мире, когда за жизнь можно даже 3 профессии освоить по очереди и в каждой из них реализоваться. То есть и это уже дает нам даже какую-то такую свободу в том, что так, а вдруг мне сейчас что-то понравится, я этим займусь, а потом мне разонравится. Да, и как бы такая серьезность ставится, что все один раз и навсегда, и как будто бы у меня нет больше выбора, и я как будто бы должен попасть в ту точку изменения.

0: миллиарда, да? А так хотя бы есть вот эта вариативность и свобода того, что действительно, может быть, то, чем я сейчас занимаюсь, оно мне и пригодится, да, и, то есть не забывая свой опыт, а преобразовывая свой опыт как уникальность к чему-то дальше, к будущему, да, и если, например, в семье у нас есть призвание, например, у призвание как мамы, да, призвание то же самое, как дочери, да, призвание как мужа, то есть как, каким я должен быть, да, например, мужем или какой я должна быть женой, чтобы реализовать Божье представление о жене, например, да. То есть это мое призвание в семье, там, например, мое призвание в профессии такой-то, а в служении какое мое призвание, да. И вот таким образом мы, получается, гармонично реализовываем такое полноценное призвание.
1: Все сферы должны быть уравновешены, да?
0: Ну да.
1: А вот что делать, если все-таки в каких-то сферах наблюдается перекос? Насколько это страшно? Ну, к примеру, у человека не сложилось семейной жизнью, но зато он прекрасный врач-хирург, да? Или, допустим, у человека, ну, он, может быть, работает не на той работе, о которой мечтал всю жизнь, но зато в церкви, на служении, да, он реализует себя. Ну, то есть, так скажем, служение в церкви не оплачивается, это как волонтерская деятельность. Например, он зарабатывает небольшую зарплату на какой-то такой работенке, но он доволен и счастлив, что он служит Богу в церкви, вот, безвозмездно. И, ну, нормально ли вот такая ситуация?
0: Вы знаете, на самом деле эта ситуация настолько индивидуальна от каждого человека, потому что, например, возьмем, что человек, ну, как-то работает не на такой прям работе, которая прям приносит ему удовольствие, он прям раскрывает все свои таланты, да, но зато в церкви или в своем служении действительно очень сильно реализовывается. И такой сценарий же тоже возможен в том, что, может быть, его призвание на той самой работе, где он есть, это, ну, тоже нести свет. Тоже быть тем, единственным, можно сказать, лучом света, который там есть. Это тоже может быть. То есть это настолько уникально от человека к человеку. Если мы говорим про то, что человек, например, очень хорошо реализован в профессии, но в семье как-то все очень плохо. Тут, конечно, хотелось бы сказать, что нам со своей стороны нужно делать все возможное. Для того, чтобы все-таки вот этот вот, можно сказать, баланс был. Чтобы в каждой сфере мы все равно делали все возможное. Мы реализовывали свое призвание, реализовывали, можно сказать, Божий взгляд. Со своей хотя бы стороны. Да? То есть если мы со своей стороны, например, в семье, мы абсолютно ведем жизнь, которая не соответствует Божьему слову, ну, например, мы неверны, да, мы не проявляем достаточно любви и так далее, да, со своей стороны уважения, да, и так далее, то получается, мы со своей стороны не исполняем призвание в полноте. Да, мы в профессии хороши, но это же все равно наша ответственность перед Богом. Мы, получается, какие-то, можно сказать, заповеди закрываем, как из разряда, ну вот это я хочу исполнять, а вот это я не хочу. Да, вот на это у меня есть время, на это у меня есть желание, а вот это, извините, нет. Да, то есть
1: должны... вот да, и такая ситуация иногда случается, когда человек действительно работает, зарабатывая немного, ему хватает, но он с радостью там поет в церковном хоре, там играет в церковном ансамбле, может быть, там обучает людей Слову Божьему, но у него есть семья. И семья недовольна тем, что папа приносит мало денег, которых едва хватает на кормежку детей. А он Богу служит. И вроде как это же здорово, он так нашел себя, а семью он, ну, как бы он очень много времени этому посвящает. А для того, чтобы найти новую, более высокооплачиваемую работу, на это у него нет ни времени, ни желания. И получается так, хорошо развита сфера служения в церкви, а твоя семья страдает.
0: Да. Это очень сложный вопрос, и, к сожалению, он реалистичный, к сожалению, да, но он очень сложный. И, конечно же, я знаю, что на эту точку зрения есть разные мнения. То есть одни люди скажут, что семье нужно смириться, потому что муж исполняет Божье призвание, да, и, можно сказать, это... Не знаю, знали, за кого вы выходите замуж, да, или что-то.
1: Может, он тогда еще не был.
0: А может быть, и не был, да, таким. Вот, то есть вот такое вот призвание, значит, у женщины быть помощницей и, ну, вот так, смиряться с этим, управлять финансами те, что есть. Вот, есть и другой взгляд. Другой взгляд заключается в том, что есть ответственность. Есть ответственность перед семьей, перед женой обеспечивать. Обеспечивать на таком уровне, когда есть возможность как бы жить, да, жить, и в семье будет мир. То есть почему, например, есть

0: даже такой разговор между, можно ли, можно сказать, это благодетель нищеты, иногда она приносится как благодетель, работает ли она в браке. Да, и есть мнение очень известных старцев, все, что нет. В браке ответственен обеспечивать вот уровень такой, чтобы было такое благополучие у мужчины. То есть, потому что, как знаете, что в семье муж угождает не только Богу, но и жене, да, как и жена, не только Богу, но и мужу. И это тоже часть угождения как бы Богу, потому что вот он дал эту половинку. И это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, и да, есть разные точки зрения. Но вот есть ответственность перед тем, кто с нами.
1: Ну, живешь один, пожалуйста, живи на хлебе и воде. Да, когда ты уже не один, особенно есть дети, другой вопрос.
0: Это правда.
1: Бывает еще так, что человек, ну, выбрал профессию, да, допустим, он молодой или уже средних лет, и вот он к определенному времени вдруг понимает, что это вообще не его. Он вообще не хочет уже больше этим заниматься, не может. Но он уже столько вложил в это дело, он получил образование, у него уже определенный есть статус, возможно, на работе, но в какой-то момент переклинило, не хочу больше этим заниматься. Но страшно искать другие варианты, потому что уже года прошли и много вложено. Вот что вы посоветуете в таком случае?
0: В таком случае первое, что нужно понимать, что весь этот опыт приобретенный, он не обнуляется. Он не обнуляется. То есть, например, человек достиг какого-то определенного уровня в компании. Ну, например, он стал там, не знаю, замом, да, например. А он хочет перейти в абсолютно другую деятельность. Да? Это он, весь этот опыт, который приобрел, он его, можно сказать, может применить, да, переработать для того, чтобы применить другой деятельности. И этот опыт его прошлого, это его уникальность, с которой он может прийти в следующую, да, профессию и применить его там, преломить этот опыт под новую профессию. И он будет очень уникальным, можно сказать, человеком, да, таким работником именно в новой сфере. То есть у людей часто страх, потому что им кажется, что все обнулится. Мне придется начать с самого нуля. И вот когда ты понимаешь, что ты начинаешь уже не с нуля, и твой опыт не обнуляется, и он может быть очень сильно применим в новом направлении, это придает надежды. И еще может быть такое, что не перечеркивать все. То есть часто люди представляют, что заняться чем-то новым, это значит, нужно все, полностью уволиться с этой работы и пойти во все новое. Если это возможно, начать немножечко совмещать, пробовать что-то новое, да, оставаясь пока вот, можно сказать, держась за такой безопасный островочек, да, но пробуя что-то новое. Потому что может казаться, что что-то новое, это, знаете, такая иллюзия может быть, что вот там мне действительно понравится, да там это, ах, попробовал и понял, что нет, мне вот это так нравилось. Возможно, это просто небольшой период выгорания. Может быть, это просто усталость, и нужно просто сменить сферу деятельности. Может быть, сменить не сильно. То есть дать себе время, может быть, уменьшить, не знаю, ставку, да, здесь, и начать немножко подрабатывать, пробуя какие-то другие варианты. Да, может быть, пробовать обучаться в чем-то и пробовать это на практике в свободное время. Да, то есть пытаться прощупывать почву, определяя, это я полностью хочу переквалифицироваться, да, и начать в чем-то другом. Или я хочу просто что-то добавить в свою жизнь. Или, может быть, то же самое направление взять, но просто преломить по-другому. Или, может быть, в той же самой компании, но на другую должность. Например, есть мнение, что раз в 5 лет действительно нужно менять либо должность, либо направление, потому что случается выгорание. Либо хоть как-то, но вносить новинку в прошлый опыт. Вот у всех по-разному, но вот есть такое вот мнение, рекомендация.
1: Понятно. Очень интересно. Большое спасибо за беседу. Спасибо, что некоторые вопросы прояснили. Действительно, это очень сложно, хотя, ну, все практически мы с этим сталкиваемся, да, когда-то в жизни, что нужно понять, чего же я хочу, куда же я дальше иду, в чем я дальше развиваться должен. Вот. Вопрос этот важный. Спасибо большое, что помогли немного разобраться с ним.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. Энтони Эванс, сын проповедника, и на протяжении многих лет чувствовал давление и поток эмоций, которые не мог контролировать. Энтони думал, что он неудачник, и понимал, что был в шаге от падения. Однажды во время выступления на сцене он не смог сдержаться.

Здравствуйте, я Энтони Эванс, лидер поклонения, автор и продюсер из Техаса. Я живу между Далласом и Лос-Анджелесом. Я сын проповедника. Некоторые из вас могут знать моего отца, доктора Тони Эванса. Мне было нелегко. Мои родители были пасторами, и я всегда чувствовал давление, связанное с этим. Люди говорили: «Вот это да! Ты Тони Эванс младший? Ты будешь таким же, как твой отец!» Все постоянно это твердили. Они думали, что говорят нечто хорошее, не представляя, что на самом деле ставят мне преграду. Так часто бывает в жизни. Большую часть своего детства и юности я ощущал боль внутри. Но в кругу друзей и родных вел себя так, словно все было хорошо. Я эмоциональный человек, но в детстве не понимал тех эмоций, которые переживал, и не знал, как разбираться с ними. Я оставлял их внутри, и это усложняло мою жизнь. В детстве я часто слышал: «А ты молился об этом?» «Ну да, и что? А ты читал этот стих?» Мысль о том, что можно добавить что-то к молитве и Божьему Слову, считалась неким богохульством, словно это была помощь извне. Когда читаешь стих «Ни о чем не тревожьтесь», это чудесно, но мне нужны были практические инструменты, чтобы ни о чем не тревожиться. Вот что сдерживало меня. Я думал, что, возможно, что-то не так с моей духовной жизнью. Я сделал девушке предложение, и мы отметили помолвку, а на следующий день мне нужно было петь о верности Божьей. Когда я вышел на сцену, то почувствовал себя безумцем. И я пел.

0: о вечном Боге, о том, что Он верен, и что мы должны ожидать Господа, а внутри я думал, что? И между песнями я начал рассказывать людям о своих проблемах. Уверен, что они думали, мы просто пришли поклониться, не нужно рассказывать нам об этом, это слишком. Но я был разбит, и автопилот больше не работал. Я мог упасть, если бы не разобрался с этим. Я сошел со сцены, подошел к отцу и сказал, мне нужно что-то делать, потому что ничего не работает. Я стал посещать психотерапевта, Стейси Кайзер, потому что был в отчаянном положении. Встреча с ней помогла мне начать путь к восстановлению. Она сказала, «Постой, постой». Я спросил, «Что случилось?» Она остановила сессию и сказала, «Я хочу, чтобы ты знал, что я работаю уже более 20 лет». Сейчас у меня есть побуждение сказать тебе, что Бог с тобой. Я никогда не видела человека, о котором он бы так заботился. Если бы мне это сказал пастор, то я бы ответил, «Ну да, конечно, я знаю, что Бог меня любит». Но когда так сказала психолог, это было нечто иное. С этого начался мой настоящий путь к исцелению, потому что я думал, что пока ты в хаосе, Бог не с тобой. Ты должен собраться, и тогда Бог будет с тобой. Но она остановила ту сессию и сказала, «Нет-нет-нет, Бог всегда с тобой. Он хочет провести тебя через это, пока ты будешь собирать себя». Это было невероятно. Знаете, а мне нравится, какой я сегодня. В прошлом у меня было много границ. Я не верил в то, что я достоин. Я не знал благодати и не понимал концепцию принятия без каких-либо достижений. И на сцене, и в личной жизни. Нравится ли вам жить с собой? Если нет, то есть уникальный ремонтник, который готов работать, если вы отдадите ему ключи. Да, вам тоже придется работать. Но когда вы отдадите ему ключи, он придет и начнет ремонт. Вы будете рады жить с собой. Если вы доверяете словам Господа, что Он закончит то, что начал, то вскоре вас ждет ремонт. И вскоре вы поймете, что боль, которую вы переживаете сейчас, не напрасна. Ничто в вашей жизни не было случайным и бесполезным. Господь, я молюсь о телезрителях. Пусть их сердца ободрятся. Во-первых, избави их от одиночества. Покажи им следующий шаг. Напомни о том, что первый шаг в правильном направлении, за которым идет второй, в итоге приведет в нужное место. Спасибо за твои обеспечения и мир, за исцеление, которое ты обещал. Мы любим тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Энтони действительно не был один в своих страданиях и потерянности. Часто в таких ситуациях наш разум зацикливается на деталях, на чувствах, на том, чего нет, а не на том, что есть. Я очень хорошо понимаю Энтони. Уверена, что его семья говорила ему об этом. Ты открывал Библию, а это ты читал? Ты помолился? Но иногда, когда переполняет беспокойство, понимаете, очень тяжело справиться с этим. Мы живем в мире, где все происходит одно за другим, и все это окружает нас. Вот почему Божье Слово говорит нам: в тишине и уповании сила ваша. Иногда нужно все оставить, сесть, успокоиться и побыть какое-то время просто в тишине. В такие моменты мы слышим голос Божий. На что мы полагаемся? Не на себя, не на свои способности, не на окружающих. Мы верим, что Бог тот, кем называет себя. Мы знаем это на основании слова. Часто бывает непросто. Мы должны сесть и окунуться в слово.

0: слова. Когда ситуация в жизни становится трудной, вы можете сделать что-то. Энтони был лидером поклонения. Но есть разница между тем, когда ты ведешь других, и когда поклоняешься сам. В тишине перед Господом, в покое перед Ним. Скажите Ему: «Боже, успокой мой дух, успокой мои мысли». Часто мы бежим к другим вариантам, к другим людям. Бегите к Источнику. Источник — Бог. Он всегда рядом. Он создал вас и знает, когда вы пришли в мир и когда уйдете. И в промежутке между этими моментами мы можем выбрать Его. Мы можем сделать это в любой момент. В момент замешательства, растерянности, низкой самооценки, вины. Все эти вещи пытаются украсть нашу идентичность. Я рада, что кто-то посоветовал Энтони обратиться к человеку, который готов выслушать его. Я понимаю тех людей, которые что-то ищут и обращаются за советом. Иногда мы оказываемся в таком сильном замешательстве, что не можем разобраться сами. Хороший советчик не говорит вам, что делать. Он помогает вам прислушаться и отделить неправду от истины. Христа больше, чем достаточно. Он заплатил цену за вас, чтобы мы с вами могли ходить и жить с Ним, иметь мир и силу с Ним, чтобы преодолеть все, что атакует нас. И все начинается с того, что мы говорим Ему «да». Возможно, вы не принимали Иисуса Христа. Вы можете сделать это сейчас. Скажите: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Приди в мою жизнь, приди в мое сердце». Обратитесь к Источнику. Начните провозглашать вслух все то, кем Он является. Он реален. Он придет в ваш хаос и сделает из него чудо.
1: На протяжении 10 лет помощь на домашнем фронте CBN выполняет миссию помогать семьям действующих американских военнослужащих. И если вы член Клуба 700, то вот что вы сделали. Вы в партнерстве с бизнесами, церквями и капелланами оказали помощь тысячам героев нашей страны.
0: Служи тем, кто служит нашей стране. Это миссия помощи на домашнем фронте. На протяжении уже 10 лет мы продолжаем поддерживать семьи действующих военнослужащих.
1: Если вы супруга или супруг того, кто находится на службе, вы тоже служите. И мы должны чтить вашу службу. Вы защищаете нас, а мы будем защищать вас дома.
0: Наша стратегия — сотрудничать с церквями, которые понимают нужды семей в своих собраниях.
1: В первую очередь, среди наших партнеров по местной церкви. Ведь именно в такой среде эти семьи могут найти эмоциональную и духовную поддержку.
0: Пастор Трейс Мартинес возле кэмп Пендлтон.
1: У нас нет больших ресурсов, чтобы восполнить все нужды. Да, мы можем помочь по мелочам, но помощь в масштабе помощи на домашнем фронте — это то, что нам не под силу. И когда у нас есть такой ресурс, это чудесно.
0: За свои 10 лет служения помощь на домашнем фронте в партнерстве с церквями, капелланами и служениями помогло более 30 тысячам семей военных, обеспечив их помощью больше, чем на 4 миллиона долларов.
1: Эти были чудесные 10 лет. Но давайте смотреть в будущее с вопросом: а можем ли мы удвоить, утроить эту сумму? Как мы можем послужить этим семьям, которые служат нам?
0: Местные бизнесы и всемирно известные компании присоединились к миссии помощи на домашнем фронте.
1: Мы в восторге от сотрудничества с CBN. Это чудесный момент. Мы хотели помочь этой семье, мы хотим делать то, что удается нам всего лучше. Я очень благодарен всем бизнесам, которые присоединились к нам и сказали: «Да, мы хотим участвовать в этом». Мы дадим вам серьезные скидки на наши товары и сделаем это для того, чтобы почтить действующих военнослужащих.
0: Это такие семьи, как у Мэтта и Виктории. У них были проблемы с финансами. Им нужно было выплатить кредит за учебу. Помощь на домашнем фронте заплатила за него. Это удивительно.
1: Я расплачусь. Вот это да.
0: А также Куперу и Алексис. Когда у них сломалась машина, ее не было смысла чинить. Помощь на домашнем фронте купила им минивэн. Большое вам спасибо.
1: Ты в порядке?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Когда землетрясение ударило по Анкориджу, Аляска, Мелдону и Керри нужно было заплатить $16 000 за ремонт.

0: спасибо вам. От имени тысяч людей, которые получили помощь, спасибо. Ваш дар изменил многое.
1: Расчесаться, одеться или поднять корзину с бельем. После падения Рэйчел Перес больше не могла сделать этого. Но однажды Рэйчел коротко помолилась и внезапно освободилась от боли. Смотрите далее.
0: Мне не нравилось, что она была в таком состоянии. Она объединяла нашу семью. Рубен Перес помнит этот день. Это произошло в 2021 году, 9 ноября. Возвращаясь домой после поездки к родственникам в Эль-Пасо, супруги прибыли в аэропорт.
1: Муж вез наш чемодан. Я зацепилась за него и упала. Боясь удариться головой, я слегка повернулась боком и ударилась плечом и бедром. И они начали сильно болеть.
0: Когда они вернулись домой, бедро Рэйчел перестало болеть, а плечо нет.
1: Боль становилась сильнее и сильнее. Дошло до того, что я больше не могла поднять руку. Мне было тяжело брать вещи.
0: Я помогал Рэйчел расчесываться, потому что она не могла поднять руку. Она не могла делать многого.
1: Я не могла поднять корзину с бельем или поставить сковородку на плиту. Мне нужно было делать это двумя руками или просить Рубина сделать что-то для меня, поднять или достать. Он помогал мне даже одеваться. У меня есть хобби, которое я люблю, но я не могла заниматься им.
0: Следующие несколько месяцев Рэйчел жила с постоянной болью. Обычно обезболивающие помогали лишь временно. Ей было все время больно. Я видел, что она была не такой, как раньше. Мне не нравилось видеть ее в таком состоянии. Рэйчел обратилась к подруге, которая была физиотерапевтом.
1: Я знала, что перелома у меня не было, и рентген, конечно же, ничего не покажет. Подруга сказала мне делать определенные упражнения, но я не могла поднять руку. Все настолько усугубилось, что от боли я даже спать не могла. Когда плечо болело, я могла лежать и вставала в 2-3 часа ночи и спускалась вниз. Я садилась и читала Библию.
0: 28 февраля 2022 года Рэйчел смотрела «Клуб 700» вместе со своей дочерью Эльвией.
1: Я надеялась, что они скажут о том, у кого болит плечо. Я говорила: «Пожалуйста, помолитесь за меня». И услышала, как Гордон сказал:
0: «Ужасная боль в плечевом суставе. Бог может восстановить, исцелить и полностью восстановить от травмы. Всякая боль может исчезнуть, и она покидает вас сейчас во имя Иисуса. Будьте здоровы».
1: Я сказала: «Вот это да! Он говорит про меня!» Я сказала: «Я принимаю это исцеление, Господи!» Я знала, что это было для меня. Я начала двигать рукой и не чувствовала боли. Я сказала дочери: «Смотри, я могу поднять руку! Я могу поднять руку!» Она тоже обрадовалась. Мы поблагодарили и прославили Господа.
0: Когда Рубен вернулся домой с работы, Рэйчел ждала его, чтобы поделиться новостями. Она сказала: «Смотри, я могу двигать рукой». В тот вечер я увидел, что Рэйчел действительно может все делать сама. Она была очень рада, что плечо не болит. Слава Богу! Боль больше не возвращалась. Сегодня Рэйчел снова ведет активную жизнь.
1: Теперь я снова могу делать то, чего долго делать не могла. Я снова наслаждаюсь жизнью. Это свобода.
0: Рэйчел просыпается с радостью, сама берет чашки, тарелки и все остальное. Я пытаюсь ей помочь, но она не позволяет. Она хочет быть той независимой женщиной, какой была всегда.
1: Все это произошло благодаря силе молитвы. Нужно верить, не сдаваться. Все это происходит во славу Божью. Нужно воздавать Ему славу. Он исцелит вас. Он сделал это для меня и может сделать для каждого. Знаете, это правда. То, что Он сделал для Рэйчел, Он может сделать и для вас. Он знает ваше имя, вашу нужду, ваше сердце. Бог знает все и знает, о чем вы просите. Мы здесь, чтобы помочь вам. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе приходить к престолу и просить во имя Иисуса. Вот что нам написала Луиза. Она пишет: Сегодня в клубе 700, это было не сегодня, Гордон получил словознание о том, что Бог исцеляет.

0: болят суставы в правой руке. Я помню это. Я уже несколько дней не могла сложить пальцы в кулак. Я приняла слово знания и сразу же сделала это. Я славлю Бога за исцеление. Я хотела сообщить вам об этом. Спасибо, Луиза, мы очень рады.
1: Вот что пишет Сесиль. 18 сентября 2023 года Терри получила слово. У вас проблемы со слухом. Бог исцеляет вас просто потому, что любит вас. Разве это не чудесно? Просто потому, что любит вас. Это слово было для меня. У меня некоторое время были проблемы со слухом, но вчера Бог исцелил меня.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу. Просто потому, что Он любит вас. Разве это не чудесно? Вы не можете заслужить Его любовь, исцеление. Вопрос не в том, насколько хороши ваши молитвы, или сколько дней вы постились, сколько стихов из Библии можете прочитать на память, сколько уроков воскресной школы посетили. Все это хорошо, но эти вещи не дают вам права на исцеление. Почему? Потому что исцеление — это дар. Если вы получили исцеление, то, как говорил сам Иисус, «Даром получили, даром давайте». Разве это не чудесно? Вы можете дать его. У меня было чудо исцеления. Я умирал от церебральной малярии. У меня отключились почки, пожелтели зрачки и вся кожа. Я был при смерти. Но это был еще не конец. Бог поднял меня и кое-что сказал. Я услышал Его голос, и каждая клетка моего тела завибрировала. Он сказал: «Встань и возьмись за работу, потому что я исцелил тебя». Как чудесно рассказывать истории о том, как живой Бог хочет протянуть руку к вам с небес. Почему? Потому что Он любит вас. Примите Его любовь. Просто примите Его слово. «Я исцелил твои болезни». Он прощает беззаконие и исцеляет болезни. Давайте благословлять Его. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его». Будем молиться. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе. Ты благословляешь нас Своей любовью. Ты возлюбил нас всех. Ты отдал Иисуса. Господь, мы верим в жертву Твоего Сына. Мы верим в Его кровь, которая была пролита за нас. Мы верим, что ранами Его мы исцелились. Мы верим, что Он заплатил цену, что завеса разорвана, и мы можем смело приходить к престолу благодати, к трону милости, чтобы получить милость. Господи, мы просим и принимаем все, что Ты имеешь для нас. Благослови нас сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Есть кто-то, у кого покалывает вокруг рта и зудят губы. Вы также чувствуете зуд в руках. Я не знаю, возможно, это проблема с сердцем или с кровью. Бог исцеляет вас. Все это уйдет во имя Иисуса, и вы больше не будете страдать от этой проблемы.
1: Кто-то из вас получил спортивную травму. Ваше правое плечо завязано. Возможно, ушиб или перелом, я не знаю. Бог знает, и вы знаете. Вы знаете, что это про вас. Вы ощущаете боль от плеча и до локтя. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваше плечо. Оно будет полностью здоровым, словно ничего и не было. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны. Пусть всякая боль покинет вас сейчас. Во имя Иисуса. Сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте рукой, расправьте плечи, вы поймете, что это про вас и что теперь вы исцелены.
0: Кто-то также чувствует, как утихает боль. Вы повредили грудь, и она болит. Бог исцеляет вас. Он исцеляет, а не просто убирает боль. Он полностью исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Я ощущаю, как у наших зрителей растет вера. Проявите ее, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и скажите: «Исцелись и будь».

Книга Деяний, глава 13, стих 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12. Там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит: «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит: если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах: «Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы, главное – «Достоин Агнец!» Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит: «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье,
больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на «достоин Агнец», тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на «достоин Агнец». Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню «Достоин Агнец». А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня «Я недостоин, я недостоин, я недостоин». Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что «достоин Агнец», Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин.

Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите: «Достоин Агнец! Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе, свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите: «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу: «Достоин Агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните: «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните: «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните: «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что... И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что... Не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «Достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать,

и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать: «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он – да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуйтесь не тому». Послушайте, вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому,
что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите, достоин Агнец. Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса. А вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад, но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения.
если только вы не будете считать себя недостойными. В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через достоин Агнец Божий. Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я верю в жертву, которую Ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был за Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь».

0: Какое дикое понятие о женщине, о браке. Главное то, чего не понимают, что брак без любви не есть брак. Что только любовь освещает брак.
1: Какая же это любовь? Вы меня простите, какая любовь освещает брак?
0: Истинная. Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен брак.
1: Что разуметь под любовью истинной?
0: Всякий знает, что такое любовь.
1: А я не знаю. Надо определить, что вы разумеете.
0: Очень просто. Любовь? Любовь — это исключительное предпочтение одного или одной перед другими.
1: Да, совершенно правильно. Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год, на два дня, на полчаса?
0: Не знаю. Простите, вы, очевидно, про другое говорите.
1: Нет, я про то самое. Про предпочтение одного или одной перед всеми другими. Но я только спрашиваю, на сколько времени?
0: На сколько времени? Надолго? На всю жизнь иногда?
1: Справедливо. Да ведь это только в романах и в романсах. В жизни никогда. В жизни это предпочтение одного перед всеми на года, что очень редко. Чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы.
0: Ах, ну что вы.
1: Да, я знаю, вы говорите про то, что считается существующим. А я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.
0: Ах, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь.
1: Нет, нету.

0: Привет, как дела? Как у вас с Максом?
1: Привет. Ну, так, не очень. Сначала у нас все было классно, проводили вместе много времени, а потом все как-то изменилось, начали ссориться, ругаться. И сейчас почти не видимся. Может, и правда, любви нет?
0: А при чем здесь любовь? Мы постоянно видим, как люди в кино и сериалах влюбляются, расстаются, влюбляются снова и так раз за разом. И нам почему-то кажется, что это любовь. А может, это просто половое влечение?
1: А что же тогда настоящая любовь?
0: Это то, что выше всего этого.
1: И бывает только в книгах.
0: Бывает и в жизни. Но это требует времени и работы над собой. То, что у вас было в начале, это просто влюбленность. Когда хочется часами по телефону болтать, видеться каждый день и все такое.
1: И что не так?
0: Ты просто удовлетворяешь свои чувства. И думаешь, что у вас, типа, настоящая любовь, и вы идеальная пара.
2: Но природа устроила так, что вот есть медовый месяц, сначала приятные отношения, чувства еще не пресыщенные, свежие, такая интенсивная любовь у них, они общаются, не разлучаются, смотрят только друг на друга и так далее.
3: Просто они не знают, что называть любовью, а что называть привязанностью. И почему кажется, что любви нету? Потому что первое чувство, которое возникает у нас на уровне химических каких-то процессов, да, это привязанность. Я хочу. Я люблю банан, например. Я люблю бананы. Но что я с ними делаю? Я просто их съедаю. То есть моя любовь, она только основана на желании потреблять, на желании удовлетворять собственные чувства.
4: Влюбленность. Насыщение. Именно в период влюбленности люди совершают самые безумные поступки и самые большие ошибки. Что же происходит с человеком в этот момент? Мужчина и женщина испытывают сильное влечение друг к другу, так как в организме начинают вырабатываться определенные гормоны. Разум притупляется, и влюбленные очень болезненно воспринимают какие-либо советы со стороны. Они похожи на людей, которые провели долгое время в безводной пустыне. Пытаются упиться своими страстными отношениями и полагают, что это будет продолжаться вечно.
5: Между влюбленностью и любовью есть определенный путь, потому что люди путают рекламный ролик с самой сутью любви. И потом они делают ошибочный вывод, что любовь закончилась, а любовь еще не начиналась. Это как трейлер перед фильмом. Мы посмотрели, но фильма еще и не увидели.
1: Ну, может и так, и что дальше?
0: Рано или поздно ваши чувства пресытятся. Вместе уже не так интересно, как раньше, и вы ищете повод не встречаться друг с другом.
1: Я не ищу повод.
0: Все равно чувства остывают. Брали, брали и насытились. Возникают ссоры, взаимные претензии. В общем, как у вас.
2: Мы не можем одно и то же слышать постоянно. Мы не можем смотреть один и тот же фильм постоянно. Мы можем даже самую красивую музыку слушать непрерывно и постоянно. То есть эффект пресыщения наступит обязательно.
3: То есть вначале мы проявляем самые свои лучшие качества и видим в партнере тоже самые лучшие его проявления. Но в процессе жизни, в процессе общения какие-то негативные стороны, они начинают выходить наружу. Но мы не готовы с этим жить, мы не готовы с этим мириться, потому что мы просто хотим наслаждаться. И, естественно, первое, что начинаются ссоры. То есть ты, оказывается, не такой или ты не такая. Я предполагал что-то совсем другое.
4: Пресыщение. Наши чувства можно сравнить с сосудом. Любой сосуд рано или поздно наполнится. Пресыщение – это крайняя точка. Граница между насыщением и отвращением. Едва ли кому-то удается достаточно долго находиться вблизи с объектом своих страстных воздыханий,
6: и при этом удерживать себя в состоянии розового счастья. Кому-то хватает и двух недель, а на кого-то разочарования могут напасть прямо на следующее утро после свадьбы.
5: Как правило, в момент влюбленности мы любим не самого человека, мы любим свои представления о нем, свои фантазии о нем, свои домысливания, дорисовывания, мечты, надежды. Вот это мы любим, влюбляемся в это. И мы это взращиваем, взращиваем, а потом вдруг человек вообще не в той стороне. И вообще не о том. И в этот момент нам предстоит переосмыслить. Вообще, нам, когда я говорила «я тебя люблю», это было о чем?
7: У меня есть много примеров. Люди очень быстро хотят пожениться. Очень быстро. Вот они буквально прибегают, как будто запыхавшиеся. Говорят, давайте срочно, срочно, нам надо срочно жениться. Мы ужасно любим друг друга. Мы друг друга без не можем. Нам надо венчаться, надо срочно там все. Вот так прибежали, мы повенчали, не убежали. Это самые позорные венчания, которые бывают на свете. Именно такие. Потом они появляются в твоей жизни через какое-то время. Ты спрашиваешь, ну как живете? Он говорит, да уж давно не живем. И ты понимаешь, что ты преступник. Потому что ты повенчал как бы совершенно сырых людей.
2: Когда чувства пресыщены, наступает, значит, полоса раздражения.

0: разница, мы уже привыкли друг к другу, начинаем надоедать и в конце концов начинаем раздражать друг друга. Это все, опять же, деятельность чувств человеческих, обычная деятельность чувств.
1: Я помню, когда я была студенткой, я вдруг поняла, что я говорю, я тебя люблю, а на самом деле я люблю, как ты любишь меня. И тогда мне предстоит встретиться с этим человеком и увидеть его, или просто разочароваться и начать искать другую фантазию, мечту, иллюзию, которую я опять полюблю и которую я опять потом разочаруюсь. Большая часть людей именно этим и занята. Они не видят, кроме своих фантазий, никого другого. А разочарование – это всегда расставание со своими собственными представлениями об этом человеке.

0: Да ладно, не у всех же так.
1: Окей. Вот тебе какой торт нравится?
0: Ну, Наполеон.
2: А теперь представь, каждый вечер, приходя домой, ты ешь торт Наполеон. Изо дня в день. Что произойдет?
0: Потолстею?
2: Ага. А еще через месяц ты начнешь ненавидеть и торт Наполеон, и в целом Париж и Францию.
1: То же самое происходит в отношениях. Мы насыщаемся, насыщаемся, и возникает отвращение.
0: Если все так, тогда никто и не женился бы. Конец свадебной индустрии.
1: Это касается не только отношений между девушкой и парнем. Также происходит и в семье. Вот люди встретились, поженились, насытились друг другом. Возникло отвращение, ссоры, и они, думая, что любовь закончилась, разводятся.
3: То есть мы сначала очень сильно хотим какой-то объект, начинаем испытывать влечение, очень хотим это все попробовать, потом чувства пресыщаются, и происходит разочарование. И нам кажется, ой, это была какая-то иллюзия, оказывается, я этот продукт не люблю, или я не люблю этого человека. Или любви на самом деле нет. Вот оно, разочарование. То есть процесс в том, что не было еще этой любви.
4: Но первый снег тает. Любовь, еще раз подчеркнем, это чувство созревшей личности. А когда человек сырой, ну, конечно, там будет все эмоционально, очень, очень эгоистично, очень истерично. Там будет очень много обид, оно потом будет куда-то исчезать, это чувство.
5: И сейчас люди, они не хотят трудиться и просто хотят влюбляться. И знаете, как жевательная резинка. Пожевали, вкус закончился, выплюнули следующая жевательная резинка.

0: И вот люди, они просто ходят, такое дешевое-дешевое отношение, такие, как, знаете, бабочки-модельки однодневки. Здесь побыл немножко, здесь побыл немножко. Мне вызывает это большое сожаление, потому что человек не соприкасается ни с собственной глубиной, ни с глубиной другого человека.
1: Отвращение. Период отвращения характерен глубокими разочарованиями. Именно на этой стадии случаются почти все разводы. Смотрите, как все примитивно. Мы сближаемся, потому что нам хорошо, и разбегаемся, потому что уже не так хорошо. Это уровень животного сознания. Половое влечение уже не воздействует на сознание, и партнеры начинают находить друг в друге недостатки, ссорятся и расстаются. Опять кого-то встречают, опять половое желание, и снова насыщение и отвращение. И так вновь и вновь.
0: Все, что вызывается обычными материальными чувствами, проходит несколько фаз, как голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Это, ну, естественно. То есть абсолютно все, как мы, например, если мы голодны, нам все вкусно, но стоит нам начать есть, и постепенно этот голод пресыщается. И так, например, многие люди, они жаждут отношений. И когда они вступают в отношения, так ярко, так сочно. А потом это тоже насыщается, и человек переходит в пресыщение, и потом насыщение, и вплоть до отвращения. Настоящие отношения находятся за пределами этого.

0: Это наша первая ссора случилась на третий или четвертый день. Я называл это ссорой, но это была не ссора. Это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности. И мы остались друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. Два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия для себя, один за счет другого. Но я не понимал этого. Я думал, ну поссорились, ну помирились, и что больше этого уже никогда не повторится.
1: Ну, допустим, пара поняла, что это было просто половое влечение, чувства присытились и так далее. Что им тогда делать?
2: Во-первых, нужно терпение.
1: Просто сидеть и терпеть?
2: Во-вторых, взять ответственность в отношениях с близким человеком. Это может быть неприятно, но они терпят и заботятся друг о друге.
1: А что значит взять ответственность в отношениях?
2: Живешь с человеком, видишь недостатки, что-то не нравится в нем, что-то раздражает тебя, но вы продолжаете выполнять обязанности. Например, она создает уют, готовит еду, он обеспечивает семью, берет ответственность за тебя, за детей.
3: Терпение терпению рознь. Есть терпение такое, знаете, в невежестве, когда я просто подавляю себя. Из меня что-то выходит, и я запихиваю, так, знаете, терплю. Потом это я обязательно взорвусь, 100%. Потому что истинное терпение, оно невозможно без того, чтобы я работал над самим собой. Потому что терпение – созидающее качество, не подавляющее качество. Так вот, терпение созидающее – это тогда, когда в результате этого терпения я становлюсь другим, мое сердце становится другим, мое понимание становится другим. И я понимаю, что в результате терпения я становлюсь лучше. Не то, что я пережидаю, когда что-то с другим человеком пройдет.
4: Выполнение долга. Период выполнения обязанностей из чувства долга может быть довольно продолжительным. Тем не менее, периодически в отношениях этого уровня проявляются вспышки искренней благодарности и любви. По большому счету, действовать из чувства долга может только духовно богатый человек. Выполнение долга нисколько не принижает человеческое достоинство, а наоборот – возвышает его.
5: Все отношения, на самом деле, которые длятся долго, они вот продиктованы чувством долга. То есть вот такая игра слов, да? Долг и долго. То есть люди, которые живут в отношениях и имеют чувство долга по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, к своим близким, к своим обязанностям, они и могут как раз прожить долго.
6: Человеку может нравиться, например, там, девочке может нравиться какой-то парень, там, дерзкий, сильный качок, который никого не боится. Но это же не значит, что с ним можно жить. Поэтому женщины в этом смысле должны быть практичнее, серьезнее, основательнее. Должны смотреть на него и понять, вообще с ним вообще можно жить или нельзя. Там не спать и не тусоваться, и не гулять, там, и не подружкам показать. Там, гляньте, каким я пацаном пришла. То есть как бы это оно не для жизни. А вот она должна смотреть на него как бы с точки зрения взрослой женщины. Пусть она, например, и 18 лет. Если она умная девчонка, и она уже как бы женское в ней чувство проснулось, она смотрит, он вообще будет отцом или не будет. От него можно рожать? С ним можно вообще себя ему отдать, чтобы с ним по жизни идти вместе? Он будет вообще мужиком таким? Он защитит меня, если что, или нет? Кто он вообще? Она должна так смотреть на мужчину, женщину. В этом нет ничего плохого. В этом есть такая хорошая прагматика такая.
7: Человек не будет жить ради долга, если он не понимает пользы в этом. Потому что понятие долга противоречит представлению о счастье для многих людей. Счастье – это свободная жизнь, они думают. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что без долга вы не сможете построить ни семью, ни общество, невозможно достичь ничего, в принципе.

0: И что теперь, выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье, любовь?
1: Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее?
0: Ну как, радость, благодарность?
1: Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку. Начинаешь его ценить.
0: То есть уважение и есть любовь?
1: Ну, уже близко к ней.
0: И как же к этому прийти?
1: Важно научиться ценить близкого человека за его внутренний мир, уважать за его заботу и терпение, и, конечно, развивать положительные качества характера.
2: Девушка должна научиться развивать качества определенные, которые будут помогать ей в ее жизни. Первое очень важное качество – это чувство собственного достоинства. Девушка, которая знает себе цену, она не позволит, чтобы с ней обращались неподобающим образом. Следующее качество – девушка должна научиться принимать человека таким, какой он есть, с его плюсами и минусами. И не просто принимать, а еще делать акцент на лучшие стороны этого человека. Также девушке очень важно понять, что она должна следить за своим здоровьем. Потому что в отношениях, да, мужчина, он может заботиться, он может переживать. Но если это будет постоянно больная, неудовлетворенная женщина рядом с ним, то есть хороших отношений не будет. Поэтому здоровый образ жизни, он тоже очень важен. Женственность. Девушка должна развивать свои женские качества, такие качества, как мягкость, терпение. Женственность, она проявляется в манере, женственность, она проявляется в речи, она проявляется во внешнем виде. То есть это все разные параметры одного качества. Для того, чтобы девушкам развить хорошие качества, ей необходимо общаться с людьми, с носителями этих качеств. То есть найдите людей, на которых вы хотите быть похожими, которые являются носителями этих качеств, которые помогут вам стать настоящими женщинами.
3: Знаете, сейчас так много всего отвлекающего наружу человека. И в основном сейчас все люди заняты внешней жизнью. Как я выгляжу, как я смотрюсь, селфи, потом Инстаграм, лайки. Вот. А в конечном итоге внутренняя жизнь именно человека, она является настоящей истиной, потому что вот эта вся мишура нас падет. Каждый вечер и каждое утро я бы рекомендовала каждому молодому человеку обратиться к себе внутрь. Вот все, что происходит со мной в жизни – оно вообще меня к чему вообще? Я трачу свою жизнь или я что-то созидаю внутри? Потому что человек не может полюбить другого, если он не понимает самого себя.
4: А для начала нужно быть внимательным к окружающим людям. Звезд неба не хватит, никому не завидовать. Заниматься полезным делом. Стараться хоть кому-то быть полезным. Не терять время даром.
3: И настоящие отношения, они очень всегда сопряжены с тем, что тебе важна эта личность вторая. Что же за личность перед тобой? И порой человек сам не знает, какая сокровищница внутри него живет. А второй человек, он ему помогает. Вот это и называется любовью, когда мы вместе открываем друг друга. Вот любовь – это об этом.
5: Уважение. Любовь. Любовь не может быть чем-то поверхностным, как ее теперь преподносят. Она по своей природе духовна, и важно не путать ее с обыкновенным половым влечением. Истинная любовь между близкими людьми появится, лишь когда они в сотрудничестве друг с другом будут развивать свои положительные качества.
6: Вот эта вот забота, служение – это и есть как бы грань истинной любви. Если мы ничего полезного не делаем друг для друга, не может быть и речь вообще о любви. Это лишь потребительское чувство наслаждаться друг другом, эксплуатировать друг друга.
3: И что такое любовь? Это способность служить. Потому что любовь многие воспринимают как, знаете, романтическое чувство, которое под луной меня накрывает, там, я не знаю, дрожь по коже и так далее. В основном все думают об этом. Однако, если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да, или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить,

0: учить, да, это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни – научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни.
1: Однажды женщина увидела необычный сон. Она шла по городу и, выйдя на незнакомую улицу, увидела вывеску «Все для счастья». За прилавком стоял ангел. Он сказал ей: «Здесь есть все, что ты захочешь. Можешь взять это совершенно бесплатно. Я хочу счастья и настоящей любви». Ангел улыбнулся, что-то взял с полок и протянул ей маленький мешочек. «Как? И это все? Я могу дать тебе только семена. Что ты вырастешь в своей жизни, зависит только от тебя».

Мы начинаем наше провозглашение. Оно взято из последних двух стихов послания апостола Иуды. Они знакомы многим. Их часто используют на церковных служениях. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Только подумайте, Он может поставить нас непорочными перед Своей славой. Какому чудесному Богу мы служим. Итак, я уже учил на предыдущих занятиях о первых основных четырех доктринах. Они назывались «Обращение от мертвых дел», «Вера в Бога», «Учение о крещениях» и «О возложении рук». Итак, мое послание сегодня утром называлось «Передача Божьей силы». И это было связано с особенной темой о возложении рук. И я уверен, что для некоторых из вас было удивительно узнать то, какую важную роль играет возложение рук в жизни церкви. Итак, есть две очень восхитительных доктрины — «Воскресение мертвых» и «Вечный суд». Но перед тем, как я буду учить об этом, я планирую сделать это в следующие два занятия. Я хочу учить сегодня на тему, которую я назвал «В конце времен». Потому что вы должны понимать, что когда мы придем к тем двум последним доктринам, они перенесут нас из времени в вечность. И одна из важных функций этих доктрин — то, что мы не должны фокусироваться только на этой жизни. Я встречаю так много христиан сегодня, которые думают только о том, что Бог сделает для них в этой жизни. Но это только малая толика того, что есть у Бога для нас. Я хочу прочитать стих из книги Откровения, главы 10. И я должен быть очень осторожен, так как с моим богатым прошлым в философской среде я могу иногда увлечься определенными мыслями. И здесь говорится, Откровение, 10 глава, стихи 5 и 6. «Об ангеле, который поднял свою руку и клялся живущим во веки веков, Богом, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет». Старая версия перевода Библии говорит, что уже не будет задержки, отсрочки, что, может быть, и является правильным переводом. То, что Библия фактически говорит здесь, это то, что времени уже не будет. И мы подходим к сути. Рано или поздно, но времени не будет. Кто-то сказал, часы всех часов — это человеческое сердце. И когда человеческое сердце перестает биться, то все часы останавливаются. И каждый из нас лично переходит из времени в новую сферу. Помните, вечность — это не просто очень долгий период времени. Это абсолютно другой уровень бытия. То, что нам трудно понять. И я очень ценю фразу «тайна Божьего творения», потому что время — это тайна. Это то, чем я занимался как философ более 50 лет назад. И это мне нравится, так как Библия очень ясно говорит об этом. Время — это тайна. Физики говорят нам, что если какие-то ученые смогут создать космический корабль, способный передвигаться со скоростью хотя бы в половину скорости света, и они посетят какие-то отдаленные планеты или звезды и возвратятся назад, и это займет у них около 2 недель, то по земному времени пройдет 2 поколения. Так что, когда они вернутся назад, они встретят своих правнуков. Это не укладывается у нас в голове, не правда ли? Итак, время — это тайна. Позвольте мне сказать еще кое-что об измерении времени. Как мы понимаем, это зависит от человеческого восприятия. Например, ученые могут сказать, что из-за скопления определенных отложений, определенных пород или определенных пластов, или чего-нибудь еще,
скопление атомной пыли. Мы верим, что уже прошло 1 миллион лет. Я мог бы сказать, ну что же, я верю в это тоже, но я верю, что это происходило в 1 миллион раз быстрее, чем вы сказали. Так что только 1 год прошел. И тогда что толку в вещественных доказательствах? Другими словами, личное восприятие делает время временем. И я утверждаю, что время — это тайна. Но запомните, однажды мы перейдем из времени в вечность. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17-18. Там говорится о разнице между вечным и временным. Павел говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше». И когда вы вспомните о всем том, через что прошел Павел, когда он говорит о легком страдании, мои дорогие братья и сестры, о чем вы еще беспокоитесь? Что вы можете сравнить с его жизнью? Не говорите нам о ваших глубоких страданиях. Если бы вы мерили жизнь страданиями Павла, не говорите: «Послушай, что я пережил». Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечное богатство славы. Всегда имейте это в виду, когда вы в стрессовой ситуации. Это что-то производит в вас. Это производит безмерном преизбытке вечное богатство славы. В еврейском языке слово «богатство» и слово «слава» звучат одинаково. Павел думает как еврей на иврите. Он говорит о богатстве славы, которое Бог приготавливает для нас. И потом он говорит, почему мы должны смотреть не на видимое, а на невидимое. Запомните, скорби в нашей жизни способствуют нашему же благу, пока наши глаза сконцентрированы на вечном. Если вы перестаете смотреть на вечное и просто фокусируетесь на ваших проблемах и начинаете себя жалеть, тогда ваши скорби не производят ничего хорошего в вашей жизни. Это производит хорошее в нас только тогда, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Павел говорит о двух различных сферах. В сфере видимого, физического и материального, того, что временно, и сфера невидимого, духовного и вечного. Помните, все, что мы ценим в этой жизни, в потоке времени, является временным. А мы должны стремиться к чему-то, что является вечным. Очень важно помнить об этом. Недавно я читал в одной маленькой книжке по изучению Библии очень простое утверждение, говорящее, что мы живем в падшем мире. И я сказал себе: это правда. И если мы объективны и честны, то в том мире, в котором мы живем сегодня, намного больше страданий, чем счастья, намного больше борьбы, чем мира, намного больше болезней, чем здоровья. Не нужно рисовать красивую картинку этого мира, потому что он не таков на самом деле. Мы живем в падшем мире. Мир, который погряз в пороке, коррумпирован и заражен грехом. Это то, в чем мы живем. И благодарение Богу, что наш конечный удел не в

этом мире. Павел сказал нечто, что очень поразило меня. В первом послании к Коринфянам, главе 15, стихе 19. Я думаю о многих христианах, которых я встречаю. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Задумайтесь об этом на мгновение. Если все, что вы ожидаете от Христа, находится в этой жизни, то вы несчастнее всех человеков. Я встречаю так много христиан, которые полностью заняты тем, что происходит в этой жизни. И их концепция в христианстве — это получение чего-нибудь от Бога в этом мире. И это абсолютно чуждо картине Нового Завета. Итак, это очень и очень хорошо для нас быть под давлением Духа Святого и учитывать конец времени и начало вечности в жизни каждого из нас. В послании к евреям, 13 главе стихе 14, автор говорит, «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Это похоже на вас? Где находится ваша жизнь? В этом мире? Или вы понимаете, что эта жизнь временна? Мы просто проходим через нее, а наше конечное назначение в вечности. Если вы думаете только об этой жизни, то вы будете несчастным человеком. Вы будете расстроены. Будете всегда жаловаться. Все происходит не так, как я хочу. Бог не отвечает на мои молитвы. Причина в том, что у вас неправильные перспективы. Вы должны посмотреть с точки зрения вечности. Я пришел к следующему заключению, что Бог за большой отрезок времени не пожертвует и малейшей части вечности, потому что время не вечно, а вечность — да. И я хотел бы спросить вас, сколько в своей жизни вы трудитесь для вечности? Писание говорит через мудрость книги притчи, что Бог дал нам вечное богатство. Я провел много времени в размышлениях, что это такое вечное богатство. Это не деньги в банке, это не облигации, это не новая машина и не наш дом, не бассейн. Ничто из этого не является вечным богатством. Что же такое вечное богатство? Иисус сказал, «Продай то, что ты имеешь, и отдай нищим, тогда ты будешь иметь сокровища на небесах». Вот что есть вечное богатство. Иисус сказал, «Все, что ты отдашь для Евангелия, Бог возвратит тебе сторицей в вечности». Это 10 000%. Кто из бизнесменов может предложить вам 10 000%? И еще одна вещь, очень важная для меня. Наши дары тоже прекратятся вместе с нашей жизнью. Все наши духовные дары, пророчество, чудотворение, слово знания, все они прекратятся. Мы не возьмем их с собой на небо. Они только для этого мира, только на время. Но одно мы возьмем с собой. Наш характер. Характер вечен. Наш характер определяет то, что мы будем из себя представлять в вечности. Это бесценное, вечное сокровище, становление чистого, сильного, праведного христианского характера. Хорошо, давайте вернемся к теме. Следующее, что я хочу отметить, очень важно иметь фундаментальное понимание библейских пророчеств. К сожалению, так много людей склоняются к ложным, плотским, поверхностным толкованиям пророчеств. Из-за этого они теряют уверенность. Не допустите, чтобы это случилось с вами. Не допустите, чтобы неправильное использование чего-то хорошего отвратило вас от этого хорошего. Например, в моей жизни, а я прожил долгую жизнь, я видел, как люди так или иначе злоупотребляли дарами Духа. Но это не привело меня к тому, что я стал уменьшать значение даров Духа. Я просто стал более осторожным в их использовании. И точно так же с библейскими пророчествами. Нам они нужны. Без них, я покажу вам, мы бродим во тьме. Но нам нужно быть осторожными в их применении.
Итак, второе послание Петра, 1 глава, стихи 19, 20 и 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Пророческое слово — это пророчество Библии, написанное пророчество. Я не говорю сейчас о даре пророчества. Это тоже, конечно, играет свою роль в нашей жизни. Но я сейчас говорю о написанных пророчествах Библии.

Тот свет, который мы получили, это пророческие откровения Писания. Вы можете получить спасение и быть хорошим христианином, но ходить во тьме, потому что вы не используете в своей жизни свет пророчеств. Если вы ходите во тьме, то вы спотыкаетесь о разные вещи на вашем пути. И вы не можете точно знать, куда вы идете, и точно понять, что происходит вокруг вас. Это из-за того, что вы не приняли истину пророческого слова. Это чрезвычайно важно. И затем Петр говорит, что нам нужно обращаться к ним, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это не пришествие Иисуса. Это внутренние, субъективные личные переживания. Когда утренняя звезда, которая предшествует восходу солнца, сияет в наших сердцах, знаете, что это производит в нас? Это говорит, что Иисус возвращается назад. И мы восхищаемся этим. Дорогие братья и сестры, если вы никогда не восхищались тем, что Иисус скоро придет, то это, наверное, немного значит для вас. Это единственная надежда для людей. Ничто больше не сможет восполнить огромную нужду человечества. Люди говорят, «О, это журавль в небе, я не верю в это». Я верю, что это абсолютно реально. Я на самом деле верю, что совсем нереально ожидать от политиков решения проблем человечества. Они долго пытались, но ВОЗ и ныне там. Я думаю, что это нереально ожидать от людей решения проблем человечества. Этому учит гуманизм. Но гуманизм — это лжерелигия, которая работает в правительствах большинства стран сегодня. Итак, нам нужны пророчества. Согласны? Я убедил вас. То, что сказал Петр, пришло не от человека, но от Бога. Сейчас позвольте мне быстро дать вам два ключа к пониманию библейских пророчеств. У меня есть одна проблема. Когда я вхожу в это, мне трудно остановиться. Во Второзаконии, 29 главе, стихе 29, Моисей говорит детям Израиля, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, Моисей говорит о двух вещах. Сокрытое и открытое. Он говорит, сокрытое принадлежит Богу. Никто не может понять этого. Открытое — это для нас, чтобы мы действовали. Я думаю, что главная причина, по которой люди запутываются, изучая пророчества, это то, что они пытаются понять сокрытое. И в то же самое время они не выполняют того, что открыто. Когда я говорю о пророчествах, почти всегда кто-нибудь подходит ко мне и спрашивает, перед, в середине или после. Знаете, что это значит? Перед временем скорби, в середине или после времени скорби. Знаете, что я отвечаю? Я не знаю, и мне не стыдно признаться в этом. Более того, я не верю, что кто-либо знает это. И я даже не верю, что Иисус знает это, потому что сказано, что о дне том никто не знает, даже Сын. Только Отец. Так что если я не знаю того, чего не знает Иисус, это не обижает меня. Проблема в том, что люди хотят узнать то, чего нельзя узнать. И знаете, каков мотив этого? Гордость. Это самый опасный из всех мотивов. Если нам что-то открыто, и мы выполняем это, то Бог откроет нам больше. Но если мы не выполняем, Он не захочет давать нам больше. Вы говорите, «Боже, пожалуйста, покажи мне следующий шаг». Он говорит, «Ты еще не сделал того, что я показал уже тебе. Почему я должен показывать тебе следующий шаг?» Итак, ключ к эффективному использованию библейских пророчеств. Узнать лучше те вещи, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. И не приставать к Богу с вещами, которые Он не хочет, чтобы мы поняли. И второе, все, что Бог открывает вам, выполняйте. Делайте, как Он сказал. По моему мнению, одним из самых ясных откровений библейских пророчеств является Матфея 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда придет конец? Когда сие Евангелие будет проповедано по всей земле, во свидетельство всем народам. Чья это работа? Наша. И если мы не трудимся над этим, если мы не выполняем это откровение, почему Бог должен давать нам что-то еще? Но вы начните трудиться с этим откровением. Отдайте себя полностью. И где только возможно, несите Евангелие всем народам, и вы будете удивлены, что Бог покажет вам тогда. Но если вы не трудитесь над этим, почему Он должен показывать вам еще что-то? Он не будет.
Давайте вернемся назад к картине конца времен. Я хочу дать несколько общих

лучших положений, о тех вещах, которые будут происходить в конце времен. И я верю, что мы очень близко к концу времен. Это мое личное мнение. Я не хочу устанавливать дат, но я мог бы поверить, что в ближайшие 50 лет все, что написано в этой книге, произойдет. Я не говорю, это случится. Я говорю, что я мог бы поверить, что это может произойти. И я хочу показать несколько определенных особенностей конца времен. Я дам вам три существенных места Писания. Книга пророка Исаия, 60 глава, стихи 1 и 2. Я хочу сказать, что в конце времен и праведность и беззаконие будут увеличиваться. Праведность расцветет, и также и беззаконие. Воссияет свет, и одновременно будет великая тьма. И мы должны уметь различать эти две противоположности — свет и тьму, праведность и беззаконие. Итак, Исаия 60 глава, 1, 2, 3 стихи. Господь, обращаясь к своим людям, говорит: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему от тебя сиянию». Это обещание народу Божьему в конце времен. Слава Божия воссияет над нами. И из самого центра тьмы, окружающей со всех сторон, покрывающей все народы, те, чьи сердца жаждут истины, выйдут из тьмы к народу Божьему, ища света. Но не ожидайте, что тьма прекратится. Она будет, и даже станет еще темнее. Но свет будет ярче. И есть одна любопытная вещь между тьмой и светом, еще со времен сотворения. Всегда, когда свет встречается с тьмой, кто побеждает? Свет. Так что мы побеждаем, если мы свет. Также притча о плевелах. У меня нет времени читать ее, но там говорится о человеке, который посеял добрые семена на своем поле, а ночью пришел враг и посеял плевелы среди пшеницы. Плевелы, очевидно, выглядят точно так же, как и пшеница, с одной только разницей: они не приносят плода. Они ничего не производят, что можно было бы использовать. И работники сказали: «Может, нам пойти и выбрать их?» Но домовладыка ответил: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы». Затем в толковании этой притчи Иисус сказал, что жатва — это конец времен. Он сказал, что в конце времен придут ангелы и отделят беззаконников среди праведников. И беззаконные будут вергнуты в печь огненную, а праведники воссияют в царстве Отца их. Запомните, что к концу времен пшеница и плевелы будут расти вместе. Здесь не говорится о языческом мире, здесь говорится о христианском мире. Вот о чем здесь речь. И в этой ситуации пшеница и плевелы будут расти вместе. И если вы хотите быть уверены, что вы пшеница, а не плевел, проверьте плоды, которые вы приносите, так как в этом состоит различие. Церковь не будет полностью очищена, пока не придет конец времен. И потом не мы должны будем это делать. Я рад, что это буду делать не я. Ангелы будут делать это. И затем в Откровении 22 главе, в самом конце, слова Иисуса. Откровение 22 глава, стихи 10, 11, 12. «Ангел, который принес откровение, сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Это замечательное заявление, так как оно пришло от Бога. Бог говорит: если хочешь быть неправедным, давай, тебе недолго осталось. Гуляй. Хочешь быть в грязи, будь еще больше. Но если ты праведен, то приумножай праведность. Если ты святый, освящайся больше. Потому что это два разных пути. И затем Иисус говорит в следующем стихе: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы дать каждому по делам его». Итак, это то, что будет происходить прямо перед пришествием Господа. Праведники и беззаконники вместе.
Беззаконники грешат больше, праведники больше освящаются. И позвольте мне сказать, в духовной жизни ничего не стоит на одном месте. Вы не можете пребывать в одном положении. Вы должны двигаться либо вперед, либо назад. Книга Притч говорит, путь праведных — это свет, сияющий все больше и больше до совершенных дней. Праведность не остается постоянной, это путь. Это движение. И если вы идете этим путем, свет становится все ярче каждый день. А если вы живете сегодня вчерашней жизнью, вы скатываетесь вниз. Вы не на путях праведности. Итак, есть только два варианта. Затем смотрите, среди всего этого Иисус говорит нам прекрасные слова утешения. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи с 25 по 28. Лука, 21 глава, с 25 по 28 стихи. Там говорится о конце времен. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вся земля поколеблется». «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою славой великой». Это пришествие Иисуса. И вот что Он говорит Своим ученикам. «Когда же начнет все это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, как вы реагируете на все преступления и конфликты? Впадаете в депрессию и разочарование? Или вы говорите, «Слава Богу, наше избавление близко». Смотрите, ваша реакция говорит о том, что в вашем сердце. Иисус говорил о родовых муках нового века. Он написал это в Матфея 24 главе. Мы посмотрим немножко позже. Это не очень приятное ощущение. Я никогда не рожал детей, но я понимаю, что это непросто. Родовые муки связаны с следующим вопросом. Хотите ли вы иметь ребенка? Если вы хотите ребенка, то вы пройдете через родовые муки. Если не будет родовых мук, не будет и ребенка. Итак, снова вы можете проверить свое отношение, глядя на вашу реакцию. Если вы говорите, становится все хуже и хуже, я в депрессии, я такой несчастный, где Бог? Я не вижу, чтобы Он чего-нибудь делал. Вы отвергаете родовые муки. И это значит, что вы не ожидаете ребенка. Кто этот ребенок? Это рождение Царства Божьего на земле. Оно не придет без родовых мук. Эти муки гарантированы. Другой вопрос, как мы отреагируем. Между тем, в соответствии с тем, что я сказал, у церкви есть цель, которую нужно достичь. И какая это цель? Я не слышу вас. Провозглашение Евангелия Царства для всех народов. Давайте посмотрим на картину родовых мук. Матфея 24 глава, начиная со стиха 7. «Ибо восстанет народ на народ, этнос на этнос, этнические конфликты, и царство на царство, и будут глады моря, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Или в другом варианте родовых мук. Итак, хотите ребенка, терпите родовые муки. Другой альтернативы нет. И затем Иисус говорит об очень серьезных событиях. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Кто это вы? Правильно. Вы — это мы. Это не по правилам грамматики, но это истина. Они будут предавать вас, вас и меня, христиан. Мы будем ненавидимы всеми народами за имя Иисуса. Стих 10. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Многие кто? Многие христиане. Многие христиане. Давление будет настолько сильным, что они сдадутся. Чтобы спасти свою шкуру, они будут предавать других верующих. Это уже происходило в Китае, Советском Союзе на протяжении одного или двух поколений. И этим все не ограничится, поверьте мне. Стих 11. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Поверьте мне, мир полон лжепророков, и многие из них в церкви. Мы не будем углубляться в это, я просто сделаю это утверждение, чтобы вы поразмышляли. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь».
Видим ли мы умножение беззакония сегодня? Я думаю, что никто не скажет «нет». Как раз об этом говорил Иисус. Беззаконие умножится. И что будет результатом? Любовь многих христиан охладеет. Слово «любовь» здесь — «агапе», слово, использующееся для обозначения именно христианской любви. Итак, под давлением беззакония в этом мире в некоторых из нас охладеет любовь. Хорошо. И следующий стих очень важен. 13 стих. «Претерпевший же до конца спасется». В греческом оригинале сказано точнее. Там сказано «тот, кто стерпел все до конца, спасется». Итак, как нам оставаться спасенными? Мы должны терпеть. Мы спасены сейчас, но для того, чтобы оставаться спасенными, нам нужно терпеть. И я говорю людям, и обычно они не рады этому, есть только один путь научиться терпению. Это терпеть. Так что если вы сейчас претерпеваете что-нибудь, это Бог тренирует вас, чтобы вы могли дожить до конца времен. И затем он говорит, «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Вы говорите, «Ну, когда будет немного полегче, мы пойдем проповедовать Евангелие». Нет, будет тяжелее и тяжелее. И вам нужно иметь силу воли, чтобы выйти и проповедовать Евангелие. Вот что вам нужно. Христиане с силой воли. Положение не станет легче, оно станет труднее. Вам кажется, что сейчас уже слишком тяжело. Что ж, начните действовать скорее, пока положение не стало еще тяжелее. Знаете, церковь, которую хочет видеть Иисус, не будет удерживаема оппозицией или гонением. Она посвящена Ему для Его цели, Его задач. Давайте посмотрим на события, связанные с приходом Иисуса. И я дам вам маленький список этих событий. Не обязательно в правильном порядке. Понимаете, о чем я? Потому что я не знаю на самом деле, каков правильный порядок. Я встречал некоторых библейских исследователей, которые верили, что они знают порядок. Проблема в том, что они не были согласны друг с другом, поэтому они не могут быть правыми. Я готов оставить это с Господом, я не сую нос в чужие дела. Я не досаждаю Богу вопросами. Давид сказал по этому поводу, «Моя душа была как ребенок, отнятый от груди, да уповает Израиль на Господа». И эти слова так живы для меня. Я надеюсь, что вы не подумаете, что я вульгарен. Но год назад я проповедовал на больших собраниях в Африке, и первые два ряда были заняты кормящими матерями. И когда ребенок хныкал, мама начинала кормить его прямо передо мной. Так что мне приходилось смотреть через первые 2-3 ряда. Но вы знаете, что я заметил? Что не отнятый от груди ребенок вопит и требует, когда хочет есть, а отнятый от груди ждет, пока мама будет готова. И Давид говорит, «Моя душа, как отнятый от груди ребенок, я не досаждаю Богу своими проблемами. Я просто позволяю Ему показать мне то, что Он хочет показать мне». Ключ к пониманию библейских пророчеств — это позволить Духу Святому сфокусировать ваше внимание на тех вещах, которые Он хочет показать вам в любой момент. Будьте ребенком, отнятым от груди. Хорошо, теперь события. Воскресение и суд истинных христиан. Во-первых, восхищение. Что вы чувствуете при слове «восхищение»? 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Некоторые христианские ученые скажут вам, что слова «восхищение» нет в Новом Завете. Это очень наивное замечание, так как это зависит от того, какой перевод Библии вы используете. Я могу использовать перевод, в котором есть это слово, и это будет абсолютно точный перевод. Итак, вот что Господь говорит через апостола Павла. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 15. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». Другими словами, мы, которые будем живы при пришествии Господнем, не опередим умерших, не будем там быстрее. Напротив, Павел говорит, «Потому что и сам Господь при возвещении,
«При гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба». Я не знаю, как люди верят в тайное восхищение. Для меня нет ничего более открытого, чем возвещение с небес «При гласе Архангела и трубе Божьей». То есть, что, интересно, останется в секрете после всего этого? «И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Слово «восхищенное» произошло от латинского, значащего «прекращение чего-либо под действием силы». А в греческом оно используется в случаях, когда, например, вор залез в дом и крадет что-то, когда волк приходит и забирает овцу из стада. В основном это означает внезапный и сильный захват. Таковым и будет восхищение. Иисус захватит нас. Он спустится и возьмет нас внезапно и сильно. И есть одна разница между Иисусом и вором. Знаете, какая? Вор берет то, что не принадлежит ему, а Иисус берет только тех, которые ему принадлежат. Тех, кто его во время его пришествия. Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем. И Павел сказал, мы изменимся в секунду, во мгновение ока. Это очень восхищает меня. Если вас нет, то это ваша проблема. Представьте, мы сидим здесь на этом собрании, смотрим друг на друга. Уоррен смотрит на мою жену, моргает, и внезапно она полностью изменяется. Она прославленное Божие, сияющее творение. И он изменяется тоже. Она смотрит на него с изумлением. Это не займет много времени. В секунду, во мгновение ока, мы будем полностью преображены. Вы верите, что Бог может сделать это? Я верю. Я думаю, это восхитительно. Если вы не восхищаетесь этим, то я уж не знаю, что случилось с вами. За вознесением следует суд над христианами. Некоторые христиане недопонимают этого, но мы будем первые, кто будут судимы. Петр говорит, суд должен начаться с Дома Божьего. Что такое Дом Божий? Это церковь. 2 Коринфянам, глава 5, стих 10. Мы, возможно, вернемся сюда еще, когда будем говорить о вечном суде. Но давайте на минутку откроем это место. 2 Коринфянам, 5, глава 10, стих. «Ибо всем нам, нам, христианам, всем нам должно явиться пред судилище Христово». Слово «явиться» можно перевести в данном случае как «делаться явными». Я думаю, это очень пугающее слово. Все о нас будет узнано. Не будет никаких секретов. Вся наша жизнь станет открытой пред судилищем Христовым. Судилище по-гречески «бейма» — это то, на что римские начальники садились во время суда. Это то, на чем сидел Понтий Пилат, когда судил Христа. Другое дело — великий белый престол для суда остатка. Но вот этот суд — суд христиан. И, пожалуйста, вспомните Римлянам 8 главу 1 стих. «Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это не суд осуждения. Это суд, определяющий качество нашего служения и дающий соответствующую награду. Павел говорит, «Нам всем должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Заметьте, только две категории — доброе или худое. И Иоанн говорит в первом послании, «Всякая неправда есть грех». Всякая неправда есть грех. Точно так же, если бы кто-нибудь попросил бы вас проиллюстрировать слово «кривая», я бы сделал это так. Я бы показал прямую линию и сказал бы, что все, что отклоняется от этой линии, будет являться кривой. Может быть, линия отклоняется на 1 градус или на 90, это не важно, но это уже кривая. Точно так же с праведностью. Все, что неправедно, греховно. Все, что не добро, зло, среднего не дано. Это обман врага, просто быть в церкви. Может быть, я ничего хорошего не делаю, но я и плохого ничего не делаю. Это невозможно. Это или одно, или другое.
Итак, это судилище Христово. Сейчас мы перейдем к Антихристу и его же пророкам. Итак, в первом послании Иоанна, в пятой главе Иоанн говорит об Антихристе в трех различных воплощениях. Дух Антихриста, многие Антихристы и сам Антихрист. Дух Антихриста действует через каждого Антихриста. Многие антихристы находятся в этом мире, начиная со второго века нашей эры. Одним из наиболее известных был Бар-Кохба, который провозгласил себя Мессией. И он повел еврейский народ на последнюю битву с римлянами, что было большой ошибкой, после чего одна часть еврейского народа была убита, другая взята в рабство. Другой человек, Шабата Цви, 17 век, который провозгласил себя Мессией, сказал, что приведет еврейский народ обратно на Средний Восток, в их землю. Он пошел на Средний Восток, но был арестован турками и обращен в ислам. Какое разочарование. И в еврейской энциклопедии рассказывается о 40 лже-мессиях, которые приходили к еврейскому народу, начиная со времен Иисуса. Иисус сказал, «Многие придут под именем Моим, говоря, Я Мессия, и прельстят многих». Итак, было много антихристов, и много антихристов в церкви. Не будем слишком конкретными в этом вопросе. Но сам антихрист еще не пришел. Я лично верю, что тень антихриста мы можем увидеть в мировой истории, но он еще не явлен. Он будет последним воплощением всего злого и сатанинского. И когда он будет править 3,5 года, это будет самый ужасный период за всю историю человечества. Бог допустит это, потому что Он сказал людям, «Хорошо, вы сделали свой выбор, теперь смотрите, что это на самом деле. Вы отвергли меня, отвергли моего сына. Вот альтернатива, угощайтесь». Вы когда-нибудь замечали, что Бог никогда не учит только теории? Никогда. Вы можете сказать, «Бог, я действительно усвоил этот принцип». Отлично. Тогда Бог скажет, «Ну давай посмотрим, как это будет выглядеть в твоей жизни». Точно так же и со всем человечеством. Человечеству суждено пройти через самый ужасный урок из тех, которые оно когда-либо имело. Понтий Пилат поставил перед еврейским народом двух человек — Иисуса и Варавву. Варавва был преступник, насильник и бунтарь. И Пилат спросил, кого из них мне освободить? И народ сказал, «Дай нам Варавву». И распяли Иисуса. И в конце времен человечество сделает что-то подобное. Они скажут, «Мы не хотим этого Христа. Дай нам того, кого мы выберем». Этого блистающего, талантливого человека, сверхъестественной власти. Мы хотим его. И знаете, что произошло? Еврейский народ получил его. Они также сказали Пилату, «У нас нет царя, кроме Кесаря». И невероятно то, что они сказали. И вот на протяжении 19 веков Кесарь правил ими, и на них напускали всяких варав. Это суть истории израильского народа. И то, что произойдет с человечеством. Мы получим то, что избрали. Те из нас, кто выбрал Иисуса, будут под Его правлением. Те из нас, кто отверг Иисуса, будут под правлением Антихриста. Давайте продолжим. Итак, перейдем к Антихристу. Откровение, 19 глава, стихи с 19 по 21. В этом месте Иисус появляется с небес на белом коне. Вы верите, что на небесах есть лошади? Я да. Верите вы или нет, для меня не имеет значения. И сидящий называется верной и истиной, который праведно судит и воинствует. Заметьте, Иисус воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове много диадим. Стих 15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя».
На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это приход Иисуса, Божьего князя, наказывающего беззаконных. И немного дальше, в той же самой главе, стихи с 19 по 21. «И я увидел зверя». Это имя Антихриста. Довольно-таки интересно. Откровение, последняя книга Библии, описывает два противоположных характера. Один агнец, второй зверь. Агнец — это Иисус. Зверь — это Антихрист. Слово «агнец» упоминается 28 раз в книге Откровения. Слово «зверь» — 33 раза по отношению к Антихристу. И это конфликт последнего времени между зверем и агнцем. И знаете, кто победит? Агнец, верно. И это урок для нас. Потому что мы не побеждаем насилием, не побеждаем ненавистью и не побеждаем жестокостью. Мы побеждаем тем, что отдали свои жизни так же, как Иисус. Помните, в пятой главе Откровения Иоанн плакал, потому что не было никого, кто мог бы открыть свиток. И один старец сказал: «Не плачь, все в порядке». Лев из колена Иудина победил. Запомните, Иисус все еще лев из колена Иудина. И вы знаете, какое имя у нас есть от Иуды? Иудеи. Евреи. Так что он все еще иудей. Он не стал иудеем только на 33 года. Он отождествляет себя с иудеями на всю вечность. И запомните, что когда вы встречаете иудеев, вы встречаете братьев и сестер Иисуса, и вам лучше быть аккуратными. Итак, «увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь и лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серо, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Это Божья система уборки мусора. Птицы. Они чистят все. Вся их жизнь — это уборка костей. И вы можете найти в Иезекииле систему захоронения костей. Но мы не будем туда заглядывать. Все это еще впереди. Сейчас, посреди всего этого, Израиль, еврейский народ, который был взят из центра мировой истории на протяжении 19 веков, он опять возвращается на первый план, в центр. Заметили вы или нет, Израиль сегодня — это очень маленькая страна, меньше, чем Уэльс. Меньше, чем штат Нью-Хэмпшир. Население около 4 миллионов иудеев и 1 миллион людей других национальностей. Но эта страна в новостях почти каждый день. Даже здесь, в Новой Зеландии, мы с Руфью заметили, не проходит и дня, чтобы не было какого-то репортажа из Израиля. И знаете почему? Потому что Израиль возвращается к своей позиции на переднем плане в конце времен. Послание к Римлянам, 11 глава, содержит очень важное откровение. Римлянам, 11 глава, стихи 25 и 26. Эти слова Павла адресованы христианам, обращенным из язычников, то есть не иудеям. Кто из вас знает, что большинство из здесь сидящих людей — язычники? Я — язычник. Ворон — язычник. Руф — еврейка. Но она в меньшинстве. Те люди, которые не христиане, язычники, и люди, которые не евреи, язычники. Для некоторых это трудно понять. Итак, Павел пишет христианам, обращенным из язычников. Вот что он говорит. Римлянам 11 глава 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Не думайте о себе больше, чем вы есть на самом деле». В чем же эта тайна?
что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Заметьте, это ожесточение отчасти, и в каждом поколении израильтян были верующие в Иисуса, иногда совсем маленькие группки. Но ожесточение произойдет в Израиле не навсегда. Но до тех пор, до каких пор? Пока не войдет полное число язычников. Пока церковь не завершит свою работу по провозглашению Евангелия Царства всем народам. Между тем, Господь начинает собирать урожай язычников. Я лично верю, что величайшая жатва, которую церковь когда-либо видела, еще впереди. Я верю, что миллионы людей придут в Царство Божие. Но запомните, это подготовка к восстановлению Израиля. И затем Павел продолжает, стих 26. «Итак, весь Израиль спасется». Израиль — единственная нация, о которой Библия говорит, что вся нация будет спасена. Не говорится «вся Новая Зеландия», не говорится «вся Великобритания», не говорится «вся Америка», «вся Россия». Но весь Израиль будет спасен. Но вы должны понимать, что весь Израиль — это не все те, кто живет сейчас. Так как в Римлянах, 9 главе, стихе 27, Павел цитирует пророка Исаию: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток — это те, кого Бог призвал и познал Сам. Так что это не все израильтяне, которые сейчас живут в Израиле. Но это остаток, который Бог проведет через время великой скорби, испытаний и страдания, чтобы сделать их своими. И затем придет суд Христов на языческие народы. Мы можем это увидеть в книге пророка Иоиля, главе 3, стихах 1 и 2. И это очень важно понимать для нас, тех, кто не является евреями. «Ибо вот в те дни и в то самое время, говорит Бог, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Другими словами, в те дни, в которые живем мы, когда Бог возвращает свой народ более чем из 100 других народов на свою собственную землю, Бог говорит: «Я также соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата». Иосафат на еврейском значит «Бог судит». «И там произведу над ними суд за народ мой, и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили». Это чрезвычайно важное заявление, которое нам нужно понять. Бог собирается судить народы на основании того, как они относились к еврейскому народу. И в частности, Он собирается судить за одну вещь. Они разделили Его землю. Какое современное политическое понятие для разделения? Раздел территории. И это именно то, что сделали народы. И в настоящее время они также заняты этим. И Бог зол на них. И нам, кто любит свой народ, нужно быть в усиленной молитве, чтобы наши народы не шли против Божьего плана в отношении Израиля. Здесь не говорится, что кто-то из иудеев будет судим. Мое личное мнение, что иудеи уже пройдут через их суд время великой скорби. Годы назад кто-то сказал: «Бог благословляет евреев напрямую, и Бог благословляет язычников через евреев. Бог судит язычников напрямую, и Бог судит евреев через язычников». Я думаю, что мы снова и снова находим подтверждение этому в истории. Итак, Израиль пройдет через свой суд временем великой скорби. Они будут судимы, а затем будут судимы те народы, которые преследовали их. И в Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус говорит, я хочу прочитать, потому что там все очень ясно сказано. Это Иоиль, 3 глава Нового Завета. Матфея, 25 глава. Последняя часть главы. «Когда же придет Сын Человеческий», стих 31, «во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Тот же самый престол, что и в Иоиле 3 главе.
«И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И если вы исследуете это место Писания, то вы увидите, что основание разделения — это то, как они относятся к братьям Иисуса. Итак, народам нужно знать. Нам нужно информировать наши народы. Вы будете судимы по тому, как вы относились к Божьему народу и к Божьей земле Израилю. Затем, следуя за этими событиями, на земле будет установлено Христово Царство. Когда бы вы ни молились молитвы Господней, и, наверное, вы часто это делаете, может быть, вы даже не осознаете, но вы молитесь об установлении Христова Царства на земле, потому что вы говорите: «Да придет Царствие Твое». Это больше всех наших просьб. И когда вы молитесь так, вы молитесь за пришествие Иисуса и за установление Его Царства на земле. Неважно, знаете вы это или нет. И это описано в Исаии, главе 24, стихе 19. Видите, как это важно, знать библейские пророчества. Исаия 24, глава 19 стих. Это касается конца времен. Это повторяется много раз в Откровении. Вот картина. Земля разрушается, земля распадается. Земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготит на ней. Она упадет и уже не встанет. Это земля, планета, на которой мы живем. И будет тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте, и царей земных на земле. Речь идет о двух царствах: сатанинском царстве поднебесье и человеческом на земле. Он накажет всех, кто отказался от его правительства в личности Иисуса. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Мне нравится следующий стих. Это картина конца. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Божье царство будет действительно установлено в его столице Иерусалиме. Но почему солнце устыдится и луна покраснеет? Я верю, что у меня есть ответ на это. Потому что в Евангелии от Луки, главе 9, в стихе 26, есть описание возвращения Иисуса. Лука, 9 глава, 26 стих. Иисус говорит: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в Своей славе, и Отца, и славе святых ангелов». Просто подумайте. Иисус придет в Своей славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Сияние этой славы нам даже трудно представить. Но это не повредит нашим глазам. Тогда солнце и луна должны будут уже отойти на второй план, говоря: «Наш свет — ничто по сравнению со светом Иисуса». Вот почему они устыдятся. Итак, сейчас я быстро дам вам места Писания. У нас нет времени открывать их. Следующее то, что Иисус установит Свое Царство на 1000 лет. 1000 лет, Библия говорит, это как один день. Так что это один день по Божьим меркам. Затем сатана будет выпущен из темницы на короткое время и будет искушать народы, то есть делать свою работу. И Господь мешается в это и принесет окончательный суд народам. И сатана будет ввержен в озеро огненное вместе с Антихристом и лжепророком, который уже там. Прошлое и настоящее уйдет, и придут новое небо и новая земля. И все мертвые предстанут пред судилище Христово. И завтра, если Бог поможет мне и будем живы, мы поговорим о суде, о вечном суде Божьем. Господь да благословит вас.

0: Мой гость утверждает, что в основе 80% всех заболеваний лежат эмоциональные расстройства. Когда снимается эмоциональный кризис, люди получают чудесное исцеление. Об этом в следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Арт Матиас. Существует сверхъестественная связь между эмоциональными проблемами и физическими недугами. Итак, Арт, вы впервые столкнулись с этим, когда у вашей сестры обнаружили фиброидное образование. Я знаю, что многие женщины находятся в подобной ситуации. Это очень ослабляет организм.
2: Это очень мучительно для них, потому что все время приходят мысли: а вдруг это рак? А что, если это перерастет в рак? Такие мысли сами по себе оказывают разрушительное действие. Приходит невероятный страх перед будущим. Как сказала моя сестра, после того, как она устранила эмоциональные корни заболевания, обиды на других женщин в семье, разногласия в отношениях с мамой, и со свекровью у нее также были разногласия, опухоли просто исчезли.
0: Вы сказали, после того, как она устранила. А что она должна была сделать?
2: Писание учит нас, что если мы прощаем других, то получаем также сами прощение. Когда она простила маму за все то, что в ее восприятии было неправильно, и мучила ее в течение жизни, одна грудь мгновенно полностью очистилась. В другой еще оставались уплотнения. Тогда Господь открыл ей причину, оставшуюся обиду на свекровь. Впоследствии она разобралась и с этим, и, наконец, простила свекровь. Это не значит, что она выясняла что-то в разговорах с мамой или со свекровью. Все совершалось между нею и Богом. Она попросила прощения у Бога за то, что держала зло, таила обиду, а затем простила себя. И как только она сделала это, все опухоли исчезли.
0: Откуда вы узнали, что это не было результатом приема лекарств?
2: Насколько мне известно, она не принимала лекарств. Ей поставили диагноз, но медикаментозного лечения не назначали. Врачи не смогли предложить ей ничего, кроме хирургического вмешательства.
0: Арт утверждает, что когда сестра приняла решение о прощении, это открыло возможности для исцеляющей Божьей любви полностью разделаться с опухолью. И вот пока он говорил, я вдруг увидел кого-то со слуховым аппаратом. Вы сейчас как раз вынимаете его, и теперь вы можете слышать. Просто все вдруг зазвучало очень громко. Вы только что были исцелены тем же самым сверхъестественным прикосновением Бога. Арт, вы говорили, что сами начали болеть. А что произошло?
2: Это интересная история. В феврале 1997 года я был на Аляске. Мы использовали мотосани. Однажды я ехал и перевернулся вместе со снегоходом прямо через голову.
0: Это ужасно.
2: Ну да, и это обернулось ужасным несчастьем.
0: Насколько я знаю, снегоход имеет очень ограниченные средства безопасности по сравнению с машиной.
2: Это так. Нет ремней безопасности, шлема, прочего. Но я даже не задумывался над этим, когда садился в сани. Я перевернулся вместе со снегоходом через голову. Я не мог шевельнуть плечом и правой рукой. Я не знал, в чем причина. Обратился к врачу, прошел курс физиотерапии. Ограничения в движении исчезли. Затем осенью 97 года они опять появились, но уже в сопровождении мучительной боли. К Рождеству 97 года правая рука и правое плечо настолько атрофировались, что у меня едва был виден бицепс. Трицепсов уже вообще не было. Почти вся рука высохла, кисть истончилась. Тогда я не на шутку испугался.
0: Хорошо вас понимаю.
2: Я ходил по врачам, они говорили, у вас что-то с плечом, просветили плечо, ничего нет. Наконец, кто-то посоветовал обратиться к доктору-физиатру. Эти врачи исследуют нервную проводимость. Они втыкают в вас иголки, пропускают по ним ток, ощущения соответствующие.
0: Это больно.
2: Да, очень. Большие черные иглы и электрический ток. Это очень больно. Этот врач сказал мне, что у меня повреждены нервы в шейном отделе позвоночника. и отправил меня на обследование. В результате оказалось, что 4 диска шейного отдела были либо

0: сильно повреждены, либо совершенно разорваны, что создавало большое давление на позвоночник. Доктор сказал, вам еще повезло, что вас не парализовало все тело ниже шеи, а повреждения нервных окончаний на руке носят необратимый характер. В январе 98 года меня прооперировали, соединив 4 разрушенных шейных позвонка. Но после операции я стал еще больше бояться, чем боялся до нее. Это была далеко не шуточная операция. Взяли кость из моего бедра, вставили ее в шею и соединили 4 поврежденных позвонка. Пройдя через все это, я был просто в ужасе от последствий. Страх овладел мною. У меня обнаружилась повышенная чувствительность буквально ко всему. Кто-то мог стоять от меня в 4-5 футах, и у меня уже возникала реакция на его синтетический пиджак. У меня начинались мышечные спазмы, и нервные окончания горели от боли. У меня возникла аллергия почти на все виды пищи, почти на всю одежду. Свыше 100 различных вещей вызывали у меня аллергию, чего раньше со мной никогда не было.
1: Наверное, все это усложняло жизнь.
0: Очень. Я жил в постоянном страхе от настоящего, и я боялся будущего. Я просто не представлял, что мне делать. Я отправился в клинику Мэйо в Скоттсдейле. Там подтвердили наличие невропатии.
1: Скоттсдейл в Аризоне?
0: Да, в Аризоне. Они подтвердили. У меня нашли невропатию волокон. У меня отмирали мелкие нервы на руках и ногах, и этот процесс прогрессировал. Поднимался от кисти по руке и от ступени вверх по ноге. Через 2 или 3 года этот процесс грозил поразить нервную систему, и тогда наступила бы смерть.
1: Я правильно понял, все началось с аварии на снегоходе, и с тех пор все время шло по возрастающей.
0: Авария на снегоходе повлекла за собой операцию, которая, в свою очередь, разрушила мою иммунную систему. В то время я еще не понимал всех последствий, но сейчас ясно вижу, что случилось тогда. Дело в том, что наша иммунная система необычайно чувствительна в отношении наших мыслей и чувств. Если мы постоянно гневаемся или обижаемся, я постоянно жил вместе со своей обидой и даже не подозревал об этом. Я думал, что обида — это часть нашей жизни.
1: А теперь вы можете встать выше этого?
0: Да,
1: ну вот
0: слава
1: что.
0: Богу.
1: Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту, потому что, я думаю, нам всем хочется узнать о том, как можно в жизни оставаться выше обид.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У меня в гостях Арт Матиас. У него все шло хорошо. Затем происходит авария со снегоходом, после чего ситуация накручивается, как снежный ком, и вся иммунная система дает полный сбой. Ему отпущено 2 года жизни. У него аллергия буквально на все, даже на нейлоновые носки. Кто-то оказывается рядом с ним в одежде из какого-то материала, или даже просто что-то в воздухе около 100 различных вещей. Из свободного человека он превращается в узника.
1: Действительно, узника.
0: А вы обращались к альтернативной медицине?
1: Обращался. Когда болеешь, Сид, испробуешь все, что угодно. Я прибегал ко многим формам альтернативной медицины, и кое-что мне немного помогло. Одной из основных причин моего состояния был страх. Именно он создавал, и он же поддерживал проблему.
0: Знаете что? Я думаю, что страх не только ваша проблема. Она существует сейчас у многих наших телезрителей. Кто-то ее отрицает. Но, тем не менее, проблема существует, и потому альтернативная медицина оказывается несостоятельной в решении подобных вопросов. Куда же вы отправились дальше?
1: В ноябре 98 года я узнал от одного пастора через мою сестру о том явлении, которое мы сейчас рассматриваем. Оно определяло мое заболевание как аллергию на окружающую среду. Другое название — это мультихимическая сверхчувствительность. Корень ее происхождения — горькое разочарование. Со временем горечь и обида разъедает все иммунные системы. Т-образные клетки

0: ослабляются, а B-образные распространяются. Именно из B-образных клеток происходит антиген, то есть нечто противоположное организму. Я узнал, что если мы прощаем, если мы отпускаем тех, кто причинил нам зло, и отпускаем самих себя, и прощаем самих себя, то есть просим у Бога прощения за все постыдное, что было в нашей жизни, тогда иммунная система налаживается. Мы провозглашаем ее исцеление. Мы просим восстановления для иммунной системы. И она восстанавливается через прощение. И затем мы полагаемся на Иисуса Христа в отношении всех наших страхов. Мы просим Бога забрать все наши страхи от нас. Страх перед сегодняшним днем, страх перед тем, что может случиться завтра, страх перед всеми аллергенами. Он забирает все это от нас. Я никогда не забуду 7 января 99 года.
1: А что же с вами случилось?
0: В тот день я отдыхал на Гавайях и старался разобраться со всем этим. Я спрашивал у Бога: «Господь, это от Тебя? Этот путь, которым мне надо идти?» И я прощал и прощал. Я обнаружил, что некоторые вещи, которые я носил в себе, на деле имеют один и тот же горький корень. Я об этом даже не подозревал. Я буквально погибал от недостатка ведения. И как только я это понял, я простил. 7 января 99 года я приказал страхам уйти во имя Иисуса Христа, и они ушли. И тут же как будто груз весом в 50 футов свалился с моих плеч, и все аллергии исчезли.
1: Итак, это было связано с прощением, и вы приказали страху уйти. Но ведь доктора
0: подписали
1: вам смертный приговор через 2 года.
0: Это как раз и было частью моих страхов. Бог убрал это, Он дал мне надежду на будущее. Я больше не боюсь, я с оптимизмом смотрю в будущее.
1: А как насчет всех ваших аллергий?
0: У меня была аллергия больше, чем на 50 видов пищи. У меня была аллергия почти на всю одежду. Нейлоновые носки вызывали спазмы в ногах, вплоть до появления твердых шариков. Боль была страшная. Только примерно через пару дней после 7 января я вдруг понял, что у меня больше нет аллергии на пищу. Я мог есть все подряд и не испытывал боли. Бог забрал это все, но понадобилось 2 месяца, прежде чем я надел нейлоновые носки.
1: Могу себе представить.
0: Раньше это было так больно. Да, спустя 2 месяца я их все-таки надел. Никакой боли. Когда дело касается страха, иногда происходят странные вещи. Спустя несколько часов я снова почувствовал боль в ноге. Я подумал, в чем дело? Потом посмотрел на свою правую ногу и сказал: «Страх, я приказываю тебе уйти. Боль, я приказываю тебе уйти во имя Иисуса». Боль прошла. Потом она опять вернулась, попыталась вернуться. И чем больше я вникал, тем яснее понимал, как приходит страх. Я научился распознавать его и приказывать ему уйти. И он тут же исчезал. Прошло примерно 6 месяцев в постоянной борьбе, и все закончилось.
1: Это все равно как шавка. Пока она знает, что может укусить и получить какую-то реакцию, она будет вязаться. Но как только она понимает, что ей не достать, она убирается.
0: Это так. Именно так действует враг. Он запугивает, вернее, старается запугать. Но у нас есть власть через нашего Спасителя Иисуса не позволить сатане нас запугать.
1: А теперь расскажите хотя бы об одном человеке, которого лично вы научили тому же самому и которого также исцелил Бог.
0: Первое, что приходит в голову, это случай с женщиной, которая подошла ко мне однажды около года назад. Точнее, это было в октябре. Она весила 36 килограмм. У нее была аллергия на всякую пищу. Единственное, чем она питалась, это специальный напиток. Она выпивала всего пару маленьких банок в день, и у нее начинались настолько сильные спазмы желудка, что ночами она могла спать не более 2 часов. Мы стали с ней заниматься лечением. Заметьте, она была верующим человеком уже более 20 лет. Замечательная христианка. Но и она погибала от недостатка ведения. И по мере того, как мы с ней занимались проблемами ее обид и горечи, разочарований в жизни, ее иммунная система исцелялась. Через какие-то 10 дней она уже могла есть примерно 50 видов пищи и набрала 4 килограмма веса. С октября по Рождество она набрала почти 9 килограмм. Сейчас у нее нормальный вес. Я даже подразнивал ее, когда мы виделись пару месяцев назад. Что-то ты очень располнела. Это просто здорово.
1: Знаете, Арт, нас сейчас смотрят столько людей, они страдают, у них проблемы. Мы поговорим о том, как можно получить облегчение. Не уходите. Оставайтесь с нами. Арт, я хочу спросить вас вот о чем. Смогут ли все те люди, которые смотрят нас сейчас, получить освобождение, если они сделают то, что вы им скажете?
0: Да, смогут. Сид, возможно, кто-то из слушающих нас сейчас вдруг вспомнил о ком-то, на кого он был сильно обижен, о ком-то, на кого держал зло, кого, может быть, даже ненавидел, кого, может быть, убивал своими словами. И я просил бы моего слушателя, о ком я говорю, просто подумайте об этом.
1: Извините, я прерываю вас, но когда вы сказали «убивал словами», что вы имели в виду?
0: Каждый раз, когда мы говорим плохое о себе или о других, мы совершаем убийство своим языком. Поэтому если я говорил какие-то ужасные вещи о других или о себе, это и есть убийство языком. Но оно влечет за собой такое же наказание, как и физическое убийство. Потому что слова на самом деле убивают. Они разрушают нас самих и людей вокруг нас.
1: А если то, что я говорю, хоть и очень отрицательная, чистая правда?
0: Мы должны измениться. Мы должны делать то, что заповедал нам Бог. Мы должны говорить то, что созидает.
1: А могут ли наши слова вызывать болезни?
0: Да. Когда мы повторяем негативные высказывания, когда мы произносим их в своем сердце и верим тому, что говорим о себе и других, то это негативно обязательно происходит. Эти слова приобретают силу пророчеств. Если мы принижаем себя, говорим, что мы тупы, тогда мы начинаем вести себя соответственно. Нам надо измениться. Мы не должны вести себя так, потому что, когда мы проклинаем себя, тем самым мы проклинаем своего Творца. Ведь Бог создал нас по своему образу и подобию.
1: Итак, если сейчас нас смотрят люди, которые плохо говорили о себе самих или о других людях, не имели прощения, что они могут сделать?
0: Я хотел бы предложить этим людям, если они пожелают, помолиться вместе с нами молитвой, в которой мы взыщем Божьего лица и призовем Его решить эти проблемы. И я верю, что среди слушателей будут те, которые, сделав так, почувствуют прикосновение Божье и получат исцеление.
1: Я готов повторять за вами эту молитву.
0: Я хочу, чтобы те, кто нас слушает, подумали сейчас о человеке, который причинил им больше всего боли. Пусть вернется это ощущение. Я хочу, чтобы вы снова испытали эту боль, когда кто-то вас обидел или вы сами сделали что-то очень плохое. А теперь молитесь вместе со мной. Во имя Иисуса и силы Его крови я прошу Тебя, Господь Иисус, простить меня и простить того человека. Простите ему то, что он сделал. Назовите имя этого человека и что конкретно он вам сделал. За то, что он сделал. И своей собственной волей я принимаю решение отпустить этому человеку его долги по отношению ко мне. Сатана, властью Иисуса я прекращаю твое господство надо мной и над памятью о совершенном зле, которое я сейчас прощаю. Я принимаю Божье наставление и повеление. Сатана, твое господство закончилось. Дух Святой, я приглашаю тебя войти в мое сердце и исцелить эту боль. Дух Святой, говори мне слова твоей святой истины. Мы просим, чтобы все помолчали сейчас и позволили Богу говорить слова истины в сердца слушателей. Дух Святой говорит сейчас, «Вы прощены, я люблю вас, все плохое кончилось». Он говорит эти прекрасные слова тем людям, которые сейчас слушают нас и позволяют Духу Святому проникнуть в их сердца.
1: Хорошо. Знаете, Арт, я ясно чувствую, что происходит в этой студии сейчас. Здесь ощутимое присутствие Духа Святого. Это тихое присутствие Бога. его славы. А мы знаем, что там где-то присутствие, там исцеление. Я верю, что все те, кто с верой молились этой молитвой, еще больше открылись для Божьей любви. Назовите мне несколько конкретных людей, которые исцелились. Я хочу больше услышать об этом. Ну, вот как, например, насчет женского бесплодия? Существует ли здесь какая-либо связь?
0: Да, существует. Часто в форме аутоиммунной реакции, когда иммунная система ополчается на организм, у женщины, не способной зачать или страдающей привычным выкидышем, иммунная система атакует пуповину. Но когда женщина начинает правильно оценивать себя, верить в то, кем она является в Боге, что Бог записал ее имя у себя на ладонях, что Он избрал ее еще до основания мира, что она особенно Его творение, и когда она перестает говорить о себе плохо, проклинать себя, но начинает говорить слова благословения, слова Божьей истины, тогда аутоиммунная реакция прекращается. Прекращается атака на пуповину, и беременность благополучно завершается. Это удивительно, что делает Бог.
1: Я знаю, вы обнаружили, что существуют конкретные корни для конкретных болезней, что после уничтожения эмоциональных причин болезни уходят. То есть вы могли бы буквально называть одну болезнь за другой и объяснять, как с ней бороться.
0: Это настоящая война. Мы на войне, хотим мы этого или нет. Это война с сатаной. И у нас есть оружие для победы. Это Божье оружие.
1: Вы слышали, что было только что сказано? У нас есть оружие для победы. Это Божье оружие. Какая бы болезнь ни мучила вас, Арт выяснил, что большинство из них связано с непрощением, обидами, осуждением других. В Библии сказано, мы дадим ответ за каждое произнесенное слово. Вы не замечали этого. Но если это так, а я верю, что это так, то лучше нам следить за тем, что выходит из наших уст. Нам предназначено говорить лишь доброе, чистое и приносящее благость. Насколько лучше был бы мир, если бы наши друзья делали именно так, причем даже за нашей спиной, а не только в глаза. Почему бы нам не показать пример и не стать таким другом? А это можно сделать только тогда, когда нам самим известен такой друг Иисус, Царь Иудейский. Он реален, Он любит нас. У Него есть цель для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы заняли в жизни достойное вас положение и исполнили свое предназначение. Но выбор остается за вами. Господь уже сделал свой выбор. Он выбрал вас. Скажите Ему: «Я хочу Тебя, Боже! Я отчаянно хочу быть с Тобой, Бог всемогущий!»

0: «Любите врагов ваших», – сказал однажды Иисус. А зачем любить врагов? Зачем, превозмогая себя, любить тех, кто причинил зло? И если уж любить врага, то как? Испытывать к нему добрые чувства, как к лучшему другу? Или по-другому? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, любите врагов ваших. Ну, это, собственно, часть Нагорной проповеди Иисуса. И больше того, он дальше, собственно, сказал, как любить.
1: Благотворите нуждающимся, молитесь за обижающих, прощайте обижающим вас. Подставьте вторую щеку. Знаете, это невозможно сделать, когда ты исполнен ненависти. Вообще, любовь – это проактивная позиция. То есть это проактивная позиция изменения окружающей тебя действительности, изменения мира. Мы говорили уже о том, что я либо властью своей пытаюсь менять других людей, но это приводит только лишь к вражде и к разочарованиям. Либо Господь предлагает путь любви, любовью. И когда мы с любовью относимся к человеку, он постепенно меняется, оттаивает его сердце. Вы помните, такой текст есть, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. То есть как мы относимся к другому человеку, так и он будет относиться к нам. Это проактивная позиция изменения людей, тех же самых врагов, окружающего мира. Вообще, любите врагов – это про то, куда мы стремимся, куда мы погружаемся. Либо мы еще больше уходим в пучину ненависти, зла, вражды, либо мы стремимся вот к состоянию взаимопонимания, взаимного принятия.
0: Ну, как вам сказать, многие люди, ну, есть даже поговорка такая, я не злопамятный, отомщу и забуду. То есть вот этот человек совершает зло против меня вот прямо сейчас. И что в ответ? То есть я как-то этому противостоять, противодействовать должен или нет? Или я просто проявляю вот такое вот всепрощение, любовь, да, ну...
1: Ну, вопрос-то в том, как этого достичь, да. То есть мы обычно реагируем так, как уже настроены, изначально настроены. На работе ли это случай, дома ли это случай, да. Пришел кто-то, если вы работаете с людьми, начинает на вас ругаться, обвинять вас, претензии какие-то предъявлять необоснованные, да. Если вы в поликлинике врач или учитель в школе, родители какие-то претензии, или просто в общественном транспорте. Какую-то агрессию проявляет человек к вам. Ну, я-то понимаю, что он неправильно говорит.
0: Но одно дело вербальная претензия, которую, ну да, она обидна, она там, ну, она вызывает во мне там негативные чувства и так далее. Но я их подавляю просто потому, чтобы, ну, как сказать, чтобы слово за слово тут...
1: А ты абстрагируешься от этой агрессии.
0: Смертоубийство не произошло, да, в конечном итоге.
1: Отстраняешься от этой агрессии. Это правильная защитная реакция. То есть мы не должны играть вот на этой волне агрессии, ненависти взаимной, да, проявлять.
0: Ну, это, в общем, понятно. Больше того, человек, который способен противостоять вот такому, ну, словесному нажиму, ну, или какому-то такому, скажем, эмоциональному нажиму, это, в общем-то, можно сказать, что этот человек сильнее. Просто.
1: Да.
0: То есть он не поддается, он сохраняет...
1: Эмоционально, психологически сильнее.
0: Да. То есть он сильнее. Он победил уже тем, что он не ответил на провокацию. То есть это понятно.
1: Как еще есть такое в притчах написано, владеющий собою,
0: да,
1: лучше завоевателя города, сильнее. Потому что мы одерживаем победу. Это эмоциональный интеллект, о котором сегодня много говорят. И, конечно же, здесь речь идет о том, что Бог дает нам эту внутреннюю победу. Ну, либо ты сам как-то вот развиваешься в этом, но... Священное Писание говорит о том, что Бог нас возвышает, спасает из этой пропасти греха. И только когда ты находишься не вот в этой вот среде агрессии, когда ты со стороны смотришь, когда ты извне, когда Бог тебя возвысил, и ты это понимаешь, что Господь тебя возвышает в этом спасении, тогда ты можешь немножко отстраниться и не играть вот по этим правилам агрессии. Тогда ты можешь прощать, тогда ты можешь любить, благословлять. Вот смотрите, текст говорит: «Благословляйте ненавидящих вас, молитесь за них». Ведь это же позиция человека, который находится как бы немножко выше. Но не в гордости своей выше, а выше вот в понимании, в осознании. Человек, находящийся в агрессии, обвиняющий тебя, ругающий тебя, наезжающий, как говорится, да, он находится вот в этой вот пучине греха, зла, ненависти. Ты, если все это видишь, осознаешь, ты вне ее, ты выше этой агрессии, и только находясь выше нее, ты можешь спокойно смотреть на этого человека.

0: человека отстраниться отстраненно и не реагировать той же ответной агрессией.
1: Все-таки это еще как-то понятно, когда здесь агрессия вербальная. Когда, вот так произошло, мы сдержались, я сдержался, я при этом не наговорил в ответ ничего там и так далее. Это как-то понятно. Но ведь есть другая ситуация. То есть Иисус говорит, молитесь за обижающих, А дальше что? Что там надо делать? Благотворите кому?
0: Ненавидящим
1: и так далее.
0: Те, кто гонит вас.
1: Дело в том, что, да, вас гонят, это уже не слова.
0: Нужно просто понять, что человек гонит.
1: Это уже реально.
0: Человек что-то неправильно делает. И вот когда ты понимаешь, что человек делает что-то неправильно, вот из этого своего понимания ты можешь относиться снисходительно к грешнику, к человеку, который погружен в эту ненависть, в эту агрессию. Только когда ты вне ее, ты можешь, с неким состоянием жалости относиться к миру греха.
1: Знаете, наш мир, к сожалению, таков, что если вас бьют, реально бьют, то не отвечать на это, не предпринимать каких-то ответных действий, это почти всегда проигрышный вариант. То есть вы становитесь терпилой, нехорошим словом, то есть вы становитесь терпилой, на котором можно ездить.
0: Причем бьют это не всегда физически, это иногда эмоциональное какое-то давление, словами.
1: Чаще даже не словами, а какими-то действиями, то есть не физически вас ударили, да. Но вам нанесли
0: какое-то
1: ущерб.
0: Давление, да, какое-то.
1: Вам нанесли ущерб, у вас что-то отняли, вам что-то, у вас забрали то, что вам по праву принадлежит.
0: Тот же самый авторитет.
1: Да.
0: Исказили твои слова.
1: Да.
0: Исказили...
1: У вас забрали то, что вам по праву принадлежит. Например, даже так, в какой-то... скажем, вы выполнили какую-то работу, а плоды этой работы присвоил другой человек.
0: Да, бывает такое. Как быть выше всего этого? Во-первых, это умение обозначить собственные границы, которые другой человек не имеет права попирать. То есть твои права, ты можешь о них сказать, ты можешь их обозначить, чтобы другой не посягал.
1: Обозначил.
0: Вот.
1: Эта граница, она существует, понимаете, граница, она существует тогда, когда есть кто-то, кто эту границу охраняет.
0: Да.
1: То есть если ее никто не охраняет...
0: Другой момент. Дело в том, что мы не можем же воевать со всеми.
1: Нет.
0: Чем больше ты воюешь, тем больше ты проявляешь агрессию, тем больше она будет в твоей жизни проявляться.
1: Да.
0: И Господь говорит, очень хороший текст есть, «Мне возмездие я воздам». То есть отдайте все в руки Божьи. Это путь... Это выход. То есть, если мы понимаем, что находясь в этой состоянии вражды, агрессии, какого-то непонимания, непринятия, злобы, мы еще больше погрязаем в этом грехе, если мы это понимаем, тогда мы начинаем доверять Богу, что только действительно Бог извне может решить это состояние. А нам лучше отстраниться и не участвовать в этом противлении, потому что это будет война, это будет выяснение отношений. Ничем хорошим не закончится. Начнут ругаться, обзывать друг друга, обвинять и ходить обиженным всю жизнь. Зачем это?
1: Вот тут, я думаю, надо еще поставить вопрос, кто тогда такой враг? Бывает ситуация, когда враг настроен на следующее. Ему не важно, что с вами в конечном итоге произойдет. Да хоть... извините, нехорошее слово, хоть сдохните тут вообще. А я добьюсь своего, я буду добиваться любыми средствами. И вот что делать?
0: У нас всегда есть выбор. Либо находиться с этим человеком...
1: Отдать ему эту площадку, условно говоря.
0: Либо находиться с этим человеком в сотрудничестве, либо уйти от этого человека подальше и делать свое дело без него.
1: А если он пришел?
0: Обозначить какие-то свои границы. Понимаете,

0: Сейчас без практических ситуаций, без конкретных ситуаций мы не можем говорить о том, как поступить, потому что ситуации бывают разные. Но когда мы находимся в такой сложной ситуации, во-первых, мы молимся за человека. Мы молимся для чего? Мы молимся, чтобы Господь его поменял. Это не всегда правильная позиция. Но даже если мы не понимаем, что Бог будет менять не его, а нас будет менять, мы молимся все равно о том, чтобы Бог изменил эту ситуацию, изменил этого человека, но это уже хорошо. Мы отдаем таким образом эту проблему в руки Божьи. И вот это доверие Богу. Бог начинает действовать, Господь начинает действовать только тогда, когда мы Ему отдаем, в Его руки. Если же мы сами в эту вражду вступаем, в эту агрессию вступаем, то Бог стоит вне, смотрит и говорит, ну что, когда ты доверишь мне решать этот вопрос? Вот этот вот очень важный момент. Научиться доверять Богу. Не вступать в ответную агрессию. Для этого нужно отстраниться и увидеть, что ты уже спасенный. А люди, которые агрятся, они в пучине греха, ну их пожалеть можно. Если ты внутренне не дал оценку их поведению, их состоянию, то ты вместе с ними. Надо внутренне понять человека, что он находится вот в этом вот состоянии греха, в состоянии ненависти, злобы, а тебе отстраниться. А Иисус нам советует: благословляйте, молитесь, благотворите. То есть это активная позиция, когда ты можешь влиять. Но это не значит, что ты будешь испытывать чувство любви. Так, человеку, который причинил тебе вред, украл что-то, насилие проявил, даже просто плохое отношение или какие-то вредоносные действия на работе предпринимает против тебя, против твоего авторитета. Это не значит, что ты будешь испытывать это чувство любви, но ты можешь испытывать состояние жалости, понимания, и это тоже проявление любви. Кто сказал, что жалость – это не любовь?
1: Ну,
0: люди не хотят, чтобы их жалели, они считают себя униженными.
1: Жалость, да, это такое унизительное, в общем-то. Если я проявляю жалость, то значит, я сразу ставлю себя выше этого человека.
0: Бог нас ставит выше греха, Он превозносит нас. Если человек сам находится в этом состоянии греха и ненависти, он находится в этом состоянии унижения, греховного унижения. И нам всего лишь нужно оценить, что делает Бог и что делает грех.
1: Ну, то есть я еще и понимаю, что если человек движим грехом, то, вообще говоря, он погиб.
0: Да, и здесь вот состояние понимания и некое состояние жалости. Любовь, она не всегда испытывает восхищение. Иногда в некоторых ситуациях это жалость, это сострадание. Например, вы видите человека, коллегу, вы же не испытываете ему такое вот эмоциональное восхищение как предметом искусства. Вы помогаете, проявляя любовь. Да? То есть, но здесь не идет речь о эмоциональном восхищении. Или младенец родился, у вас ребенок, твой ребенок родился, младенец. Вот, новорожденный. Он еще не тот красивый пупсик, который будет через год.
1: Да, такой. Он вполне
0: себе. Такое, да. Какое-то сморщенное существо, которое, ну, женщина любит вот эмоциями, а мужчина, ну, больше понимает, может быть, понимает, что это твое, и испытывает какое-то состояние жалости и заботы, нежели чем эмоциональное восхищение, как от предмета искусства или чего-то такого вот состояния любви к жене, к возлюбленной.
1: Понятно.
0: Поэтому любовь, она проявляется по-разному. И здесь нужна проактивная позиция против своего же состояния ненависти. То есть, если тебя обижают, если тебе плохо относятся, начни делать добро. Начни здороваться с теми, кто плохо на тебя косо смотрит. Независимо от их мнения, от их оценки, не будь зависим от их слов. Здоровайся, желай благословений, желай удачи, успеха. Пускай вот это будет не на словах. У нас проблема в христианстве, проблема в том, что мы все свели к теории, к словам. Любите, и вот мы в голове пытаемся понять, как это любить. А Иисус же говорит о конкретных вещах. Благотворите, молитесь, помогите, позаботьтесь. То есть это конкретные проявления. Ты сделай то, что будет полезно для другого человека. Даже если тебе это сейчас не хочется эмоционально, но ты это делай, потому что любовь больше.

Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, для нас есть рекомендация не быть побежденными грехом, но побеждать грех любовью. Не отвечать на какие-то нападки, но проявлять к человеку сострадание и, возможно, жалость. Это делает нас победителями. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с

0: С чем? Связано с людьми.
1: А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными. Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан, а сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум, и получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего. Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя. только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна Коза Ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу». В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «Я ставлю тебя на эту должность стража. На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности». И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках эта ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови», имея в виду, что «я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит: «Я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Life TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Life TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжалась делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий. И говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей – твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал: «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло

Шло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень

очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека. Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих. Очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Разумная жена – от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать, Он знает конец от начала, потому к Нему надо обязательно обратиться в самом начале». Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. «Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя». Я же вас предупреждал, дорогие, что ожидается естественная реакция. Давайте еще раз попробуем.
О, еще не начал, уже есть, уже лучше. Господи, вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господи, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил. Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет, я тебе дам и верблюдам. Сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют и так далее, и так далее. То вот это та. То есть, ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа хорошая жена, значит, Господи, Ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость. Обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить. Господи, яви милость. И вот дальше, когда она пришла и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую Ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги «Бытие» написано. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание? На что он смотрел? Предыдущий стих говорит, 20, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и неуверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему недоставало? Давайте читать дальше. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь?» Вот чего не доставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 39 земель своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Ему важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красива, не просто услужлива. И даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим, Господи, открой, Господи, покажи. Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза
являются определяющими. Потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, и это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда! Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние противоположное жизни по Божьим законам называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем рассматривать Божью модель, когда двое становится одним, в третьей главе есть ряд риторических вопросов. И вот один из них очень важен для нашей темы. Прочитаем 3 глава, стихи с 3 по 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет на ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался?» И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет, нет, нет. То есть это рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно, договариваться нужно, задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свиданий тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третьей главы книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой нюанс, который подчеркивает ту или иную мысль. Например, в Септуагинте, это греческий перевод священных писаний ветхозаветных, написано: «Пойдут ли вообще двое, если не знают друг друга?» То есть, если не знаешь друг друга, если нету знаний, если недостаточно знаком с человеком, не стоило бы идти, не стоит идти. Надо знать, надо узнать человека. Другой перевод говорит, так называемый перевод короля Иакова, могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия? А это чуть-чуть с другой стороны, правда? То есть не только нужно друг друга хорошо знать, но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель. То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись, встретиться. Вот, то есть, надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам, объективно говоря, не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть, готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все
выяснить. Еще один перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились делать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод, так называемый новый живой перевод, пойдут ли двое, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот, то есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь. Что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь, прося у Господа знамений, конкретных, ясных, мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться. Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот об этом сотрудничестве между Богом и человеком, это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных, у них очки какого цвета? Розовые, так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях, так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? А, уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странный вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы много согрешаем». Дорогие жены, ваши мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию, говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. Это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой? И она такой станет. Именно так написано. Да.
Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Да, то есть я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить, и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость, аллилуйя, вы счастливы. А если вы думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, и будет лучше, и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. Народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. «Идеальных отношений нет», гласит народная мудрость. «Есть женская мудрость не замечать мужские слабости. Есть мужская сила прощать женские глупости». Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили благословение в акте венчания, к сожалению, несмотря на то, что Бог верен своему слову на 100%, люди могут Божье благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так, Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? «Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал». Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. Жена, которую ты дал мне, она виновата. Господство, муж будет господствовать над тобою и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия. Один ребенок убивает другого. Братоубийство в рамках этой благословенной Богом семьи. И все это не только их жизнь отравила, не только они свое благословение потеряли, но и, сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили. Все семьи на земле, к сожалению, грешны. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее.
была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно, это испытание. Как же это благословенно. Господи, что за жену ты мне дал? Так, с которой у меня не может детей. Я не могу детей с ней во исполнение твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман. Она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал: «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит: «А может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет». Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте, потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили – просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустил ошибки? Может быть, я сделал что-то не так? Но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким был ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете. И это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пастырстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите «Аминь». Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово как пастырское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами. Были у всех карты, у водителя в основном были карты. У брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда. И по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были. Исцеляли больных, потому что Иисус им сказал мазать маслом и исцелять больных. Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда они еще не были крещены Святым Духом. Но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по Слову,

То есть написанное слово. Слово говорит, возложат руки на больных. Верующие возложат руки на больных. Они исцелятся. То есть это возложение рук по вере. Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается. Но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по велению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал, бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева. И вот ученики все это сделали, и они пришли ко Христу. И Он им говорит, пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих, так что им было и есть. Кушать было некогда, есть, поесть было некогда. Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А люди наблюдали, куда они поплыли. И бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти. И они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богословы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20 тысяч человек. 5000 только мужчин. 5000 мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20 тысяч. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – Он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но Слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то, написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить Словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20 тысяч человек, 5 тысяч мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они пешили, бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем Слово «Господь, пастырь мой»,
я ни в чем не буду нуждаться. Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь пастырь мой», то как Он нас спасет? Первое, Он пасет нас Словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут, они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья! Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через Него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на середину. Он понимал, что эти люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним, исцелит ли он в субботу, сделает ли он то, что он делал раньше. А суббота для них, это был день, который они ограничили, они лимитировали. То есть они понимали одно. Ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя. Будет кричать, не будет спать. Овцы будут блеять. А, их нужно накормить. Поэтому Христос сказал, вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. Итак, он говорит, и поэтому он говорит, встань на середину. И он совершает чудо. Итак, Иисус Христос, Он есть пастырь, Словом. Он поставил нам служителей Словом. Мы слышали Слово. Я слышал Слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля с ним. И его Слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в армии и пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Иванских христиан-баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, Слово, Словом Господь пасет нас. Он Словом. Библия говорит, что Его Слово, оно живое и действенное, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? Притча 10.12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим, Слово Божие, которое мы читаем, оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам, есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появилось ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан. Он наш добрый пастырь. У Него навигация. И это Его Словом. Словом, друзья. Словом дает направление. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя. Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором. Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой. Как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил.
И он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с ним. И он сказал, столько народа, мне жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога. Правда же, да? Аминь. И поэтому Господь дал духовную пищу, Он дал им слово, и затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о питании. Итак, что делает пастырь?

Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Ну, это сидейки, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить, раненую перевязать, угнанную возвратить, то есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг, а потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать, и дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается... Говорили от сельского пастуха вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот. В деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он знал, гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок, и он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он... зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел, и когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит, Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. Итак, мы видим, пастырство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пастырство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, а может стать пастырским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы указывать людям путь, куда идти, указывать людям на Иисуса. Это и есть пастырское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите аминь. Кто верит, скажите аминь. Именно Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Чувство огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я
угнанную возвращу, да? Это значит отпустить измученную.

на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших. Нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего. Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход, но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал: «Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Скажите аминь, да? «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя! Господь добрый. И написано: «Его посох и жезл успокаивают меня». Вы знаете, что значит «жезл и посох успокаивают»? Если Бог на твоей стороне, то Его жезл и твой посох тоже на твоей стороне. Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, Он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит: «Что ты вышел на меня с палкой?» То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычников, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, у меня, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево. И лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал: вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные. Нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах, нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы, ну, земля расшевелилась, чтобы вытащить, никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл
И он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашнях. Кстати, Господь сказал в Иезекииле, я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят, нет ли у вас что-нибудь, что-нибудь поесть, перекусить, есть ли у вас что-нибудь. Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, ну, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь? Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение. Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения, и там были повара. Они сказали, ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье, потому что у Бога нет слова «активный». Активный, ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это ревностный. Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоаннова, но дух его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностное, горящий духом, да, написано, духом пламенейте. Скажите громко аминь. Горящий духом. Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей. Скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом. Скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на Слово Божие, потому что Слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное. Это значит, Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14:14. Видя толпы народа, он сжалился над ними и исцелил их болезни, дадим слава Богу. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье. Матфея 14:14. Он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается. Вот в чем пасторство. Вот в чем. Вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах. Скажите аминь. И где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

Здравствуйте. Не знаю, чего хочу в жизни. Знакомые ощущения. Почему важно понять, чего ты хочешь? И самое главное, как это понять? На наши вопросы сегодня будет отвечать психолог Ирина Флорьянович.

0: Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему вообще то, чего ты хочешь в жизни, то, чему ты хочешь посвящать время, чем ты хочешь заниматься, очень важно понять каждому человеку?
1: Когда человек знает, чего он хочет, когда он знает какие-то свои цели, да, свои направления, свое призвание, да, тогда он может большую часть своей жизни заниматься тем, что действительно ему нравится, приносит удовольствие и имеет смысл для него. Все равно состояние, когда я не знаю, чего я хочу, это такое состояние потерянности, постоянного поиска. И когда человек находит то самое, что вот, так вот этого же я хочу. Угу. Он может большего достичь в этом, больше реализоваться, свои таланты, дары реализовать. Угу. И, конечно же, это про то, что такая осмысленная жизнь. Когда ты не знаешь, чего хочешь, да, то тогда, получается, ты живешь жизнь, которую тебе диктуют другие. Ты живешь той жизнью, которой хотят другие, чтобы ты жил. А когда ты знаешь, чего ты хочешь, ты уже можешь сам выстраивать траекторию своей жизни.
0: Ну, а может быть, для некоторых людей как раз подходит вариант, когда другие ему диктуют. Например, молодой человек не очень понимает, ну, там, девушка, допустим, не понимает, куда бы она хотела, кем бы хотела быть там. А вот уже у родителей приготовлен вариант. И родители продвигают этот вариант, предлагают ей. Ну, она, ну, я все равно не знаю, пойду туда учиться, да? И как бы для нее это нормально. И есть вообще по жизни люди ведомые. И им, наоборот, может быть комфортнее, когда за них решают. Вот что на это скажете?
1: На самом деле, да, есть люди, которые, есть, можно сказать, такие лидеры, да, которые действительно им важно, они идут, они знают, кто они, чего они хотят, и вообще как бы строить там империю мини или максимум, да, такую огромную. Вот. А есть люди, которые потрясающе реализовываются, находясь немножечко на втором плане, и без них не будет и первого плана, без таких чудесных людей. Поэтому, но здесь, знаете, одно дело, когда подростки, просто не знает, кто он и чего он хочет. Это абсолютно нормально. Он еще не видел всей широты жизни, всех вариантов. И это нормально, что в этом возрасте он действительно в состоянии, что, ну, я как-то не знаю даже, чего я хочу. Ну, ладно, у родителей есть какое-то видение. Родители же тоже не со зла его видят. Скорее всего, в хорошем варианте, да, они видят какие-то предрасположенности ребенка, и они могут как бы направить его, если только, конечно, они не реализовывают какие-то свои сценарии. Да, и то, даже если свои сценарии, все равно это, возможно, какой-то такой легкий путь того, что это уже годами наработано, это уже сформированное имя есть и так далее, это, можно сказать, семейная фамилия. Вот, то есть здесь все равно это не навредит, потому что человек уже чем-то будет заниматься, уже в чем-то себя будет пробовать, и даже, можно сказать, есть, существует такой путь, когда мы делаем от противного. Мы узнаем, что мне не нравится. То есть все равно куда-то пойти во что-то, это уже лучше, чем ничего не делать. Чем просто сидеть, да, ничем не заниматься. Потому что если ты пойдешь, чем ты займешься, ты поймешь, что, ну, мне вот это вообще не нравится. Это уже хорошо, мы уже отсекли, можно сказать, один сектор. Если можно и другой вариант, что, ну, примерно мне это нравится, но больше всего мне в этом нравится вот это, а вот это не очень. То есть мы уже немножечко знаем, в какую сторону нам повернуться, да, в поиске себя. И знаете, даже тот фактор, что человек, может быть, больше ему комфортно быть ведомым, да, это все равно про то, что одно дело быть ведомым, когда в сфере, например, архитектуры, если тебе это нравится. Совсем другое дело быть ведомым на, например, каком-нибудь газопроводе, да, когда это вообще не про тебя, просто ты творческий. Да, то есть это совсем разные вещи, в какой еще сфере быть ведомым. Это же больше про то, какой, знаете, такой тип темперамента характера, а вот это больше сфера. И у человека может быть действительно какая-то предрасположенность или наслаждение какой-то сферой.
0: Понятно. А важно ли, чтобы вот то, чего я хочу, касалось разных сфер нашей жизни? Или это должно касаться только, например, будущей профессии?
1: Да, вы знаете, есть такой устоявшийся миф, что, например, мое призвание, да, это вот что-то вот одно. Например, служить в Африке, да, например, помогать детям в Африке или там быть миссионером. Вот это мое призвание. И я теперь всю свою жизнь посвящу этому. Да, у меня есть и семья, у меня есть, например, там и, может быть, какая-то учеба, и да, есть и здоровье, да, я понимаю, но нет, мое же призвание — это вот быть миссионером, например. И все остальные сферы, они как бы забываются, потому что как бы есть такое представление, что так, если это мое призвание, значит, можно сказать, Бог меня спросит именно за эту сферу, то есть как я вот ее реализовал. И именно вот моя реализованность в этой сфере, это и есть показатель того, как я преуспел в своем призвании,

0: своей жизни. Но на самом деле вот такой вот оперекос, он абсолютно неправильный, и, честно говоря, он не отражает библейскую концепцию. Угу. Потому что, когда мы тоже читаем Божье Слово, мы видим, насколько важно заботиться о своих домашних, да, и как это более первостепенно, даже если ты несешь благое дело. У тебя должно быть в семье все в порядке. То есть это про то, что если ты взял на себя ответственность, да, то есть, можно сказать, такая фраза популярная, мы ответственны за тех, кого приручили, да, то есть мы ответственны за то, что есть в нашей жизни. С одной стороны, мы могли бы полностью как бы забросить тему здоровья, там, да, своего там спорта, самочувствия, но если мы будем не заботиться о своем здоровье, то мы как раз-таки другие сферы жизни не сможем так хорошо реализовать, как могли бы, потому что мы, получается, недостаточно качественно следим за тем организмом, который нам дал Богом. Да? Mm-hmm. И получается, именно гармоничное развитие во всех сферах, оно нам и помогает полностью, в полноте реализовать Божий, можно сказать, такой взгляд на развитие нас, на нашу реализацию призвания. То есть такой комплексный подход в том, что в каждой сфере жизни есть определенное призвание. И более того, оно может быть не одно на всю жизнь. То есть, например, в сфере профессии призвание даже может меняться. Мы живем сейчас в таком динамичном мире, когда за жизнь можно даже 3 профессии освоить по очереди и в каждой из них реализоваться. То есть, и это уже дает нам даже какую-то такую свободу в том, что так, а вдруг мне сейчас что-то понравится, я этим займусь, а потом мне разонравится. Да, и как бы такая серьезность ставится, что все один раз и навсегда, и как будто бы у меня нет больше выбора, и я как будто бы должен попасть в ту точку из миллиарда. Да? А так хотя бы есть вот эта вариативность и свобода того, что действительно, может быть, то, чем я сейчас занимаюсь, оно мне и пригодится, да, и, то есть не забывая свой опыт, а преобразовывая свой опыт как уникальность к чему-то дальше, к будущему. Да? Если, например, в семье у нас есть призвание, например, призвание как мамы, да, призвание то же самое, как дочери, да, призвание как мужа, то есть каким я должен быть, да, например, мужем или какой я должна быть женой, чтобы реализовать Божье представление о жене, например. Да? То есть это мое призвание в семье. Там, например, мое призвание в профессии такое-то, а в служении какое мое призвание. Да? И вот таким образом мы, получается, гармонично реализовываем такое полноценное призвание.
1: Все сферы должны быть уравновешены. Да?
0: Ну да.
1: А вот что делать, если все-таки в каких-то сферах наблюдается перекос? Насколько это страшно? Ну, к примеру, у человека не сложилось семейной жизнью, но зато он прекрасный врач-хирург, да? Или, допустим, у человека, он, может быть, работает не на той работе, о которой мечтал всю жизнь, но зато в церкви, на служении, да, он реализует себя. Ну, то есть, так скажем, служение в церкви не оплачивается, это как волонтерская деятельность. Например, он зарабатывает небольшую зарплату на какой-то такой работенке, но он доволен и счастлив, что он служит Богу в церкви, вот, безвозмездно. И, ну, нормально ли вот такая ситуация?
0: Вы знаете, на самом деле эта ситуация настолько индивидуальна от каждого человека, потому что, например, возьмем, что человек, ну, как-то работает не на такой прям работе, которая прям приносит ему удовольствие, он прям раскрывает все свои таланты, да, но зато в церкви или в своем служении действительно очень сильно реализовывается. И такой сценарий же тоже возможен в том, что, может быть, его призвание на той самой работе, где он есть, это тоже нести свет. Тоже быть тем единственным, можно сказать, лучом света, который там есть. Это тоже может быть. То есть это настолько уникально от человека к человеку. Если мы говорим про то, что человек, например, очень хорошо реализован в профессии, но в семье как-то все очень плохо. Тут, конечно, хотелось бы сказать, что нам со своей стороны нужно делать все возможное для того, чтобы все-таки вот этот вот, можно сказать, баланс был. Чтобы в каждой сфере мы все равно делали все возможное. Мы реализовывали свое призвание, реализовывали, можно сказать, Божий взгляд. Со своей хотя бы стороны. Да? То есть если мы со своей стороны, например, в семье, мы абсолютно ведем жизнь, которая не соответствует Божьему Слову, ну, например, мы неверны, да, мы не проявляем достаточно любви и так далее, да, со своей стороны уважения, да, и так далее, то получается, мы со своей стороны не исполняем призвание в полноте. Да, мы в профессии хороши, но это же все равно наша ответственность перед Богом. Мы, получается, какие-то, можно сказать, заповеди закрываем, как из разряда, ну вот это я хочу исполнять, а вот это я не хочу. Да, вот на это у меня есть время, на это у меня есть желание, а вот это, извините, нет. Да, то есть
1: должен... а вот да, и такая ситуация иногда случается, когда человек действительно работает, зарабатывая немного, ему хватает, но он с радостью там поет в церковном хоре, там играет в церковном ансамбле, может быть, там обучает людей Слову Божьему, но у него есть семья. И семья недовольна тем, что папа приносит мало денег, которых едва хватает на кормежку детей. А он Богу служит. И вроде как это же здорово, он так нашел себя, а семью он, ну как бы он очень много времени этому посвящает. А для того, чтобы найти новую, более высокооплачиваемую работу, на это у него нет ни времени, ни желания. И получается так, хорошо развита сфера служения в церкви, а твоя семья страдает.
0: Да, это очень сложный вопрос. И, к сожалению, он реалистичный, к сожалению, да, но он очень сложный. И, конечно же, я знаю, что на эту точку зрения есть разные мнения. То есть одни люди скажут, что семье нужно смириться, потому что муж исполняет Божье призвание, да, и, можно сказать, это... Не знаю, знали, за кого вы выходите замуж, да, или что-то.
1: Может, он тогда еще не был.
0: А может быть, и не был, да, таким. Вот, то есть вот такое вот призвание, значит, у женщины быть помощницей и, ну, вот, вот так, смиряться с этим, управлять финансами те, что есть. Вот, есть и другой взгляд. Другой взгляд заключается в том, что есть ответственность перед семьей, перед женой обеспечивать на таком уровне, когда есть возможность как бы жить, да, жить, и в семье будет мир. То есть почему, например, есть даже такой разговор между можно ли, можно сказать, это благодетель нищеты, иногда преподносится как благодетель, работает ли она в браке. Да, и есть мнение очень известных старцев, все, что нет, в браке ответственен обеспечивать вот уровень такой, чтобы было такое благополучие у мужчин. То есть, потому что, как знаете, что в семье муж угождает не только Богу, но и жене, да, как и жена, не только Богу, но и мужу. И это тоже часть угождения как бы Богу, потому что вот он дал эту половинку. И это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, и да, есть разные точки зрения. Но вот есть ответственность перед тем, кто с нами.
1: Ну, живешь один, пожалуйста, живи на хлебе и воде. Да, когда ты уже не один, особенно есть дети, другой вопрос.
0: Это правда.
1: Бывает еще так, что человек, ну, выбрал профессию, да, допустим, он молодой или уже средних лет, и вот он к определенному времени вдруг понимает, что это вообще не его. Он вообще не хочет уже больше этим заниматься, не может. Но он уже столько вложил в это дело, он получил образование. У него уже определенный есть статус, возможно, на работе. Но в какой-то момент переклинило, не хочу больше этим заниматься. Но страшно искать другие варианты, потому что уже года прошли и много вложено.
0: Да.
1: Вот что вы посоветуете в таком случае?
0: В таком случае первое, что нужно понимать, что весь этот опыт приобретенный, он не обнуляется. Он не обнуляется. То есть, например, человек достиг какого-то определенного уровня в компании. Ну, например, он стал там, не знаю, замом, да, например. А он хочет перейти в абсолютно другую деятельность. Да? Это он, весь этот опыт, который приобрел, он, можно сказать, может применить, да, можно сказать, переработать для того, чтобы применить другой деятельности. И этот опыт его прошлого, это его уникальность, с которой он может прийти в следующую, да, профессию и применить его там, преломить этот опыт под новую профессию. И он будет очень уникальным, можно сказать, человеком, да, таким работником именно в новой сфере. То есть у людей часто страх, потому что им кажется, что все обнулится. Мне придется начать с самого нуля. И вот когда ты понимаешь, что ты начинаешь уже не с нуля, и твой опыт не обнуляется, и он может быть очень сильно применим в новом направлении, это придает надежды. И еще может быть такое, что не перечеркивать все. То есть часто люди представляют, что заняться чем-то новым, это значит, нужно все, полностью уволиться с этой работы и пойти во все новое. Если это возможно, начать немножечко совмещать, пробовать что-то новое, да, оставаясь пока вот, можно сказать, держась за такой безопасный островочек, да, но пробуя что-то новое. Потому что может казаться, что что-то новое, это, знаете, такая иллюзия может быть, что вот там мне действительно понравится, да там это, ах, попробовал и понял, что нет, мне вот это так нравилось. Возможно, это просто небольшой период выгорания. Может быть, это просто устало.

0: И нужно просто сменить сферу деятельности. Может быть, сменить не сильно. То есть дать себе время, может быть, уменьшить, не знаю, ставку, да, здесь, и начать немножко подрабатывать, пробуя какие-то другие варианты. Да. Может быть, пробовать обучаться в чем-то и пробовать это на практике в свободное время. Да. То есть пытаться прощупывать почву, определяя, это я полностью хочу переквалифицироваться да, и начать в чем-то другом. Или я хочу просто что-то добавить в свою жизнь. Или, может быть, то же самое направление взять, ну, просто преломить по-другому. Или, может быть, в той же самой компании, но на другую должность. Например, есть мнение, что раз в 5 лет действительно нужно менять либо должность, либо направление, потому что случается выгорание. Либо хоть как-то, но вносить новинку в прошлый опыт. Вот у всех по-разному, но вот есть такое вот мнение, рекомендация.
1: Понятно. Очень интересно. Большое спасибо за беседу. Спасибо, что некоторые вопросы прояснили. Действительно, это очень сложно. Хотя, ну, все практически мы с этим сталкиваемся, да, когда-то в жизни, что нужно понять, чего же я хочу, да, куда же я дальше иду, в чем я дальше развиваться должен. Вот. Вопрос этот важный. Спасибо большое, что помогли немного разобраться с ним.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. Энтони Эванс, сын проповедника, и на протяжении многих лет чувствовал давление и поток эмоций, которые не мог контролировать. Энтони думал, что он неудачник, и понимал, что был в шаге от падения. Однажды во время выступления на сцене он не смог сдержаться.

Здравствуйте, я Энтони Эванс, лидер поклонения, автор и продюсер из Техаса. Я живу между Далласом и Лос-Анджелесом. Я сын проповедника. Некоторые из вас могут знать моего отца, доктора Тони Эванса. Мне было нелегко. Мои родители были пасторами, и я всегда чувствовал давление, связанное с этим. Люди говорили: «Вот это да! Ты Тони Эванс-младший? Ты будешь таким же, как твой отец!» Все постоянно это твердили. Они думали, что говорят нечто хорошее, не представляя, что на самом деле ставят мне преграду. Так часто бывает в жизни. Большую часть своего детства и юности я ощущал боль внутри, но в кругу друзей и родных вел себя так, словно все было хорошо. Я эмоциональный человек, но в детстве не понимал тех эмоций, которые переживал, и не знал, как разбираться с ними. Я оставлял их внутри, и это усложняло мою жизнь. В детстве я часто слышал: «А ты молился об этом?» «Ну да, и что? А ты читал этот стих?» Мысль о том, что можно добавить что-то к молитве и Божьему Слову, считалась неким богохульством, словно это была помощь извне. Когда читал

0: читаешь стих «Ни о чем не тревожьтесь», это чудесно, но мне нужны были практические инструменты, чтобы ни о чем не тревожиться. Вот что сдерживало меня. Я думал, что, возможно, что-то не так с моей духовной жизнью. Я сделал девушке предложение, и мы отметили помолвку, а на следующий день мне нужно было петь о верности Божьей. Когда я вышел на сцену, то почувствовал себя безумцем. Я пел о вечном Боге, о том, что Он верен, и что мы должны ожидать Господа, а внутри я думал, что? И между песнями я начал рассказывать людям о своих проблемах. Уверен, что они думали, мы просто пришли поклониться, не нужно рассказывать нам об этом, это слишком. Но я был разбит, и автопилот больше не работал. Я мог упасть, если бы не разобрался с этим. Я сошел со сцены, подошел к отцу и сказал, «Мне нужно что-то делать, потому что ничего не работает». Я стал посещать психотерапевта, Стейси Кайзер, потому что был в отчаянном положении. Встреча с ней помогла мне начать путь к восстановлению. Она сказала, «Постой, постой». Я спросил, «Что случилось?» Она остановила сессию и сказала, «Я хочу, чтобы ты знал, что я работаю уже более 20 лет». Сейчас у меня есть побуждение сказать тебе, что Бог с тобой. Я никогда не видела человека, о котором он бы так заботился. Если бы мне это сказал пастор, то я бы ответил, «Ну да, конечно, я знаю, что Бог меня любит». Но когда так сказала психолог, это было нечто иное. С этого начался мой настоящий путь к исцелению, потому что я думал, что пока ты в хаосе, Бог не с тобой. Ты должен собраться, и тогда Бог будет с тобой. Но она остановила ту сессию и сказала, «Нет-нет-нет, Бог всегда с тобой. Он хочет провести тебя через это, пока ты будешь собирать себя». Это было невероятно. Знаете, а мне нравится, какой я сегодня. В прошлом у меня было много границ. Я не верил в то, что я достоин. Я не знал благодати и не понимал концепцию принятия без каких-либо достижений. И на сцене, и в личной жизни. Нравится ли вам жить с собой? Если нет, то есть уникальный ремонтник, который готов работать, если вы отдадите ему ключи. Да, вам тоже придется работать. Но когда вы отдадите ему ключи, он придет и начнет ремонт. Вы будете рады жить с собой. Если вы доверяете словам Господа, что он закончит то, что начал, то вскоре вас ждет ремонт. И вскоре вы поймете, что боль, которую вы переживаете сейчас, не напрасна. Ничто в вашей жизни не было случайным и бесполезным. Господь, я молюсь о телезрителях. Пусть их сердца ободрятся. Во-первых, избави их от одиночества. Покажи им следующий шаг. Напомни о том, что первый шаг в правильном направлении, за которым идет второй, в итоге приведет в нужное место. Спасибо за твои обеспечения и мир, за исцеление, которое ты обещал. Мы любим тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Энтони действительно не был один в своих страданиях и потерянности. Часто в таких ситуациях наш разум зацикливается на деталях, на чувствах, на том, чего нет, а не на том, что есть. Я очень хорошо понимаю Энтони. Уверена, что его семья говорила ему об этом. «Ты открывал Библию, а это ты читал?» Ты помолился? Но иногда, когда переполняет беспокойство, понимаете, очень тяжело справиться с этим. Мы живем в мире, где все происходит одно за другим, и все это окружает нас. Вот почему Божье Слово говорит нам: в тишине и уповании сила ваша. Иногда нужно все оставить, сесть, успокоиться и побыть какое-то время.

0: время просто в тишине. В такие моменты мы слышим голос Божий. На что мы полагаемся? Не на себя, не на свои способности, не на окружающих. Мы верим, что Бог тот, кем называет себя. Мы знаем это на основании слова. Часто бывает непросто. Мы должны сесть и окунуться в слово. Когда ситуация в жизни становится трудной, вы можете сделать что-то. Энтони был лидером поклонения. Но есть разница между тем, когда ты ведешь других, и когда поклоняешься сам. В тишине перед Господом, в покое перед Ним. Скажите Ему: «Боже, успокой мой дух, успокой мои мысли». Часто мы бежим к другим вариантам, к другим людям. Бегите к источнику. Источник — Бог. Он всегда рядом. Он создал вас и знает, когда вы пришли в мир и когда уйдете. И в промежутке между этими моментами мы можем выбрать Его. Мы можем сделать это в любой момент. В момент замешательства, растерянности, низкой самооценки, вины. Все эти вещи пытаются украсть нашу идентичность. Я рада, что кто-то посоветовал Энтони обратиться к человеку, который готов выслушать его. Я понимаю тех людей, которые что-то ищут и обращаются за советом. Иногда мы оказываемся в таком сильном замешательстве, что не можем разобраться сами. Хороший советчик не говорит вам, что делать. Он помогает вам прислушаться и отделить неправду от истины. Христа больше, чем достаточно. Он заплатил цену за вас, чтобы мы с вами могли ходить и жить с Ним, иметь мир и силу с Ним, чтобы преодолеть все, что атакует нас. И все начинается с того, что мы говорим Ему «да». Возможно, вы не принимали Иисуса Христа. Вы можете сделать это сейчас. Скажите: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Приди в мою жизнь, приди в мое сердце». Обратитесь к Источнику. Начните провозглашать вслух все то, кем Он является. Он реален. Он придет в ваш хаос и сделает из него чудо.
1: На протяжении 10 лет помощь на домашнем фронте CBN выполняет миссию помогать семьям действующих американских военнослужащих. И если вы член Клуба 700, то вот что вы сделали. Вы в партнерстве с бизнесами, церквями и капелланами оказали помощь тысячам героев нашей страны.
0: Служи тем, кто служит нашей стране. Это миссия помощи на домашнем фронте на протяжении уже 10 лет. Мы продолжаем поддерживать семьи действующих военнослужащих.
1: Если вы супруга или супруг того, кто находится на службе, вы тоже служите. И мы должны чтить вашу службу. Вы защищаете нас, а мы будем защищать вас дома.
0: Наша стратегия — сотрудничать с церквями, которые понимают нужды семей в своих собраниях.
1: В первую очередь, среди наших партнеров по местной церкви. Ведь именно в такой среде эти семьи могут найти эмоциональную и духовную поддержку.
0: Пастор Трейс Мартинес возле Кэмп Пендлтон.
1: У нас нет больших ресурсов, чтобы восполнить все нужды. Да, мы можем помочь по мелочам, но помощь в масштабе помощи на домашнем фронте — это то, что нам не под силу. И когда у нас есть такой ресурс, это чудесно.
0: За свои 10 лет служение «Помощь на домашнем фронте» в партнерстве с церквями, капелланами и служениями помогло более 30 тысячам семей военных, обеспечив их помощью больше, чем на 4 миллиона долларов.
1: Эти были чудесные 10 лет. Но давайте смотреть в будущее с вопросом: а можем ли мы удвоить, утроить эту сумму? Как мы можем послужить этим семьям, которые служат нам?
0: Местные бизнесы и всемирно известные компании присоединились к миссии помощи на домашнем фронте.
1: Мы в восторге от сотрудничества с CBN. Это чудесный момент. Мы хотели помочь этой семье, мы хотим делать то, что удается нам всего лучше. Я очень благодарен всем бизнесам, которые присоединились к нам и сказали: «Да, мы хотим участвовать в этом». мы дадим вам серьезные скидки на наши товары и сделаем это для того, чтобы почтить действующих военнослужащих.
0: Это такие семьи, как у Мэтта и Виктории. У них были проблемы с финансами. Им нужно было выплатить кредит за учебу. Помощь на домашнем фронте заплатила за него. Это удивительно.
1: Я расплачусь. Вот это да.
0: А также Куперу и Алексис. Когда у них сломалась машина, ее не было смысла чинить. Помощь на домашнем фронте купила им минивэн. Большое вам спасибо.
1: Ты в порядке?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Когда землетрясение ударило по Анкориджу, Аляска, Мелдону и Керри нужно было заплатить 16 тысяч долларов за ремонт. Помощь на домашнем фронте заплатила за ремонт.
1: Аллилуйя! Мне так приятно видеть облегчение на их лицах, радость в их глазах. Они понимают, вот это да, Бог заботится обо мне.
0: 10 лет служения помощи на домашнем фронте. Мы благодарны героям Америки.
1: Если вы помогали служению помощи на домашнем фронте, спасибо вам. От имени тысяч людей, которые получили помощь, спасибо. Ваш дар изменил многое.
0: Расчесаться, одеться или поднять корзину с бельем. После падения Рэйчел Перес больше не могла сделать этого. Но однажды Рэйчел коротко помолилась и внезапно освободилась от боли. Смотрите далее.
1: Мне не нравилось, что она была в таком состоянии. Она объединяла нашу семью. Рубен Перес помнит этот день. Это произошло в 2021 году, 9 ноября. Возвращаясь домой после поездки к родственникам в Эль-Пасо, супруги прибыли в аэропорт.
0: Муж вез наш чемодан. Я зацепилась за него и упала. Боясь удариться головой, я слегка повернулась боком и ударилась плечом и бедром. И они начали сильно болеть.
1: Когда они вернулись домой, бедро Рэйчел перестало болеть, а плечо нет.
0: Боль становилась сильнее и сильнее. Дошло до того, что я больше не могла поднять руку. Мне было тяжело брать вещи.
1: Я помогал Рэйчел расчесываться, потому что она не могла поднять руку. Она не могла делать многого.
0: Я не могла поднять корзину с бельем или поставить сковородку на плиту. Мне нужно было делать это двумя руками или просить Рубина сделать что-то для меня, поднять или достать. Он помогал мне даже одеваться. У меня есть хобби, которое я люблю, но я не могла заниматься им.
1: Следующие несколько месяцев Рэйчел жила с постоянной болью. Обычные обезболивающие помогали лишь временно. Ей было все время больно. Я видел, что она была не такой, как раньше. Мне не нравилось видеть ее в таком состоянии. Рэйчел обратилась к подруге, которая была физиотерапевтом.
0: Я знала, что перелома у меня не было, и рентген, конечно же, ничего не покажет. Подруга сказала мне делать определенные упражнения, но я не могла поднять руку. Все настолько усугубилось, что от боли я даже спать не могла. Когда плечо болело, я могла лежать и вставала в 2-3 часа ночи и спускалась вниз. Я садилась и читала Библию.
1: 28 февраля 2022 года Рэйчел смотрела «Клуб 700» вместе со своей дочерью Эльвией.
0: Я надеялась, что они скажут о том, у кого болит плечо. Я говорила: «Пожалуйста, помолитесь за меня». И услышала, как Гордон сказал:
1: «Ужасная боль в плечевом суставе. Бог может восстановить, исцелить и полностью восстановить от травмы. Всякая боль может исчезнуть, и она покидает вас сейчас во имя Иисуса. Будьте здоровы».
0: Я сказала: «Вот это да! Он говорит про меня!» Я сказала: «Я принимаю это исцеление, Господи!» Я знала, что это было для меня. Я начала двигать рукой и не чувствовала боли. Я сказала дочери: «Смотри, я могу поднять руку! Я могу поднять руку!» Она тоже обрадовалась. Мы поблагодарили и прославили Господа.
1: Когда Рубен вернулся домой с работы, Рэйчел ждала его, чтобы поделиться новостями. Она сказала: «Смотри, я могу двигать рукой». В тот вечер я увидел, что Рэйчел действительно может все делать сама. Она была очень рада, что плечо не болит. Слава богу. Боль больше не возвращалась. Сегодня Рэйчел снова ведет активную жизнь.
0: Теперь я снова могу делать то, чего долго делать не могла. Я снова наслаждаюсь.

0: Он знает ваше имя, вашу нужду, ваше сердце. Бог знает все и знает, о чем вы просите. Мы здесь, чтобы помочь вам. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе приходить к престолу и просить во имя Иисуса. Вот что нам написала Луиза. Она пишет: «Сегодня в клубе 700, это было не сегодня, Гордон получил слово знания о том, что Бог исцеляет суставы в правой руке. Я помню это. Я уже несколько дней не могла сложить пальцы в кулак. Я приняла слово знания и сразу же сделала это. Я славлю Бога за исцеление. Я хотела сообщить вам об этом. Спасибо, Луиза, мы очень рады».
1: Вот что пишет Сесиль. 18 сентября 2023 года Терри получила слово. «У вас проблемы со слухом. Бог исцеляет вас просто потому, что любит вас». Разве это не чудесно? «Просто потому, что любит вас». Это слово было для меня. У меня некоторое время были проблемы со слухом, но вчера Бог исцелил меня.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу, просто потому, что Он любит вас. Разве это не чудесно? Вы не можете заслужить Его любовь, исцеление. Вопрос не в том, насколько хороши ваши молитвы, или сколько дней вы постились, сколько стихов из Библии можете прочитать на память, сколько уроков воскресной школы посетили. Все это хорошо, но эти вещи не дают вам права на исцеление. Почему? Потому что исцеление — это дар. Если вы получили исцеление, то, как говорил сам Иисус, «Даром получили, даром давайте». Разве это не чудесно? Вы можете дать его. У меня было чудо исцеления. Я умирал от церебральной малярии. У меня отключились почки, пожелтели зрачки и вся кожа. Я был при смерти. Но это был еще не конец. Бог поднял меня и кое-что сказал. Я услышал Его голос, и каждая клетка моего тела завибрировала. Он сказал: «Встань и возьмись за работу, потому что я исцелил тебя». Как чудесно рассказывать истории о том, как живой Бог хочет протянуть руку к вам с небес. Почему? Потому что Он любит вас. Примите Его любовь. Просто примите Его слово. «Я исцелил твои болезни». Он прощает беззаконие и исцеляет болезни. Давайте благословлять Его. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его». Будем молиться. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе. Ты благословляешь нас своей любовью. Ты возлюбил нас всех. Ты отдал Иисуса. Господь, мы верим в жертву Твоего Сына. Мы верим в Его кровь, которая была пролита за нас. Мы верим, что ранами Его мы исцелились. Мы верим, что Он заплатил цену, что завеса разорвана, и мы можем смело приходить к престолу благодати, к трону милости, чтобы получить милость. Господи, мы просим и принимаем все, что Ты имеешь для нас. Благослови нас сейчас. Во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Есть кто-то, у кого покалывает вокруг рта и зудят губы. Вы также чувствуете зуд в руках. Я не знаю, возможно, это проблема с сердцем или с кровью. Бог исцеляет вас. Все это уйдет во имя Иисуса, и вы больше не будете страдать от этой проблемы.
1: Кто-то из вас получил спортивную травму. Ваше правое плечо завязано. Возможно, ушиб или перелом, я не знаю. Бог знает, и вы знаете. Вы знаете, что это про вас. Вы ощущаете боль от плеча и до локтя. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваше плечо. Оно будет полностью здоровым, словно ничего и не было. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны. Пусть всякая боль покинет вас сейчас. Во имя Иисуса. Сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте рукой, расправьте плечи, вы поймете, что это про вас и что теперь вы исцелены.
0: Кто-то также чувствует, как утихает.

0: боль. Вы повредили грудь, и она болит. Бог исцеляет вас. Он исцеляет, а не просто убирает боль. Он полностью исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Я ощущаю, как у наших зрителей растет вера. Проявите ее, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и скажите: «Исцелись и будь здорова». Аминь и аминь. А закончим мы на стихе из Псалмов. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня».

Книга Деяний, глава 13, стих 44. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит: «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе. Проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это. Они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит: «Если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас». А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах: «Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы, главное – «Достоин Агнец!» Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит: «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье,
больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос не достоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус не достоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на достоин Агнец, тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на достоин Агнец. Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. «Достоин Агнец». А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. Я недостоин. Я недостоин. Я недостоин. Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что достоин Агнец, Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин Агнец», «достоин Агнец», «достоин Агнец». Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе, свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу «Достоин Агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что
Бог спасет вашу семью, потому что... Бог благословит ваш дом, потому что... Бог даст вам хорошую машину, потому что... И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что... Не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей».
И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать: «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он – да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент... Там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте. Вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому,

0: что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите, достоин Агнец. Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса. А вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад, но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. если только вы не будете считать себя недостойными.
1: В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через достоин агнец Божий. Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я верю в жертву, которую Ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был заклан». Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.